0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
0: Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио.
5: You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl.
4: Всегда с тобой.
5: Yeah.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто!
0: 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
1: Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой. Yeah.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Оля. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!
5: Рядом с тобой!
6: Первое радио всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
3: Имейте совесть! 2 часа ночи!
2: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
4: Рядом с тобой. Первое радио.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
1: Первое радио.
5: Я приду сквозь злые ночи.
1: Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Pass me the liquor. I don't wanna drown.

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись. 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин. Мечта сбывается. Город Диско на Первом радио.
5: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
6: Первое радио всегда с тобой. It's been 24 hours. Could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: 89.1 FM.
4: Они так здорово бродят по улицам. Влюбленные, медленно. С радостью. Верят, что все обязательно сбудется. Да как им хватает наглости. Чувствуют себя нужными. Свет им на лица падает. Сегодня просто простужено. Обычно они меня радуют.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером. «Топспорт». Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк. 89.1 FM.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все мужики одинаковые.
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви. На Первом радио.
8: Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Ай.

0: изданию Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением плана в американской администрации. По сведениям издания, план подготовил командующий центральным командованием вооруженных сил США адмирал Брэд Купер. Основной целью операции должно стать нанесение серьезного ущерба иранскому ракетному арсеналу, пусковым установкам и связанным с ним военной инфраструктуре. План Купера поддерживает министр войны США Пит Хексет. Вместе с тем председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждает о рисках затяжной войны и сокращении американских запасов ракет-перехватчиков. Оппозиционные законодатели заблокировали перевод 392 миллионов шекелей для ультраортодоксального образования Министерства по делам поселений. Голосование было сорвано после того, как 11-часовое марафонское заседание финансовой комиссии КНЕСТа превысило лимит времени, отведенного на парламентские слушания во время каникул. Выделение средств не удалось утвердить из-за филибастера со стороны оппозиционных депутатов, которые умышленно затянули дебаты. Этому маневру способствовали внутренние разногласия между министром финансов Бацалелем Смотричем, чья партия «Религиозный сионизм» черпает значительную часть поддержки из поселенческого движения, и ультраортодоксальными партиями по поводу распределения коалиционных фондов между их электоральными группами. Теперь утверждение этого финансирования до выборов 27 октября крайне маловероятно, поскольку для дальнейшего рассмотрения данного вопроса Кнессетом потребуется согласие оппозиции. Премьер-министр Нетаньяху встретился в Вашингтоне с лидерами евангелистской общины, представителями АИПАК. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра. Нетаньяху поблагодарил евангелистов за поддержку Израиля и призвал противостоять антисемитизму. «Не отступайте, когда сталкиваешься с атакой, дай отпор, сейчас настало время бороться», — заявил Нетаньяху. Позже он встретился с сенаторами Томом Коттоном, Джоном Феттерманом, Тимом Шихи и Тедом Крузом и поблагодарил за их поддержку Израиля. Так, сенатор-демократ Джон Феттерман назвал мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани ничтожеством. «Поведение нашей партии продолжает разочаровывать меня как политика-демократа», заявил Феттерман. Кульминацией это стало то, что этот ничтожный мэр Нью-Йорка выступил с нелепыми заявлениями в адрес Израиля. Но ранее Мамдани назвал Нетаньяху военным преступником и заявил, что тот должен быть арестован из-за войны в Газе, если посетит город для участия в Генеральной Ассамблее ООН. Минувшей ночью в Израиле произошло несколько дорожно-транспортных происшествий. На четвертой трассе недалеко от Холота столкнулись грузовик и легковой автомобиль. В результате ДТП водитель грузовика погиб. В Нетании на бульваре Бен-Гурион в результате аварии был тяжело травмирован 20-летний парень, ехавший на мотоцикле. В Бат-Яме на улице Йосефталь столкнулись автобус и мотоцикл. В результате аварии был тяжело травмирован 30-летний мотоциклист. Партия Яшар под руководством Гади Айзенкота заставила Йонатана Уриха, ближайшего советника Нетаньяху, удалить сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, в котором Трамп и Нетаньяху шутят на иврите насчет Айзенкота. Урих опубликовал этот твит вчера, 29 июля, сразу после этого получил официальное предупреждение о готовящемся судебном иске от адвоката Айзенкота. К настоящему моменту Урих уже удалил публикацию. В окружении Айзенкота отмечают, что хотя твит был опубликован Урихом, голос в нем – это голос Нетаньяху и голос партии Ликуд. Минувшей ночью российские войска нанесли комбинированный удар по территории Украины с применением ракет и беспилотников. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в Криворожском районе Днепропетровской области, где российская баллистическая ракета попала прямо в частный жилой дом. Дом был полностью разрушен. Погибли 6 человек, 4 взрослых и 2 девочки в возрасте от 5 в возрасте 5 и 12 лет. Удары были нанесены по Киеву, Львову и другим регионам Украины. В свою очередь, минувшей ночью украинские беспилотники атаковали цели в нескольких регионах России. Наиболее серьезные последствия зафиксированы в Пензенской области, где дроны поразили логистический комплекс компании «Валберис». Завтра начинается дикая жара. Ну, такая сильная жара, которая достигнет своего пика в субботу и воскресенье. Она будет сопровождаться сухостью воздуха и порывистым ветром, из-за чего возникнет высокая опасность лесных пожаров. Самым жарким регионом станет побережье озера Кинерет и Северные долины, где в воскресенье температура может подняться до 47 градусов. Директор метеорологической службы Израиля доктор Амир Гевати отметил, что если этот прогноз сбудется, будет побит температурный рекорд для данного района, установленный почти 30 лет назад. 1998 году, тогда температура поднялась до 46,8 градуса. Ну а сегодня температура повысится, будет выше среднесезонной, переменная облачность, утренние часы туман в южной части побережья Средиземного моря. В Иерусалиме сегодня 33, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31 градус и в Беэр-Шеве 37. Вы слушали первый на сегодня выпуск новостей. Всем хорошего и приятного окончания трудовой недели. Ну и, кстати, Андрей Ежов как-то один оказался в нашей студии. Все девушки его бросили, и Андрей должен подумать, почему так с ним произошло.
1: Прогрев шоу на первом.

0: be like, this is perfection.
1: No fighting, no fighting, no fighting,
0: no fighting.
2: Абсолютно согласен. No fighting. Не драться, друзья, не драться. Только любить друг друга. Потому что 7 часов 10 минут утра, 30 июля 26 года. Вы слушаете Прогрев Шоу на Первом радио. У микрофона пока что Андрей Ежов, но это ненадолго. Мы приветствуем вас, любим вас и надеемся, что вы уже проснулись и ваши ушки уже принимают сигнал от Первого радио 89.1 FM. Потому что Первое радио всегда с тобой. И нет, это не угроза. Это приятное предупреждение. Сегодня вас ждет много интересной информации, конечно же, хорошее настроение, классная музыка и интересные факты. Поэтому, друзья, ушки на макушку, как говорит моя соведущая Лена Семенова, и сейчас бриллиантовые мои, послушаем Артик, Асти и Сивиль. Поехали! «Бриллиант» называется песенка.

говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: Вот представьте себе, подходит к вам сейчас ваша жена и шепчет так: «Скажи мне 4 волшебных слова». Что вы ей скажете, друзья? А я вам отвечу. Тидар Мифца Синай Батьям. Это 4 волшебных слова, которые вы должны сказать своей жене и сразу повысите ей настроение. Тидар Мифца Синай Батьям — это проект в востребованном районе города Батьям, соответственно. Ищите действительно большую квартиру с нормальными, наконец-то, удобными планировками, большими комнатами в Батьяме. Во-первых, вы должны подготовить прямо сейчас телефоны и звонить звездочка 8383, чтобы записаться в очередь, на особый день продаж, который состоится уже завтра, 31 июля, друзья. Состоится особый день продаж. Вы сможете приехать прямо, быть рядом с территорией проекта, посоветоваться с людьми, с профессионалами, пообщаться, узнать, какие вообще есть квартиры в доступе и многое другое. 31 июля, ребят, это уже завтра. Звездочка 8383. Вы берете телефон сейчас, набираете эти циферки, звоните и записывайтесь в очередь, друзья. Это супер крутые квартиры. Там есть огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях, то есть они невысокие, в зеленом районе, с видом на море, на парк, на счастливую и комфортную жизнь. Также есть красивое лобби, то есть входная такая группа, красивое лобби, лифты, рядом еще есть детская игровая комната, спортзал. Друзья, звездочка 8383. Это именно тот номер, на который надо позвонить для того, чтобы записаться на уже завтрашний, не сегодняшний, не послезавтрашний, на завтрашний показ, на особый день продаж, друзья. Еще раз, вы сможете приехать, все посмотреть, все обо всем узнать, о квартирах, о вообще постройке, о том, что будет рядом и вокруг. Звездочка 8383. Ну и давайте уж так. Я, к сожалению, не успел пойти с козырей, но все-таки, друзья, фуршетик тоже предполагается. Поэтому звездочка 8383. Мы звоним, записываемся уже на завтра на особый день продаж. И приезжаете, смотрите и покупаете квартиру своей мечты. Тидар Мифца Синай Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
0: Реклама.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мефца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
5: Лидский квас. Любимый квас.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
8: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Ашдот» Ждерот Вайцман 2.
9: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
1: Реклама.
0: Первое радио всегда с тобой.
5: Голоса Первого радио.
10: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
11: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
10: Андрей Смертенко.
12: Первому радио 25 лет.
13: Прогрев-шоу на Первом.
14: А не пройтись-ка ли нам по праздничкам? Заметьте, не я это предложил, но я это сделаю, потому что 30 июля 1984 года состоялась премьера телесериала, друзья. Санта-Барбара. О да, нескончаемый сериал, который уже просто стал притчей во языцах, более того, он стал именем нарицательным, когда что-то очень долгое, очень затянутое, это называется Санта-Барбара. Ну что, друзья, мы едем дальше, долго на этом сериале останавливаться не буду, потому что все его прекрасно знают, все прекрасно, если не знаете, то, ну, наверное, посмотрите, если у вас есть 40 лет свободного времени. Итак, друзья, сегодня еще Международный день дружбы. Ему всего 15 годиков, но, тем не менее, Международный день дружбы — это очень, я считаю, мое личное мнение, вы можете быть со мной не согласны, это очень важный праздник. В разные времена, в разных народах, разные народы по-разному абсолютно заключали какие-то союзы, как-то дружили друг с другом или выказывали ласку, дружбу и любовь. Ну, естественно, невозможно пройти мимо хлеба с солью. Ну, потому что так встречали по обычаю гостей для заключения мира, где такая общая еда скрепляет доверие. Во-вторых, естественно, это чаша дружбы. Это общая такая посуда с напитком, которую пускают по кругу среди участников договора.

Ура. Чаще всего этим пользовались кочевники, то есть которые жили в основном в степях, либо это делали северные народы, в основном там норды, норвежцы, викинги и так далее. То есть в основном это там было популярно. И там говорили такое слово «сколь», то есть вместо «будем» на посошок или там «чтоб деньги были». Нет, говорили просто «сколь». Дальше, есть еще «капель». Это кровный договор. Это не та капелла, о которой вы подумали. Это кровный договор. Это такой, часто в арабских странах было принято, в кавказских местностях. Это смешивание крови или, соответственно, совместные клятвы для установления братства. Ну, естественно, я не могу пройти мимо того, что есть трубка мира, дорогие друзья. Кстати, напишите на номер WhatsApp 054-2070-800, а как бы вы заключали мир, какой бы ритуал вы придумали для заключения мира с человеком, с какой-то компанией людей и так далее. 054-2070-800. А мы едем дальше, дорогие друзья. Сегодня день цветных напитков. Всем свидетелям Юпи посвящается. День цветных напитков. Вообще, любите ли вы газировку или нет? Интересно знать. День чизкейка, дорогие друзья. По-моему, он каждый месяц происходит, просто меняются вкусы этого чизкейка. Но основа остается одна. День чизкейка. Чизкейк люблю, чизкейк ем, так что, друзья, приятного аппетита. Ну, помимо того, что международный день обычной дружбы, сегодня день межгалактической дружбы. Вот это очень интересно, потому что пока что официально представителей инородной и наземной цивилизации мы не встречали, поэтому как дружба может быть в данной ситуации межгалактической, не знаю. И почему также этому празднику 2 года, тоже мало понятно. Также Всемирный день экологического долга. Всемирный день экологического долга. Как вообще понять, что ты кому-то должен? Природе. Почему я должен природе? Вот я родился. Почему я сразу должен? Это какой-то экопатриотизм уже получается. Экодиктатура. Но я считаю, что просто достаточно доносить пакет с мусором до мусорки и фантики не бросать на улице. И вот ты выполняешь свой экологический долг. Вот и все, друзья. То есть чистота начинается с тебя, чтобы не было вокруг мусора. Потому что я лично не люблю жить в грязи. Да, у меня бывает бардак дома, но тем не менее я регулярно убираю этот бардак. Также сегодня в США, я сейчас хлеб забираю у Кристины, день стажера. День стажера. Многие из нас, скорее всего, большинство, проходили стажировку в том или ином месте, и это всегда очень волнительная, очень такое нервозатратная штука, когда непонятно вообще, останешься ты на работе или нет, и ты начинаешь вкалывать, у тебя начинается невроз, ты начинаешь очень сильно переживать и суетиться, а по факту-то, друзья, всего лишь надо каким-то образом выдохнуть и просто хорошо работать, показать, кто ты есть. Ну и давайте пройдемся быстро, прям, знаете, легким аллюром по тому, кто сегодня родился, а поверьте мне, есть о ком поговорить. Во-первых, Кристофер Нолан, легендарный режиссер, которому сегодня 56 лет, который вот сейчас гремит вместе с премьерой своего «Одиссея». Так что, друзья, всем советую сходить посмотреть. Да. Да, Железный Арни, 79 лет этому великому уже старичку, 79 лет Арнольду Шварценеггеру. Мне кажется, нет смысла мне сейчас вам говорить, в каких фильмах он снимался, потому что у всех сердечки киборг-убийца, ну или Терминатор, другими словами. Естественно, Жан Рено, дорогие друзья, потрясающий актер. Знаете ли вы, что на самом деле Жан Рено родился в Марокко? Вот это очень интересно. Кстати, если вы давно не пересматривали «Леон», очень советую пересмотреть фильм «Леон» 94 года. Потрясающий фильм. Ну и, конечно, друзья, Терри Крюс. Терри Крюс, если вы сейчас смутились и спросили, кто это такой, если вы помните огромное количество реклам, огромное количество разных комедийных фильмов, то именно там он снимался. Это такой темнокожий, огромный качок, которому сегодня 58 лет, но выглядит он просто потрясающе. А еще совсем недавно он стал чуть ли не самым ярким мемом в истории. И этот мем взят из одного фильма, в котором играет вот эта музыка. Давайте ее послушаем. Она очень классная. Называется «A Thousand Miles». «Тысяча миль».

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Игорь Красковский опять где-то в командировке. Игорь, доброе утро. Ну что, где ты, что ты?
3: Да, привет, привет, Андрей. Просто не захотелось уезжать, и я остался в командировке сегодня, и сегодня целый день тоже. Я сегодня в Дюрмуган, защищенное жилье, которое носит название «Адмэвэйсрим», «Решон Лицон». Вчера я целый день провел там, и сегодня продолжаю быть в этой командировке. Итак, «Адмэвэйсрим», «Решон Лицон». Это жилой комплекс премиального класса. «Адмэвэйсрим», «Решон Лицон» – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботятся обо всех потребностях, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Внимание, сразу запишите телефон 6-120, 6-120. «Адмэвэйсрим», «Решон Лицон» вас ждет, друзья. Полный пакет для здоровой, активной жизни. Персональные тренировки, программы питания, тренировка мозга для ясности мышления, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия и живая, насыщенная социальная жизнь. Ну и сейчас, друзья, действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами могли почувствовать, как это жить в абсолютном комфорте с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Итак, «Адмэвэйсрим», «Решон Лицон». Звоните уже сейчас. 6-120. 6-120. Если вам 65 или более, для вас или для ваших близких, это самый классный выход. А Андрею спасибо.
2: Игорь, тебе спасибо большое. Услышимся в следующем часе.
3: Пока.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
6: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль Ялла Галилея начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. Ялла Галилея – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите Яла Галиль в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
7: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
8: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион Лещанский 3, Ашдод Шдерот Вайцман 2.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
9: Center Car Azur.
2: Реклама.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Прогрев-шоу на первом. Реклама.
1: Как говорится в известнейшей книге Булгакова, москвичи испортил квартирный вопрос, но жители Батьяма и не только... Квартирный вопрос только возвысит, потому что Тидар Мевца Синай Батьям представляет собой проект домов-бутиков с огромными 4- и 5-комнатными квартирами в этих низких домах, небольших. Это такие бутик-здания, не человейники, не небоскребы, а аккуратные, но шикарные объекты недвижимости. Чтобы их посмотреть, вы звоните звездочка 8383. Почему я вам это говорю? Потому что уже в эту пятницу, то бишь завтра, друзья, не послезавтра, не послепослезавтра, а завтра мы приглашаем вас на особый день продаж. Только для гостей завтрашнего дня. Эксклюзивные предложения, персональные консультации, ну и, конечно же, фуршет, дорогие друзья. Так что в эту пятницу, завтра, 31 июля, звоним звездочка 8383 и записываемся на просмотр на день продаж. Друзья, вообще... Что можно еще сказать о Тидар Мевца Синай Батьям? Во-первых, планируются уединенные просторные балконы. То есть с соседями вам никак взаимодействовать не придется. То есть это не просто такой балкон. Это целая лаунж-зона, зона отдыха. Также есть Муадон да Арим. Это такие общественные пространства с разными назначениями. Спортзалы, игровая комната для детей. То есть никто никому не мешает. Все пределы. Звездочка 8383. Чтобы на все это посмотреть, приходите завтра, дорогие друзья. Уже в эту пятницу, 31 июля, мы приглашаем вас на особый день продаж с 9 утра до 13 часов дня. Завтра, 31 июля, звоните, чтобы записаться, звездочка 8383. Конечно же, в квартирах есть защищенная комната, то бишь мамат, и парковка для каждой квартиры. И самое главное, большие скидки. Скидки до 215 тысяч шекелей в зависимости от метража. И 10 лет гарантии от компании Тидар. Такого, внимание, нет нигде в Израиле. 10 лет гарантии и скидка до 215 тысяч шекелей в зависимости от метража. Чтобы все это чудо увидеть, звездочка 8383. Записываемся на завтра, на пятницу, 31 июля. Особый день продаж. Фуршет. Эксклюзивные предложения, персональные консультации и многое другое. С 9 утра до часу дня. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, 7 часов 47 минут, а значит, настало время гороскопа.
2: Естественно. И вот смотрите, что советуют звезды для всех. Сегодня звезды советуют не торопиться с выводами и быть открытыми к новым возможностям. День благоприятен для общения, небольших побед и приятных сюрпризов. Самое главное, прислушивайтесь к интуиции, она подскажет верное направление.
1: Совершенно верно. Хотя иногда интуиция загоняет тебя в такую местность.
2: В неправильную дорогу.
1: Вот-вот.
2: Вот,
1: понимаешь?
2: Хорошо.
1: Я бы сказал, в пробочку.
2: Ну, или так.
1: Или, как французы говорят, embouteillage.
2: Да.
1: Овны, энергии хватит на все. Главное, не распыляйтесь и доводите начатое до конца.
2: Так, а у тельцов хороший день для финансовых вопросов и приятных покупок. Самое главное, не забывайте баловать себя.
1: Близнецы, общение. Ну, в принципе, это все, прям про
2: точка.
1: Близнецов, абсолютно. Общение принесет полезные знакомства и интересные идеи. Смело проявляйте инициативу, а когда близнецы ее не проявляли?
2: Ну, может быть, были какие-нибудь замеченные в истории моменты, когда именно близнецы...
1: Разве что, когда они в коме лежали.
2: А возможно. Так, а у раков нужно немного позволить себе замедлиться. В спокойствии вы найдете ответы на самые важные вопросы.
1: Львы, вы сегодня в центре внимания, как и ваша грива. Используйте этот момент, чтобы заявить о своих планах.
2: Захватить этот мир. Ну, я думаю, что следующее предложение должно было быть именно таким. Так, у Дев день подходит для наведения порядка и в делах, и в мыслях. Результат приятно удивит.
1: А когда было иначе? Давай.
2: Зато смотри, результат приятно удивит.
1: Ну, слава тебе, Господи. Еще бы я работала, это никакого выхлопа не давало.
2: Ну да.
1: Весы. Возможны приятные встречи и неожиданные комплименты. Улыбайтесь чаще. Это ваш главный козырь.
2: А вот у скорпионов интуиция сегодня особенно сильна. Самое главное — доверять внутреннему голосу и не бойтесь никаких перемен.
1: Правильно, перемен бояться не стоит, потому что перемены — это опыт.
2: Но звонок для учителя.
1: Смотри, не убавишь, не прибавишь. Стрельцы, отличное время для новых идей и небольших приключений. День обещает быть насыщенным. Внимание, стрельцы опять не работают, да? Опять ищут приключения.
2: Ну, я не знаю. Ты знаешь, я уже... Мне столько раз прилетело за этих стрельцов, хотя я все равно свое мнение не меняю. Так, козероги, терпение и настойчивость помогут добиться отличного результата.
1: Так.
2: Не сдавайтесь на полпути.
1: Да-да-да, водолеи, ваши нестандартные решения окажутся самыми удачными. Делитесь идеями с окружающими. Да, водолеи этим славятся.
2: Это точно. Ну и в заключение, рыбки. День подарит вдохновение и приятные эмоции. Обратите внимание на знаки судьбы. Они могут оказаться очень своевременными.
3: Hate to give the satisfaction asking.

0: 7:52. 30 июля 26 года. Вы слушаете прогрев шоу на Первом радио в студии Крис Кипнес.
1: Андрей Ежов.
0: Здравствуйте.
1: Я просто, как говорится, работал над своими голосовыми связками. Что, дорогие друзья, главное быть целеустремленными. Почему? Потому что, когда ты целеустремленный, ты имеешь определенную силу. Потому что тогда тебя ничто и никто не остановит. Никогда и ни на какие, несмотря ни на какие обстоятельства. Ну, а вы, наш вам совет, а вернее даже больше рекомендация, оставаться на Первом радио дальше только интереснее.
0: Ну, вы нас поняли.
1: Ну, как бы да.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на первом радио.
3: 03-94-94-88.
2: Год без забот.
4: Реклама.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Люблю Лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
10: Вкусно.
9: Лидский квас. Любимый квас.
11: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион. Звездочка 6-120.
12: В соответствии с уставом мероприятия.
13: Филиалы ДАКС «Ришон ЛеЦион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон ЛеЦион» Лещанский 3, «Ашдот» Ждерот Вайцман 2.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
15: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
16: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
4: Реклама.
1: Голоса первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
17: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
1: Екатерина Вергунова.
18: Первому радио 25 лет.
19: Первое радио. Новости.
20: Командование армии зафиксировало драматическое снижение уровня дисциплины. Подробности через несколько секунд. Восемь часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Как сообщает сайт МАКО, командование армии зафиксировало драматическое снижение уровня дисциплины, прежде всего среди военнослужащих, находящихся на передовой. В связи с сложившейся ситуацией, по распоряжению начальника генерального штаба, в ЦАЛе начали разработку официального документа об основах, который должен заново определить и четко сформулировать армейские ценности и приказы, а также недвусмысленно разъяснить, что военнослужащим разрешено, а что строго запрещено. Ожидается, что документ затронет также вопросы, касающиеся государственного статуса и надпартийности ЦАЛ, особенно на фоне приближающихся выборов в формате четких правил. Трасса номер 4 в северном направлении утром стояла из-за последствий тяжелой ночной аварии в районе развязки Холод. Около 2 часов 42 минут ночи произошло лобовое столкновение легкового автомобиля и грузовика, после чего грузовой автомобиль полностью загорелся. Водитель грузовика погиб на месте. Там работали на месте аварии крупные силы пожарных расчетов, полиции, дорожных экспертов, которые ликвидировали огонь, расследовали причины трагедии, расчищали дорожное полотно от обломков. Это привело к блокированию полос и перенаправлению транспортных потоков, вызвав настоящий дорожный коллапс. Центральное командование США объявило о завершении массированной волны ударов по десяткам объектов корпуса стражи исламской революции КСИР в Иране. Операция была проведена на следующий день после того, как иранские вооруженные силы атаковали баллистическими ракетами американские войска в регионе. В заявлении Сатком отмечается, что в число пораженных целей вошли командные центры, объекты для производства и хранения ракет и беспилотников, а также другие военные объекты и пункты наблюдения. Президент Трамп рассматривает возможность одобрить масштабную воздушную кампанию против Ирана, предусматривающую от 10 до 14 дней интенсивных ударов. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением планов в американской администрации. По сведениям издания, план подготовил командующий Центральным командованием Вооруженных сил США адмирал Брэд Купер. Основной целью операции должно стать нанесение серьезного ущерба иранскому ракетному арсеналу, пусковым установкам и связанной с ним военной инфраструктуры. В свою очередь, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн предупреждает о рисках затяжной кампании и сокращении американских запасов ракет-перехватчиков. Тем временем армия США заключила с компанией Lockheed Martin контракт на сумму 58 миллиардов 620 миллионов долларов на производство ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, сообщает Министерство обороны США. Это рекордное соглашение подписано на фоне глобальных конфликтов, которые значительно истощили американские запасы вооружений. США поставляли крупные партии оружия союзникам, а также активно использовали боеприпасы в собственных военных операциях в Иране, что вызвало обеспокоенность по поводу объемов ключевых средств ПВО и высокоточного оружия. Партия Яшар под руководством Гади Айзенкота заставила Йонатана Уриха, ближайшего советника Нетаньяху, удалить сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик, в котором Трамп и Нетаньяху шутят на иврите насчет Айзенкот. Урих опубликовал этот твит вчера и сразу после этого получил официальное предупреждение о готовящемся судебном иске от адвоката Айзенкота. К настоящему моменту Урих уже удалил эту публикацию. Азербайджан запретил 2 иранских СМИ, заявив, что они действуют против национальных интересов Азербайджанской республики. Этот шаг стал ответом на решение Министерства разведки Ирана внести азербайджанский государственный телеканал АСТВ в список враждебных медиаорганизаций. Сегодня жарко. Температура выше обычной для этого времени года, но если вы думаете, что жарко сегодня, вы еще не жили завтра. Завтра будет вообще называется такая вот жара, придет очень мощная, и пик жары придется на воскресенье. Ну а сегодня температура вполне. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 37 градусов. Вы слушали новости на Первом радио. До встречи.
3: Прогрев шоу на Первом.

0: Дуа Липа поет «Я могу танцевать». Мы тоже можем танцевать, а еще мы можем приветствовать вас во втором часе эфира «Прогрев шоу» на Первом радио 89.1 FM. 8 часов 8 минут утра, 30 июля 26 года. Мы так аккуратненько подбираемся за ниточку, притягиваем август. Чуть ли не самый жаркий месяц, если не самый в Израиле. Но, тем не менее, жарко еще и у нас в эфире, потому что у нас классная музыка, у нас интересные факты, у нас хорошее настроение и, конечно же, яркий, жаркий, прям жесткий прогрев вместе с Кристиной Кипнес.
1: Да. Здравствуйте.
0: Все нормально?
1: И Андрей Ежов в этой студии. Мы рады вас, как говорится, здесь видеть, слышать, знать, что вы где-то с нами в нашем сердечке.
0: О, как мило, как мило.
1: Как мива-мива, да?
0: Мива-мива. Кстати, я вам могу сказать, что вот, Кристин, у тебя легкая рука вообще. Не в смысле дать леща.
1: Вот, тут нужно уточнять.
0: Не в смысле дать леща, а в смысле вот за что не возьмешься, все получится.
1: Да, да, тогда да.
0: Есть. Типичный миллениал.
1: А если насчет удара, то, как, знаешь, встречная электричка. Если промахнусь, простудишься.
0: То есть ты такой, знаешь, товарняк.
1: Ну, я такой маленький, да.
0: Товарничок такой.
1: Не смотрите, что я маленькая и
0: кашляю. Паровозик Томас.
1: Да-да-да.
0: Значит, друзья, по поводу легкой руки, это я все к чему. Дело в том, что есть такая новостишка интересная, что девушка выиграла в лотерею миллионы рублей.
1: А, тогда нелегкая.
0: С первой попытки. Она на самом деле, чтобы вы понимали, дорогие друзья, выиграла миллион долларов. Миллион
1: долларов. А где она проживает?
0: Она проживает сейчас в России, но собирается в американский штат Техас, где она и купила этот билет.
1: Интересно, почему
0: это? Она отдыхала в Техасе.
1: Так.
0: Да, приехала в Техас.
1: Так.
0: Отдохнуть, значит, посмотреть на все эти родео и так далее. И решила взять себе вот билетик.
1: То есть, получается, совместить приятное с полезным.
0: Да, просто по дороге взяла билетик.
1: И по дороге
0: и миллион
1: взяла,
0: долларов.
1: И миллион...
0: Вот
1: карман.
0: Тебе, Натя, понимаешь?
1: Да.
0: Вот бы мне такое, понимаешь?
1: Ты знаешь, ну если... Просто видишь, я не знала, какую историю ты будешь рассказывать, поэтому нет, тогда у меня не легкая рука. Но у меня есть вывод. Этой ситуации.
0: Так.
1: Когда ты подходишь к... Знаешь, когда ты не сжимаешь пространство и не пытаешься из нее выжать все соки, да, а просто такая, ради... По приколу, вот эта фраза, по приколу. Она по приколу купила билет, и она по приколу выиграла. Вот здесь нужно этой мудрости поучиться.
0: Интересно.
1: Ну, раз ты начал про девушку, у меня тоже есть одна новость. Значит, некую девушку, 27-летнюю, которая является дочерью одной женщины, как бы это ни звучало,
0: Санта-Барбара просто.
1: Вот ты слушай, она, значит, не пожелала организовывать день рождения для своей мамы, и ее в этом обвинили, что она испортила этот праздник.
0: Да ты что?
1: А в чем суть? 5 лет подряд она, значит, добровольно брала на себя обязанности по организации маминого дня рождения на протяжении 5 лет. Ну а в этот раз она такая сказала: все, не хочу, устала. Если вам надо, достало. Если вам надо, мне, например, это не надо. Ну вот как-то так она это все прокомментировала. И тут же все родственники, значит, ополчились против нее и сказали: какая ты неблагодарная дочь, растишь, а вы вот такой вот неблагодарностью потом платите. Мать, значит, полностью расстроилась, вся ушла в какую-то вот депрессию и вот это вот все, а дочь до сих пор не понимает, как бы, ну, а почему это как-то стало ее прям обязательной обязанностью? Почему?
0: Не знаю,
1: Вот такая
0: не
1: вот
0: не
1: новость.
0: Не могу это каким-либо образом прокомментировать, осудить или поощрить, потому
1: я считаю, что здесь девушка 27 лет все-таки, да?
0: Мадама.
1: Она выбрала в данный момент себя, а сейчас вот эта новая тенденция, знаешь, выбираем всегда себя. Даже помнишь, это Зиверт, по-моему, да, пела?
0: Да.
1: Выбирай себя. Эгоистка!
0: Но у нас не будет сейчас этой песни, у нас будет песня под названием «Близко». Ну, как эгоистка, почти что эгоистка.
1: Ну, близко к эгоизму.
0: Да, это Матвей Эмерсон.
1: Матвеюшка, начинай петь.

0: Реклама.
1: Вот уже завтра. Завтра, дорогие друзья, 31 июля, в пятницу с 9 утра до часу дня, день продаж в проекте Тидар Мефца Синай Батьям. Если вы планируете покупку новой квартиры, то обязательно приходите. Только в эту пятницу с 9 утра до часу дня вас ждут специальные предложения, персональные консультации и приятное угощение, ну фуршет, соответственно. Запись уже открыта, друзья, уже завтра с 9 утра до часу дня, звездочка 838. 8-3. Специально ко дню продаж в проекте появились новые 4- и 5-комнатные квартиры. Это, друзья, чтобы вы понимали, Тидар Мефца Синай Батьям – это бутик-дома современные, без вот этих вот высоток и переполненных комплексов, человейников. Здесь простор, комфорт и спокойная атмосфера. Большие квартиры, уютные балконы и, кстати, большие, стильное лобби, современный спортзал, игровая комната для детей, мамат и, конечно же, парковка для каждой квартиры. И, конечно, же, 10 лет гарантии от компании Тидар. Такого нет нигде в Израиле. А самое приятное, только 31 июля, то есть завтра, для гостей дня продаж, скидка до 215 тысяч шекелей. До 215 тысяч шекелей в зависимости от метража. Всего 20% при подписании договора и остаток при заселении. Не откладывайте, друзья. Лучшие предложения действуют именно 31 июля, в день продаж. Звоните, звездочка 8383. Звездочка 8383. Завтра день продаж с 9 утра до часу дня. Ждем вас. Проект Тидар Мефца Синай Батьям. Запишитесь прямо сейчас. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
0: Реклама.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Многие из нас мечтают приобрести дом, правильно? Купить дом, даже не просто квартиру, а именно дом.
2: Конечно.
1: И вот здесь смотри, история. Купив на аукционе дом вслепую, новый хозяин обнаружил там три скелета.
2: Дари.
1: И смотри, какая, значит, идет объяснение к этой, ко всей новости.
2: Так, так.
1: Значит, некий мужчина в США увидел на аукционе выставленный дом за 65 тысяч. И ему предложили в итоге, после торгов и так далее, купить ее за... В итоге он купил его за 52 тысячи. Он очень сильно сначала обрадовался, но недолго было его счастье. По условиям аукциона для вот этой вот всей недвижимости и покупки, без предварительного осмотра. То есть ты реально покупаешь это все вслепую, нахон. И стоило только новому хозяину приехать лично полюбоваться на свою собственность, как он обнаружил скелетные останки трех человек. Где-то там рядом был сосед, он, естественно же, побежал к нему и сказал, а что происходит, собственно говоря? А он говорит, вы знаете, дорогой сэр...
2: Это классический стиль этого района.
1: Нет, немножко по-другому он прокомментировал. А вы знаете, дорогой сэр, я вот не помню, чтобы в этом доме вообще кто-то последние годы, подчеркиваю это слово, жил. Естественно, все это попало в полицию, и он, там ведутся расследования. Пока не удалось установить личности этих людей, этих скелетов, полицейские заявили, что пока признаков преступления или подозрительных обстоятельств выявлено не было.
2: Соответственно, подозрительного ничего.
1: Ничего. Слушай, ну давай так, каждый вторник можно найти скелет.

0: потому что скелет домой, если принесешь, что мама логично скажет? Заноси, конечно! Да, ну, конечно же, нет.
1: Нет, а можно так сказать? Мама, познакомься, это, значит, Петя, Вася, Коля, теперь они будут жить с нами.
0: И они разговаривают.
1: Если их очень сильно попросить.
0: Впервые ребенок видел, как мама сидит на глазах, да?
1: Ну да. Слушай, на самом деле, я надеюсь, что мы узнаем продолжение этой истории, потому что мне бы хотелось узнать, что же там в итоге произошло. Но, на самом деле, ну, как бы, смотри, купить дом... Ты знаешь, если бы я все-таки приобрела такой дом еще и с такой скидкой, да, вообще наплевать.
0: Пока мы узнаем, что было дальше, вы узнаете, какие рекламные предложения есть сейчас.
2: Первое радио. Всегда с тобой.
3: Реклама. Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
5: Лидский квас. Любимый квас.
4: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
6: Филиалы ДАКС «Ришон ЛиЦион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон ЛиЦион» Лещанский 3, «Ашдот» Ждерот Вайцман 2.
8: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Жаркое лето в Центр-Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-Кар Азур. Дыры Хашива 9.
9: Люблю лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
10: Вкусно.
4: Лидский квас. Любимый квас.
3: Реклама.
6: Прогрев шоу. На первом.

0: Прогрев шоу на первом. Реклама.
1: В народе есть мудрость. О старости нужно думать с молоду. Вот и мы сегодня подумали заранее, и не одни, а с помощью нашего коллеги. У Игоря Красковского для вас информация, которая может изменить вашу жизнь. Игорь не сидит на месте. Колесит по городу и находит для вас, вернее, по стране, и находит для вас самые лучшие предложения. Игорь, привет, где ты на этот раз?
2: Да, привет, я продолжаю свою командировочку, которая началась вчера. Итак, друзья, я сегодня в Адмевейсрим Ришон Лицион. И если вам или вашим родителям 65 лет или более, эта информация будет очень важна для вас. Диюр Муган, защищенное жилье Адмевейсрим Ришон Лицион представляет собой жилой комплекс премиального класса. Адмевейсрим Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботятся, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием, как дома. Только лучше сразу запишите номер телефона. +6 120 +6 120. В Адмевейсрим Ришон Лицион вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни, персональные тренировки, программы питания, тренировка мозга, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия и живая, насыщенная социальная жизнь. Ну и сейчас, друзья, действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами почувствовали, как жить в абсолютном комфорте и с профессиональной заботой. Итак, друзья, вам точно захочется здесь остаться. Адмевейсрим Ришон Лицион. Звоните уже сейчас. +6 120 +6 120. Кристина, спасибо тебе.
1: Игорь, огромное спасибо тебе за информацию, а самое главное, за заботу. Спасибо.
2: Bye-bye.
0: Реклама. Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, дорогие друзья, на самом деле мир полон чудес, и этому доказательство новости со всего мира.
2: Серьезно?
1: А ты думала?
2: Удивительно. Ну и что там?
1: Я сейчас скажу одно слово. Это не проклятие, это не заклинание, ничего. Это имя человека. Магандран Надараджан.
2: Магадран Надараджан. Я не знаю, да. Что обычно это отвечает. А очень приятно, Кристина.
1: Интересно, какой музыкальный инструмент издает такие звуки?
2: Магандран Надараджан. Больше похоже, знаешь, на кальян. Когда ты вдыхаешь.
1: На материнском молоке можно?
2: Да, когда оно бурлит, вот очень на это похоже. Как еще раз? Еще зовут, и прости.
1: Ты издеваешься надо мной сейчас?
2: Слушай, я тебе помогаю.
1: Магадран Надараджан.
2: Слушай, на самом деле очень красивое имя для них.
1: Для просто кого?
2: Слушай, для кого-то, наверное, Андрей Ежов.
1: А, сегодня
2: Ежов.
1: День межгалактической дружбы, точно.
2: Вот, просто для кого-то и Андрей Ежов очень сложно выговариваемое
1: но
2: имя.
1: На самом деле, это все про жителя Сингапура.
2: Так.
1: Которого зовут, я не буду это повторять.
2: Хорошо, мы уже все услышали.
1: Житель Сингапура недавно вышел из тюрьмы и нарушил условия своего досрочного освобождения, причем, кстати, очень грубо и преступно.
2: Так.
1: Дело в том, что после освобождения он нашел себе такую необычную работу. Он вспомнил свое, видимо, детство и решил, что стоять на стрёме — это патриотно.
2: Так.
1: Это очень патриотно. И, в общем, он разъезжал по определенным районам на своем велике, и этот 49-летний мужик должен был следить за полицейскими патрулями.
2: Зачем?
1: И вот, самое интересное, заметив представителей власти, Магандран сообщал эту информацию дамам, занимающимся эскортом и оказанием интимных услуг за деньги.
2: Uh-huh.
1: А секс-работницы временно залегали на дно, счастливо избегая встреч с полицией, и за это они им платили. Вот.
2: И его, получается, поймали,
1: да.
2: И обратно отправили.
1: Конечно,
2: в тюрьму?
1: Да, его.
2: А сколько он на свободе был? Несколько часов?
1: Несколько дней.
2: А, несколько дней.
1: Да, несколько дней. Ну вот, знаешь, он такой: девочки, ну я же о вас забочусь.
2: Вот, теперь у меня вопрос к этим девочкам. А они к нему на свидание в тюрьму придут?
1: Я уверен, что нет.
2: Вот так и помогай людям.
1: Они будут заняты.
2: А, ну у них, да, тяжелый график.
1: Да, не в проворот. Значит, дело все в том, что в Сингапуре вообще очень строгие законы. И в целом вот так вот нарушать, это, конечно, кошмар и ужас. Но для нас это смешно, потому что мы живем в Израиле. Ну, этим здесь тоже заниматься
2: нельзя.
1: Мне
2: интересно другое, что это, там это запрещено, а в итоге посадили... А, слушай, ты знаешь что?
1: Ну?
2: Он же еще их, получается, и не сдал.
1: Какая умничка.
2: Нет, я к тому, что он, значит, был осужден за какое-то другое преступление, потом он попался на другом преступлении, опять попал в тюрьму, но никого не сдал. Слушай, потрясающий человек.
1: Знаешь, какой вопрос он задал в суде, когда его обратно отправляли?
2: А что, не так?
1: Круче. Скажите, пожалуйста, а где заканчивается помощь и начинается пособничество преступной деятельности? То есть он еще и как бы спорил?
2: Нет, он любознательный, он пытался обогатить себя новыми знаниями.
1: Угу, помогая эскортницам, да?
2: Нет, он, судя по его вопросу.
1: А,
2: я к этому. Человек, который всегда развивается.
1: Ей-богу, мир полон чудес. Даже
2: это
1: в Сингапуре
2: факт.
1: Что-то они такое Прогрев. Сделали.
0: Шоу на первом. Реклама. Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246. Работаем в субботу.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! Сетевож Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте сетевож.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла-Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла-Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла-Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Филиалы ДАКС «Ришон Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
10: Жаркое лето в Center Car.
11: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
10: Звоните 03-558-5458.
12: Реклама.
13: Первое радио. Всегда с тобой.
14: Голоса Первого радио.
15: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
16: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
15: Эммануэль Сулейманов.
17: Первому радио 25 лет.
18: Прогрев шоу на Первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Реклама.
2: Значит так, последнее Батьямское предупреждение. В эту пятницу, 31 июля, то бишь завтра, с 9 утра до часу дня, большой день продаж в проекте Тидарми в ЦАСИНАЙ Батьям. Если вы давно мечтали о новой квартире, это именно тот день, то бишь завтрашний, который нельзя пропустить. 31 июля, пятница, завтра, с 9 утра до часу дня, вас ждут эксклюзивные предложения только для гостей дня продаж в Тидарми в ЦАСИНАЙ Батьям. Персональные консультации, приятное угощение, фуршетик, возможно выбрать квартиру на самых выгодных условиях. Записывайтесь уже сейчас, вот прямо сейчас берете телефон и пишите звездочка 8383, нажимайте кнопку «Звонить» и записывайтесь. Именно к этому дню продаж в проекте появились новые 4- и 5-комнатные квартиры. И это главное, что не небоскребы и не огромные жилые комплексы. Это современные, аккуратные, но при этом шикарные бутик-дома, где комфорт, приватность и качество стоят на первом месте. Мы звоним и записываемся на день продаж звездочка 8383. Что такое квартира в Тидарми в ЦАСИНАЙ Батьям? Это просторные планировки, это качественное строительство, классная разумная цена и удобное расположение с красивыми видами с балконов. Вас встречает дизайнерское лобби и просторная входная группа с лифтами. Балконы здесь созданы именно для отдыха. С соседями не пересекайтесь, и балкон большой. В проекте предусмотрен муадон Дон де Арим, общественное такое пространство для жителей, там спортзал, игровая комната для детей, место для встречи, отдыха, то есть дети играют в своем пространстве, взрослые занимаются спортом и работают, и всем комфортно, никто никому не мешает. Чтобы обо всем об этом поподробнее узнать, звоним звездочка 8383, записываемся и приходим завтра на день продаж к 9 утра. С 9 утра до часу дня день продаж, друзья. И еще один важный плюс. 10 лет гарантии от компании Тидар. В Израиле больше такого нет. А также скидка до 215 тысяч шекелей в зависимости от метража, друзья. Звездочка 8383. Ждем вас 31 июля, завтра, в пятницу, с 9 утра до часу дня, проект Тидарми в ЦАСИНАЙ Батьям. Звездочка 8383.
1: Реклама.
0: Прогрев шоу на первом.
3: Очень многие люди проявляют свое креативное мышление для того, чтобы не просто заняться спортом, а наоборот, объяснить самому себе, почему ты не занимаешься спортом. Потому что там, не знаю, спортзал закрыт, еще что-то. А вот потрясающая женщина из Малайзии по имени Ицати. Так ее зовут. Ицати. Ради физической нагрузки она вымыла общий коридор на своем этаже. И вот история. Значит, она очень плотненько поужинала и поняла, что сделала, небольшую ошибочку.
4: Казалось бы, что могло пойти не так?
3: И будет ей тяжело уснуть. То есть вот такая у нее была мысль. И что она сделала?
4: Что?
3: Вместо того, чтобы выйти там на улицу и делать пробежки или там прогулки и так далее и тому подобное, она взяла ведро, тряпку без швабры. И вот, значит, гуськом, то есть полуприседя, она вымыла весь общий коридор. Естественно, это все попало в соцсеть, пошли всякие комментарии, что адрес дать, ко мне приедь, вот это вот все. Но женщина теперь сказала, это общий коридор.
4: Вот это все.
3: Теперь мой спортзал. И теперь каждый вечер, во-первых, там чисто, и она довольная, и уставшая, и вся такая подтянутая. По-моему, просто замечательная идея.
4: Ну и потрясающе.
3: Что-то как-то не чувствуется радости в твоем голосе.
4: Чуть-чуть, да? Как будто сарказм.
3: Вот немного.
4: Легонько.
3: Или зависть.

0: Время на часах 8 часов 51 минута. 30 июля на дворе, господа. Это первое радио 89.1 FM и прогрев шоу с Крис Кипни.
1: С Андреем Ежовым.
0: Ну что, друзья, у нас есть Светлана, которая нам написала: «Добрый день, прошу поздравьте нашу тетю Нину с днем рождения, здоровья и мира». Тетя Нин, здоровья вам, с днем рождения, мира и любви, счастья.
1: До 120.
0: Конечно.
1: Так, Андрюш, ну что, студию мы прогрели?
0: Да.
1: Прогрели.
0: Вполне.
1: А это значит, что скоро здесь будут Зейф Ханин и Марк Кричевский. И, как всегда, будут комментировать комментаторов в программе «Ханин день». Дорогой наш радиослушатель, никуда не переключайтесь, совсем скоро «Ханин день» на первом.
0: В 19.00 прямой ответ. В гостях у Марианы Беленькой Рамиз Юнус, американский политолог азербайджанского происхождения, политический эксперт и профессор политологии Международного университета Хазар. Разговор пойдет о визите Нетаньяху в США, вопросы иранского конфликта и другие актуальные и острые темы, связанные с Ближним Востоком и не только. 19.00, Мариана Беленькая, прямой ответ.
1: Ну и, кстати, чуть не забыли сказать вам, чтобы вы не забыли про наш YouTube-канал Первого радио. Там трансляции эфиров, архивы любимых программ, шорты и с любовью подготовлены для вас плейлист «Города Израиля». Итак, от вас подписка и комментарии, а от нас благодарность за ваши ушки и глазки.
0: Любим вас, Крис Кипнис.
1: Андрей Ежов.
0: Пока-пока.
1: Хороших выходных.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Я за кофе.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
3: Реклама.
4: Ты не поверишь. За 3 дня нашел квартиру и работу.
5: Как тебе удалось?
4: Доска ТВ. Рекомендую.
6: Доска ТВ. Крупнейшая русскоязычная доска объявлений Израиля. Работа, жилье, услуги. Все в одном приложении. Бесплатно в Apple Store и Google Play.
7: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста от Meadows Rim Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120 от Meadows Rim Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
13: В соответствии с уставом мероприятия.
12: Филиалы ДАКС Ришон Ле Цион и ДАКС Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион, Лещанский 3, Ашдод, Шдерот Вайцман 2. Жаркое лето в Center Car.
14: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
12: Звоните 03-558-5458.
15: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
3: Реклама.
16: Голоса первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ», видела почти все арабские страны, стала иноагентом после Алии, всю жизнь была пишущим журналистом, а теперь с удовольствием говорит по радио.
17: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
16: Марианна Беренькая.
18: Первому радио 25 лет.
19: Первое радио. Новости.
20: Дональд Трамп рассматривает 2 недели интенсивных ударов по Ирану. Подробнее через несколько секунд. Девять часов. У микрофона Светлана Горобуд. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность утверждения плана масштабной воздушной кампании против Ирана, которая будет включать от 10 до 14 дней интенсивных ударов с целью нанесения тяжелого ущерба его ракетным системам. Об этом сообщает Wall Street Journal, добавив, что план разработан командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером. Согласно сообщению, Трамп также рассматривает вариант более ограниченных ударов, которые оставят возможность для продолжения дипломатических контактов. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху встретился в Вашингтоне с лидерами евангелистской общины, представителями АИПАК, сообщила канцелярия премьер-министра. Нетаньяху поблагодарил евангелистов за поддержку Израиля и призвал противостоять антисемитизму. «Не отступайте, когда сталкиваешься с атакой, дай отпор. Сейчас настало время бороться». Позже Нетаньяху встретился с сенаторами Томом Коттоном, Джоном Фаттерманом, Тимом Шихи и Тедом Крузом и поблагодарил их за поддержку Израиля. Юридический советник правительства Гали Баров-Миара и государственный прокурор Амит Айсман поручили полиции проверить, содержались ли ложные сведения в ответе Ликуда Багацу по петиции против выборов государственного контролера. Представители Ликуда утверждали в суде и в письменных заявлениях, что депутаты не получали указания фотографироваться с бюллетенями во время тайного голосования по кандидатуре госконтролера. Однако депутат Кнессета Шарен Аскель указала в своем заявлении, что такое распоряжение было. В связи с расхождением свидетельств этих показаниях юридический советник поручила полиции еще раз опросить Хаскель. Если депутат подтвердит свои слова, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Государственный прокурор Ливана Ахмад Рами Аль-Хадж издал ордер на арест Антона Сахнауи, ливанского миллиардера и партнера бывшей посланницы президента США в Ливане Морган Артагас. Как отмечает телеграм-канал «Война и мир» на Ближнем Востоке, поводом стало нахождение в одном кадре с премьер-министром Беньямином Нетаньяу на мероприятии в Вашингтоне. По данным Рейтер, мероприятие в память о сенаторе Линдси Грэмме организовали Антон Сахнауи и бывший американский дипломат Морган Артагас. Группа ливанских адвокатов потребовала расследования его действия как возможное нарушение запрета на контакты с гражданами Израиля. Антон Набиль Сахнауи – ливанский банкир, предприниматель, медиамагнат и кинопродюсер, один из наиболее влиятельных представителей банковской элиты Ливана. В последние годы преимущественно живет в США. И о погоде. Метеослужба Израиля предупредила о приближении новой волны жары. Она начнется завтра и достигнет пика в субботу и воскресенье. Волна зноя принесет с собой сильные, местами экстремальные тепловые нагрузки по всей стране. Заметно жарче станет уже сегодня. На побережье Средиземного моря жарко и влажно. По данным метеослужбы, в Иорданской долине температура в выходные достигнет 46 градусов, а в Араве и районе Кинерета ожидается около 44-45 градусов. На голландских высотах Галилеи и в Негеве прогнозируется 38-42 градуса. Ну а сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве 34 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 39, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Этот час продолжит Ханин день.
1: Гуманной цели посвятил свою жизнь человек, обладающий самым высоким авторитетом в нашем народе.
5: Ханин день на Первом радио. Каждый четверг с 9 до 10 утра профессор университета Бар-Илан Зеев Ханин знакомит радиослушателей с актуальными событиями израильской политики.
13: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио Ханин день с профессором Бар-Илановского университета Зеевым Ханиным. Зеев, доброе утро.
21: Доброе утро, Марк.
13: Перед тем, как начать, я хочу сообщить, что идет прямая трансляция на YouTube-канале Первого радио. Так что заходите, смотрите, подписывайтесь, лайки, комментарии, репосты. Ну и если вы не сможете на 89.1 FM дослушать этот эфир до конца, вы всегда можете зайти на YouTube-канал и сделать это в любое, дослушать в любое удобное время. Это первое. И второе, я хочу объявление сказать небольшое, как всегда, по пятницам. Ну, скажем так, в первую пятницу каждого месяца мы с профессором Ханиным подводим итоги месяца. Но так как сейчас 31 числа пятница, и чтобы не тянуть, потому что уже все забудут, а что было в июле, мы завтра с 10 до 11 часов будем подводить итоги месяца. Завтра, в пятницу. Так что обратите на это внимание. Все. С этими всеми объявлениями покончено. И давай начнем с темы, которая может быть не очевидна, но для меня очень важная. Поэтому, значит, как сообщает сайт МАКО, командование армии зафиксировало драматическое снижение уровня дисциплины, особенно среди военнослужащих, находящихся на передовой. В связи со сложившейся ситуацией, по распоряжению начальника генерального штаба, в армии начали разработку официального документа об основах, который должен заново определить и четко сформулировать армейские ценности и приказы, а также недвусмысленно разъяснить, что военнослужащим разрешено, что запрещено, и там подчеркивается на, так сказать, непартийности армии, так мамлахтиют. А особенно на фоне приближающихся выборов, потому что это связано с тем, что все больше и больше солдат то нашивают какие-то шевроны с мессией, то солдат выступает в поддержку той или иной партии, ну, те или иные солдаты и так далее. В общем, короче говоря, говорят, драматическое снижение дисциплины, ну и политики, в общем, не защищают армию от политических веяний, это всегда очень плохо. На твой взгляд, с чем это связано? И самое главное, как ты считаешь, как оградить, можно ли по-другому, это все, можно ли оградить армию от ежедневной жизни страны, от политики и так далее? Потому что мы видели, к чему это привело, например, в Российской империи, да, когда агитаторы работали в армии. Пожалуйста.
21: Ну, ответ мой такой примерно, я бы сказал, что понятно, что верхушка армии никогда не бывает вне политики вообще. Как ты хорошо знаешь, мы с тобой это не раз обсуждали, и в этой студии тоже, когда мы говорим о политическом классе или политическом слое, правящем слое, то он включает в себя три типа политиков. Это партийные политики, собственно, политики proper, собственно, да. Это бюрократические политики, то есть высшее руководство тех или иных государственных институтов, которые так или иначе влияют на процесс принятия политических решений. Да? И военные политики. Военные политики — это военно-политическая бюрократия, это высшее командование, которое, собственно говоря, где назначение тоже, например, начальника генштаба, они включают в себя тот или иной политический мотив. И в...
13: Прошу прощения.
21: Ну или, скажем так, профессиональная верхушка Министерства обороны и так далее. Это спецслужбы и прочее.
13: Но здесь речь идет не об этом. Речь идет об армии как большом...
21: Речь идет и об этом тоже. Если ты мне дашь договорить одну фразу, то, так сказать, я с тобой, может быть, даже и соглашусь. Да? Так вот, это одна категория. Вторая категория — это профессионалы, это военнослужащие, это офицеры. Это офицеры достаточно высокого ранга, которые так или иначе в политический процесс не вовлечены. И, в принципе, это не Израиль не единственная страна такого рода. Она, в общем-то, характерна для очень многих стран мира. Но, тем не менее, считалось, что армия как институт, как и спецслужбы, например, находится вне, собственно, вот этой вот самой того, что мы называем politics, а не policy, да, влияние на стратегию у них есть, а вот на вот этот вот самый политический процесс конкретный, да, политическую конкуренцию и так далее, ну, то, что англичане называют politics, а не policy, было принято считать, что армия выше этого, или ниже этого, или в стороне от этого, как хочешь. Что происходит сегодня? Сегодня мы являемся свидетелями довольно мощной политизации армии и политизации силовых структур.
13: Я прошу прощения,
21: стране.
13: Политизация армии связана с тем, что огромное количество милуимников, я все-таки говорю на низшем уровне, они уже по 700 дней в армии,
21: да.
13: Это граждане, это уже у нас нет профессиональной армии, мы говорим про это граждане, которые вовлечены в политический процесс, вовлечены в жизнь, но вынуждены, так сказать, в военной форме быть на передовой.
21: Да,
13: это с этим связано?
21: Прежние времена и милуимники были. В тот момент, когда они одевают форму и идут на резервистские сборы, их политические интересы, они становятся в стороне. Хотя они, конечно, там в свободное время могут там обсуждать, за кого они, против кого они и так далее и тому подобное. Сейчас идет действительно процесс постепенного, скажем так, постепенной нормализации демонстрации политических интересов вне рамок того минимума, который был традиционно позволен в армии. Свою роль в этом играет вот два обстоятельства. Первое, которое ты упомянул, люди бесконечно, сотни дней находятся на резервистской службе, и конца этому не видно. И, естественно, у людей, которые, скажем так, бросают все, работу, дом, семью и так далее, вынуждены постоянно, бесконечно, раз за разом идти в новый круг, терять своих друзей или, там, скажем так, проводить очень-очень-очень много времени непосредственно на боевых постах или на постах, которые поддерживают боевые действия, не имея никакой внятной перспективы, а чем все это закончится и когда, тут, как говорится, в такой политизированной стране, как Израиль, скажем так, политизация вот этого слоя военнослужащих, она почти неизбежна. И второй момент, как ты понимаешь, у нас есть у определенных групп израильских политиков, которые, так сказать, ну, в большей степени, которые находятся в коалиции, в правящей коалиции, они вполне рассчитывают, что для реализации их политических интересов они могут использовать силовые структуры, это прежде всего спецслужбы, но и армия там недалеко.
13: Но я не про это.
21: Я
13: тебе скажу. Вот, например, выступает парень в военной форме и агитирует за Смотрича. Всегда это было бы красной чертой. Сейчас Смотрич говорит, ну человек имеет право Он меня поддерживает. Что вы от него хотите?
21: Действительно.
13: Это, вот я имею в виду на вот этом уровне, можно ли от этого сберечь армию? Потому что если один голосует за Смотрича, второй там, ну, агитирует за Либермана,
21: ну, третий за... Ну, опять-таки, какую позицию занимает конкретный политик? Если господин Смотрич говорит... Замечательно, прекрасно, так и есть, да, это уже говорит о том, что это дозволено. В прежние времена ответ должен был быть такой. Мне очень приятно, что меня поддерживает такой заслуженный военнослужащий, вот, но армия вне политики. Это то, что он должен был сказать. Вот, так сказать, я буду счастлив, если он за меня там проголосует или что-то такое вот сделает, да, но пока он в военной форме, мы должны быть... Так сказать, эти вещи должны различаться, да, они должны быть разрознены. Военная служба — это одно дело, а политические приоритеты — это на гражданке. Все.
13: Но не говорят же.
21: Но не говорят, а говорят другое, поэтому если говорят другое, то окей.
13: Хорошо, можно ли... Чего ты ожидаешь? Считаешь ли ты, и последний этот момент, да. И идем дальше, считаешь ли ты, что новый... Но вот кодекс, который пишут сегодня, и который должны представить через пару недель, как сообщает МАКО, новые правила, что можно, чего нельзя, изменят ситуацию в той ситуации, извините, тавтологию, когда все политика.
21: Ну, я бы сказал так, что парадоксальным образом, что надо было бы вернуться к традиционному коду Цагала, где было все вот это вот правильно записано. Это то, что мы видим сейчас, это, скажем, трансформация этого кода де-факто. Новый код, хотелось бы все-таки посмотреть, что там будет. Будет ли там возвращение к традиционным ценностям армии обороны Израиля или, наоборот, поощрение вот того, что мы сейчас видим.
13: Хорошо, идем дальше. Центральным политическим событием недели стал, безусловно, визит премьер-министра Нетаньяху в Вашингтон, в рамках которого прошла его 90-минутная встреча с президентом США Трампом. Но тут есть маленький нюанс. Во-первых, впервые встреча не была тет-а-тет. Обычно они встречались тет-а-тет. Сейчас Трамп...
21: Да, среди прочего.
13: Да. Ну, там в основном только на официальном ужине, ну, уже были там делегации. Сейчас... Трамп не согласился встречаться с Нетаньяху тет-а-тет, это были большие делегации. То есть, а это все-таки говорят, как говорят дипломаты, то, что я читал, это все-таки разные вещи.
21: Это не сильно разные вещи.
13: Не все ты можешь сказать во время, когда много людей, чем ты можешь сказать кому-то напрямую.
21: И плюс к этому, извини, что теперь я тебя прерываю.
13: Это ужасно. Пишите об этом в комментариях, друзья
21: да.
13: мои.
21: Так вот, вопрос понятен. Кроме этого, речь не шла об официальном визите государственном с ковровой дорожкой, там, как
13: Нетаньяху
21: так сказать, церемонии.
13: Через боковую дверь, кстати.
21: И так далее. Это был, так сказать, процесс такого частной встречи президента США с политиками, государственными лидерами, которые в данный момент по ряду обстоятельств находятся в Соединенных
13: приехали
21: Штатах.
13: На похороны, приехали Грэма, на похороны,
21: да, Грэма. Перед этим была встреча с Зеленским около часа, да, потом была встреча с Нетаньяху. Он что особенного, да, называется, с одной стороны.
13: Кстати, как говорят, что Трамп, по большому счету, не хотел встречаться ни с Зеленским, ни с Нетаньяху, потому что он нечего было сказать.
21: Предполагалось, что он поедет на церемонию прощания, да, еще на прошлой неделе, и будет встреча с Трампом, Белый дом это не подтвердил. Ну, ты знаешь, что в команде Дональда Трампа есть две фракции, да, одна фракция — это фракция Венса, изоляционисты, и другая фракция — глобалисты, которую, ну, если не возглавляет, то представляет госсекретарь Марк Рубио. И надо сказать, ну, по крайней мере, комментаторы об этом говорят, а мы, наш жанр, это комментируем комментаторов. Так вот, комментаторы говорят о том, что как раз Венс очень настаивал, чтобы Трамп с Нетаньяху не встречался, потому что Нетаньяху, он предполагал, что Нетаньяху будет убеждать Трампа пойти на третью иранскую войну. Заканчивай.
13: Именно поэтому Венс там и находился, чтобы это контролировать. Он был... И израильская делегация не слишком была рада. Ну, что можно сказать? Вице-президент был в этой комнате.
21: Вот. Ну, и если взять все это вместе, то, с одной стороны, обе стороны продемонстрировали теплые персональные личные отношения. И господин Нетаньяху может вполне это записать себе в актив. То есть вполне его, он и его, он вряд ли, но его сторонники, ну и он тоже, и его сторонники будут говорить о том, что, так сказать, раздражение Трампа на Нетаньяху сильно преувеличено, что у нас по-прежнему теплые дружеские отношения, и Трамп прислушивается там, к моим, к его словам, и так далее. Вот это с одной стороны. Пресс-конференции не было. Поэтому выслушать ну-ну-ну, как было тогда перед второй иранской войной, да, что он типа вот Нетаньяху хочет вот этого, а я считаю, что нужно вот этого, вот этого, вот этого. Это тоже некоторое достижение, что, по крайней мере, дальше можно интерпретировать как угодно, и можно сказать, что а на самом-то деле, там мы просто ничего не рассказываем. Да, а на самом-то деле там были серьезные разговоры, мы там серьезно договорились. Вот. А в конце истории мы видим, что ничего не изменилось. То есть Соединенные Штаты и Иран обмениваются ударами, возобновились взаимные удары.
13: И, кстати, возобновил их Иран.
21: Возобновили по инициативе Ирана.
13: Да.
21: Американцы не могут не...
13: Ну, естественно.
21: Не могут не ответить. Но по-прежнему Иран... По-прежнему Соединенные Штаты, президент Соединенных Штатов заинтересован и рассчитывает на то, что будет подписано какое-то там соглашение. Я поговорил с хорошо известной тебе и нашим радиослушателям и пользователям канала Первого радио востоковедом Диной Леснянской и поинтересовался. Вот ваше мнение, скажите, Дина, вы как вы считаете, что должно произойти, чтобы Соединенные Штаты реализовали вот, скажем так, те заявления, которые время от времени делает Дональд Трамп? Он говорит, ну там есть два черных лебедя, она считает. Я надеюсь, она не будет возражать, что я ее цитирую.
13: Ну, наверное,
21: мы комментируем комментатора, да, вот да, ее да. комментарий. Первый, это если, ну так уж сильно упадет его рейтинг перед выборами, в ноябре. С этим я вполне бы согласился, да, что ему нужно будет, ну, принести какой-то результат. Быстрый и эффективный. Это вот то, что называется быстрый и эффективный результат, это будет включать удар по гражданской инфраструктуре, а не, по, не только по военной. Ну, например, этот вот самый остров Харк, через который идет порядка 90% экспорта
13: нефти.
21: Ну да, но
13: тогда резко взлетят цены на нефть. Так себе история
21: так
13: для
21: себе.
13: Трампа.
21: Вопрос о том, что многие страны уже нашли себе неопределенные альтернативы. Речь идет как раз о Южной и Юго-Восточной Азии, у которых будет проблем. Самая большая проблема будет у Китая. А интересы Китая Вашингтон мало интересует в данном случае. Ну и падение на 30 миллиардов долларов дохода бюджета иранского, это результат. Вопрос, если ты не на жизнь, а на смерть, да, война?
13: Да нету там войны не на жизнь, а на смерть.
21: Ну,
13: ее нету.
21: Если будет, да. Дальше у тебя Южный Парс, это иранская часть крупнейшего газового месторождения, и это который, в общем, находит там же и завод, который перерабатывает этот газ.
13: Но я вопрос не об этом.
21: Так вопрос еще и об этом. Что нужно сделать, нечто, да, чтобы, скажем так, быстро и эффективно уничтожить иранский режим. Это первый момент. И второй черный лебедь, если выяснится, что за смертью сенатора Грэма стоят иранские спецслужбы. И тогда у Трампа уже не будет другого варианта.
13: Но это если выяснится, потому что на самом деле у сенатора Грэма была плохая наследственность, его родители рано умерли. Но дело не в этом, я хотел спросить о другом.
21: Так вот, ответ такой: на сегодняшний момент Дональд Трамп заинтересован вести переговоры под огнем.
13: Я хотел говорить о другом, но сейчас пойдем на рекламу, а вопрос звучит следующим образом, который, собственно говоря, поставила газета Wall Street Journal. Что если человек постоянно говорит гранитное отношение, лучшая встреча, самая лучшая и так далее, это значит ему просто не о чем говорить. Потому что есть такое мнение, что когда ты, если ты, у тебя есть договоренность, ты выходишь и в общем, уверенно заявляешь.
21: Нет, там было уверенно заявлено.

0: вот с тем, что гранитная стена, она как бы непробиваемая.
1: Ну, слава богу.
0: Слава богу. Все, друзья мои, давайте, наверное, мы пойдем на небольшую рекламу. Если вы нас смотрите на YouTube-канале Первого радио, лайки, подписки, комментарии, репосты.
2: Ханин день на Первом радио. Реклама.
3: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
5: Лицкий квас. Любимый квас.
6: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
7: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль Ялла Галилея начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. Ялла Галилея. Летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите Ялла Галиль в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
6: Лицкий квас. Любимый квас.
8: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион. Звездочка 6-120.
10: В соответствии с уставом мероприятия.
11: Филиалы ДАКС «Ришон ЛиЦион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон ЛиЦион» Лещанский 3, «Ашдот» Ждерот Вайцман 2.
12: Жаркое лето в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур», Терех Ашива 9.
2: Реклама. Ханин день на Первом радио.
0: Ну а теперь давай поговорим о внутренней израильской политике с профессором Бараланского университета Заевым Ханиным. И ты знаешь, вот смотри, как интересно. Мы, комментаторы пишут, и мы слышим о том, что иранские агенты, иранское руководство поставило перед собой задачу убить израильских официальных лиц в отместку за уничтожение их верховного лидера. Мы видели даже фотографии этих людей, которых там где-то задержали. Все мы видели. И в этой связи, и очень правильно, наверное, я как бы не лезу в вопросы безопасности, что даже премьер-министр, он из базы Наватим улетал, а не из Бен-Гуриона. Окей, безопасность
1: 100%.
0: Премьер-министра, потому что премьер-министр, я еще раз подчеркиваю, это не человек, это функция. И безопасность этой функции — это задача государства. Как президенты там и так далее. Первые лица — это функция. Так вот, в этой связи есть американское правило, это закон, что если ты баллотируешься в президенты, ты не президент, ты пока частное лицо, но ты баллотируешься в президенты, у тебя там, ты выдвигаешься от какой-то, ну, партии, например, там, республиканцы у власти, ты от демократов. У тебя государственная охрана.
1: Да.
0: Ну, потому что, понятно, почему, мы видели, что происходило и с Трампом, когда вот сейчас чуть его не убили.
1: И с Кеннеди.
0: И с Кирком, да, ну, и Кеннеди, да. Так вот, он был, я имею в виду...
1: Нет,
0: так
1: вот, другой Кеннеди, который был кандидатом в президент.
0: Который кандидатом, который был министром юстиции. Да. Так вот, партия Яшар предоставила Гади Эйзенкоту частную охрану, причем безоружную, нет у них разрешения на оружие. Они требуют, просят у Шабака, а Шабак не слишком по этому поводу...
1: Заморачивается,
0: и, как я понимаю, потому что политическое руководство, я не знаю, но... насколько они в это как-то
1: вплетены,
0: да. И вот здесь возникает вопрос. Тут они просто написали письмо открытое, все. Гади Эйзенкот, бывший начальник генерального штаба, первый на сегодня кандидат на пост премьер-министра. Ну, я имею в виду от оппозиции. Ну, у него
1: согласно опросам.
0: Как можно не дать ему вооруженную охрану,

0: Ну, когда вы сами заявляете, что израильским политикам угрожает смертельная опасность. Это что?
1: Ну, в данном случае, Гади Айзенкот, окей, ответ, это был задан вопрос, и из Шабака последовал ответ, что в соответствии с имеющимся законом и правилами, на сегодняшний момент Гади Айзенкот является частным лицом, он не является депутатом Кнессета.
0: А не серьезно?
1: Абсолютно.
0: Для иранских агентов убить человека с самым большим рейтингом в Израиле, это разве не огромная победа?
1: Да, и что из этого следует? Если ты хочешь непременно продвинуть того или иного, скажем так, если он тебе политически близкий, ну, можно сделать исключение. Это на усмотрение руководства страны и спецслужб, да? А если никакого особого перипетия-то у тебя к этому политику нет, так зачем? Можно следовать, несомненно, букве закона. Разве мы не этого хотим?
0: Да, разве мы не на этом настаиваем?
1: Да.
0: В общем, нет, но мне кажется, история с Гади Айзенкотом — это история мелких пакостников, потому что, я еще раз говорю, я даже не говорю про тех людей, которые там не проходят. Но когда ты имеешь в виду, имеешь человека, который реальный претендент, реальный, на пост премьер-министра, и ты его не защищаешь, кажется... А потом, если, не дай бог, с ним что случится, что они скажут? Упс!
1: Они скажут, что мы глубоко соболезнуем близким покойного. Не дай бог.
0: Да? Не дай бог.
1: Вот. Ну, плюс к этому, наверное, можно сказать в этой связи, что бывший начальник генерального штаба, наверное, понимает, как можно организовать свою безопасность.
0: С частными охранниками без оружия так себе организовать.
1: А почему без оружия?
0: Потому что они имеют право, ему не дал Шабак разрешение его охранникам иметь оружие. Об этом написали в открытом письме.
1: Вот это вот уже, скажем так, сюжет, который можно считать сомнительным. То есть, если у тебя есть частная охранная фирма, которая оказывает тебе...
0: Наняли, но без оружия.
1: Ну как это может быть без оружия, если к частной охране...
0: Тебе еще раз.
1: Я понял, что там как сказано, да, но если частная охранная фирма, насколько я понимаю...
0: А они без оружия.
1: Они вообще все без оружия?
0: Еще раз, я тебе сейчас даже прочитаю письмо. Ну смотри, ну я ж как бы руководствуюсь исключительно официальными документами. Партия Яшар представила Гади Айзенкоту частную охрану, причем безоружную. Разрешение на оружие для телохранителей штаб не получил. Ну и так далее. Об этом вчера вечером сообщил Арон, Ярон Авраами со ссылкой на Баркая, он начальник штаба этой партии.
1: Окей, ну понятно. Вопрос.
0: Вот, отмечу, что нам не разрешили охранять его с оружием, поэтому речь идет о невооруженной охране. Что ты от меня хочешь?
1: Я от тебя хочу следующее, чтобы ты ответил на вопрос, который я тебе задаю.
0: Пожалуйста.
1: И который может быть интересен нашим слушателям и пользователям. Да,
0: да.
1: Это субъективное решение, то есть это нельзя по определению, чтобы у таких людей было оружие. Это вот просто нельзя. Или потому, что они решили, что лучше, вот, чтобы там
0: было. Я думаю, нет. Я думаю, это по закону нельзя охранять.
1: По закону нельзя охранять человека, не имея оружия.
0: Частной компании. Я думаю, охранник. Это телохранитель, наверное, не может.
1: Интересно было бы проверить, как телохранитель может охранять, не имея оружия.
0: Смотри еще раз. Ты же доверяешь этому письму?
1: Письму доверяю.
0: Оно официальное.
1: Да.
0: Его легко проверить.
1: Да.
0: Так вот вопрос, на твой взгляд, опять же, все по закону. Вот даже если все по закону, но когда вы заявляете, что израильским официальным и прочим важным лицам грозит смертельная опасность, это же не мы придумали,
1: да.
0: Это они говорят, и вы не даете охрану своему главному политическому противнику, это что?
1: Ну, это значит, что судьба главного политического противника их не очень волнует.
0: Все, идем дальше. Итак, вот это я хотел услышать, все.
1: Ну, опять-таки, а по закону, мне кажется, что и в законе есть опция, которая позволила бы охранять
0: друг
1: его вооруженным
0: мой,
1: людям.
0: Друг мой, понятия не имею. Ну, просто вот я как бы...
1: Интересно проверить. А главное, задать вопрос этим людям.
0: Это правда.
1: Ты спрашивай не меня, ты их спрашивай.
0: Ну, я просто хотел свою точку зрения услышать. Потому что сегодня Ханин день, а не их день. Хотя их день... Ладно. Скандалы вокруг ИИ, искусственного интеллекта и предвыборной агитации. Партия, опять же, Гади Айзенкота, сегодня мы говорим о нем много, под угрозой судебного иска заставила близкого советника премьер-министра Йонатана Уриха удалить видеоролик, созданный искусственным интеллектом. Ты не видел этот новый ролик? Ну, там такая.
1: Да, видел.
0: Сидит Натаньягу, сидит Трамп. Да. Трамп голосом Трампа, ну, на иврите, говорит, да. Значит, что у Айзенкота не будет возможности создать правительство без Голана
1: и братьев-мусульман.
0: И братьев-мусульман. А потом говорит, а, кстати, кто это? Кто такой Айзенкот? Ну и они весело смеются. А, скажи мне, насколько, на твой взгляд, опять же, это опять же только твой взгляд, убрал Урих?
1: Потому да, что убрал, да.
0: Да, насколько это все воздействует на неокрепшие мозги наших избирателей?
1: Да, вполне воздействует, разумеется, да. Даже такая пошлятина и глупость, как вот такого рода ролик. Вот. Ну, те, которые с интересом посмотрели на этот ролик и даже что-то, так сказать, для себя решили, видимо, определение, скажем так, пошлятины и глупости, кто-то, если возьмет, примет на свой счет, то мы приносим свои извинения.
0: Окей. Хорошо. Насколько это будет распространено в нынешней избирательной кампании?
1: Диспропорционально больше, чем когда бы то ни было.
0: Окей, то есть у адвокатов будет много работы.
1: О, да.
0: Хорошо.
1: Вот, но вопрос же не в этом. Вопрос в том, когда они закончат свою работу, до выборов или после.
0: Нет, ну смотри, вот вчера опубликовали, вчера адвокаты написали письмо, да. И вчера Урих вечером уже снял.
1: Уже снял,
0: да.
1: Но осадочек остался.
0: Осадочек, конечно, потому что все это в интернете есть. Новый глава Шабака, ну, новый он уже не новый, Давид Зини, смягчил прежнюю позицию в отношении партии Исраэль Йудит Шлома Вайтана, которую прежние главы Шабака считали явной наследницей движения КАХ. Движение КАХ запрещено в Израиле, это террористическая организация. За партией стоят Барух Марзель и Михаил Бен-Ари, которые были видными активистами организации КАХ до того, как она была объявлена террористической группировкой. Вот скажи мне, вот как так может быть, что личное мнение главы Шабака влияет на то, как организация воспринимает ту или иную политическую партию? То есть до этого были главы Шабака, которые считали это последователи террористов, потому что КАХ — это террористическая организация.
1: Была объявлена террористической.
0: Зини пришел и сказал, да, нормально все. И, ну, нормально так нормально. Вот нормально ли это с институциональной точки зрения, что личное мнение даже такого человека, как директор Шабака, имеет первоначальное, так сказать.
1: Вернемся к твоему вопросу по поводу охраны Айзенкота. Как ты видишь, здесь довольно широкий простор для интерпретации. Да? Можно разрешить вооруженную охрану, а можно не разрешить. Можно разрешить деятельность этой политической партии, а можно не разрешить. Соответственно, если он исходит из своего видения, в том числе идеологического видения в значительной степени, да, ну вот мы получаем тот самый результат. А так в целом все по закону. Окей.
0: Изменения на этой неделе мы стали...
1: Я просто о другом. Я не знаю, зачем, если действительно, тут проявляется какой-то политический интерес, политический, не идеологический, с идеологическим все понятно, да, а политический интерес, так я не очень понимаю, зачем. По той простой причине, что ясно, что эта партия не пройдет электоральный барьер и выбросит голоса. Если только, как это уже случалось не раз, Биби, конечно, гениальный тактик, он повесит эту партию, которой разрешили действовать, баллотироваться, да, в каком-то списку, который, да, проходит электоральный барьер.
0: Да, и тогда те люди, которые никогда не голосовали, говорили, что все леваки. Да. Потому что для тех людей, которые будут голосовать за Марзеля, все леваки вообще.
1: Да.
0: И тогда они могут пойти на выборы для того, чтобы проголосовать за них. Да, конечно. Так вот, на этой неделе мы стали еще один сюжет, который надо поговорить. Изменение политики административных арестов. Министр обороны Исраэль Кац отменил все действующие административные ордера против еврейских экстремистов, в том числе требуя освобождения Таля Инона Дардика, человека, у которого есть видео, где они раздели араба, стянули стяжками его половые органы и вводили по деревне, поэтому там невозможно было его не арестовать. Невозможно. Но он объявил голодовку, к нему пришел Исраэль Кац, они час беседовали, короче. И он сказал... Да, я подписываю эти административные аресты, но только против арабов, я подписываю против граждан Израиля, бедуинов, да. Конечно. Но еврейского... еврейский — это не террор. Это не террор, поэтому я этим не пользуюсь. Нет, это не террор, это что-то другое. На твой взгляд... И, кстати, вот начальник Центрального военного округа, генерал Блум, он был в ужасе, и он там, они там подали в суд, чтобы это отменить, его решение... Исраэля Каца. Потому что он сам очень такой активист, связанная экипа, но он должен наводить порядок.
1: Ну, да.
0: И так вот возникает вопрос. Скажи мне, та ситуация, которую вот продвигает Кац, она нужна для чего? Вот что он хочет этим добиться? Он же наверняка видел это видео. Он почему? И не приведет ли она к взрыву перед выборами в Иудее и Самарии? Ведь арабы все это видят. Ведь арабы все это понимают, и на каком-то этапе они посчитали, что израильское правосудие работает. А теперь, когда они говорят, то, что творят евреи, это одно, то, что творят арабы, это другое. Нет, мы должны наказывать и евреев, и арабов за одни и те же преступления.
1: Ну, господина Каца в данном случае, как и большинство действующих политиков, членов правительства. И в данный момент интересуют собственные политические перспективы и авторитет внутри этого самого бейса. Да? Поэтому я думаю, что столь далеко идущее соображение в данном случае имеет вторичный характер, как бы прореагируют арабы и так далее. А некоторые могут тебе сказать, что ну и хорошо, если будет там взрыв, мы покажем. Вот, наконец-то, да, показали вот это вот
0: самое
1: истинное
0: лицо. Дело в том, что наши милымники так мало были в Милуиме,
1: да.
0: Они так мало носили военную форму, они так мало видели войны, что надо еще немножко.
1: Ну, смотри, если ты уважаешь конспиративные теории, могу тебе предложить конспиративную теорию, что, например, взрыв в Иудее и Самарии был прекрасным поводом отложить выборы или перенести, или не идти на них. Прекрасный вариант. Вот. Другие могут сказать, что вот наконец-то вскрыли гнойник, да, и вот наконец-то, вот нам прекрасный повод
0: почистить.
1: Да, почистить это все и довести все это дело до конца. Вот. Ну а почему вот нашему парню можно, а другим парням нельзя? Потому что мы еврейское государство, так как мы его понимаем. И те, которые понимают еврейское государство по-другому, в либеральном контексте, в национальном контексте и так далее, они агенты Хамаса. Ну что ты еще хочешь?
0: Кстати, насчет агентов Хамаса, это действительно прекрасно, что это вспомнил, забыл задать тебе этот вопрос. Дело в том, что в Ликуде сегодня разгоняются, и несколько депутатов об этом говорили, и в том числе господин Боас Бисмут на вот этом заседании под комиссией по разведке, очень тайное было заседание со всеми телекамерами.
1: Да, да.
0: И он четко сказал, и он объединил Иран и судебную систему. И сейчас в Ликуде, я читаю просто паблики Ликуда, разгоняется ситуация. Так как Иран хочет смещения Беньямина Нетаньяху, да, то тот, кто голосует против Нетаньяху, ну, за партии оппозиции, тот работает, пусть опосредованно на Иран, тот опосредованный иранский агент. Поэтому, друзья, если вы не хотите быть иранскими агентами, голосуйте за нас, любимых. Как тебе вот такой посыл, насколько... И что можно ему противопоставить?
1: Ну, это тупая манипуляция, так сказать, которая не соответствует никакой нормальной человеческой логике. Но когда речь идет о власти, причем потеря власти будет означать...
0: Многое.
1: Очень многое, да? Вот такое многое. Вот, что, в общем-то, здесь все средства хороши. Ну, а чего? Цель оправдывает средства. Что тебя удивляет?
0: Опять же, задам еще один простецкий вопрос. Да, и у нас реклама, вот Лена показывает. Все-таки вот эта манипуляция подействует на... Нет, ну, на бейс, понятно, бейс ты так проголосует. На колеблющихся, типа... Ну да, я не хотел за них голосовать, но я еще
1: хочу быть иранским агентом. Я понял
0: твое
1: агентурное мнение. Твое агентурное мнение, я понял. Я думаю, что подействует на колеблющихся, но скорее в обратную сторону. А вот...
0: Ты думаешь, люди не такие идиоты?
1: Я думаю, что люди, скажем так, когда они на вот это вот смотрят, остатки или наличие, прежде всего, да, какого-то здравого смысла все-таки израильтян лишать нельзя. Повлияет ли это на бейс в каком-то смысле? Как ты понимаешь, сейчас главная задача до капли выжать членов, сторонников...
0: Членов партии ПАХ.
1: Неважно кого в данном случае. Те, которые поддержат одну из политических групп в нынешней правящей коалиции, в блоке Ликуд и остальные все вот эти вот группы, да, чтобы они, да, пошли голосовать, потому что там довольно много людей, которые, в общем, вполне симпатизируют действующему премьер-министру и вполне, может быть, даже готовы будут согласиться с подобного рода действиями всякого рода, да, но которые в то же время разочарованы итогами войны и тем, что это с этим связано. И за оппозиционные партии они не пойдут голосовать. Но они не пойдут голосовать вообще. А вот в этой ситуации, может быть, кто-то и пойдет.
0: А вот интересно, если ты не пойдешь голосовать вообще, ты тогда таки даст? Ты иранский агент или нет? Потому что если, например, кто-то будет голосовать за оппозицию, он иранский агент, но в этой логике. А тот, кто вообще не будет голосовать, он кто?
1: Он в зависимости от того, за кого он не будет голосовать.
0: Хорошо, да, профессор Палранского университета. Вот умеют же профессора выкрутиться, а? Умеют. Заев Ханин в нашем эфире. После небольшой рекламы мы продолжим.
2: Ханин день на Первом радио.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
2: Реклама.
4: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
5: Звездочка 8383.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
9: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Решен лицеон. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
10: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
11: С разрешения Министерства финансов.
12: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
13: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admeta Srim Решен Лицеон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admeta Srim Решен Лицеон. Звездочка 6-120.
14: В соответствии с уставом мероприятия.
15: Филиалы DAX Решен Лицеон и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Решен Лицеон Лещанский 3, Ашдот Шдерот Вайцман 2.
16: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
17: Жаркое лето в Center Car.
18: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
17: Center Car Azur. Терех Ашива 9.
2: Реклама.
19: Ханин день на Первом радио.
0: Итак, наша программа продолжается. Ну и давай мы... Я люблю говорить о внутренней политике. Оппозиция устроила вчера 11-часовой филибастер на заседании финансовой комиссии, да, полностью заблокировав перевод коалиционных фондов в размере 392 миллионов шекелей. Это для ультраортодоксального образования Министерства поселений. Но, судя по всему, там потом это прекратили это заседание, и, скорее всего, эти деньги до выборов им не достанутся. Так вот вопрос. Смотри, Кнессет, в общем, на каникулах, а деньги для Харидим должны поступать, так сказать, сплошным потоком. Но самое ужасное, что вот я посмотрел, на что эти деньги, я не буду сейчас перечислять, это, ладно, ну, ультраортодоксальное образование, бог с ним, хотя там не образование, это на то, чтобы люди не покидали ешивы, то есть не служили в армии, не работали, и на поддержку молодежи холмов. Там 36 миллионов шекелей запомнил. Что это такое? Я при всем уважении, люди, мы как общество должны быть заинтересованы, чтобы люди покидали ешивы и пошли работать и учиться. Мы должны быть заинтересованы, чтобы молодежь холмов была в норме, а не занималась тем, что занимается. А мы их поддерживаем.
1: Ну, насчет молодежи холмов там отдельная история, я бы сказал. Какие-то холмы, может быть, действительно стоит занимать. Но вопрос в другом. Там, по-моему, есть еще пункт, помимо, скажем так, финансирования мероприятий по недопущению отсева из ультраортодоксальных ешив,
0: да.
1: Там, по-моему, был пункт, который там что-то такое по поводу финансирования ультраортодоксального наследия. Ну, а вот что такое ультраортодоксальное наследие с отдельным пунктом, я пытаюсь понять, но мне пока еще толком никто не объяснил. Но, в общем, да, а также за счет каких источников. Там, по-моему, что-то было в прессе было о том, что один из источников — это сокращение бюджета Министерства здравоохранения.
0: Ну, безусловно.
1: Так вот, в конечном итоге, что это было?
0: Чем больше душевного здоровья, тем больше физического. Поэтому деньги Министерства здравоохранения надо сокращать.
1: Интересная мысль. Конечно. Ну хорошо. Так вот, где-то там даже прорывная, интеллектуальная, да.
0: Обращайтесь.
1: Непременно. Вот в 2 часа ночи буду об этом думать, позвоню тебе, уточнить. Так вот, соответственно, ты же сказал, обращайтесь. Ну вот. Короче говоря, возвращаясь к этим самым сюжетам, как мы хорошо знаем, по закону, когда идет избирательная кампания, и Кнессет распущен, обсуждать те или иные законопроекты можно, но по согласованию с оппозицией. И там есть всякого рода ограничения, в том числе ограничения по времени обсуждения. В этой ситуации понятно, что, скажем так, представители оппозиционных партий, это речь шла о финансовой комиссии, если я правильно помню, не так ли, Марк?
0: Да, финансовая.
1: Да, так вот в этой финансовой комиссии были представители оппозиции. Пока избирательная кампания не была объявлена, и Кнессет не распущен, там, понятно, все простое большинство голосов. У коалиции большинство, поэтому они там проводили все, что считали нужным, и никакие филибастеры там не особенно помогали. Вот. А в этой ситуации это, как ты видишь, работает. Вот. Другое дело, что кто в этом выиграл и кто в этом проиграл от этой истории. Угу. Выиграли об этом, ну, наверное, те политики в правящей коалиции, которые рассчитывают на то, чтобы укрепить доверие среди ультраортодоксальных партий. Например,
0: ну,
1: да?
0: Мы старались.
1: Да, видишь, вот мы старались, не получилось, но это из-за этих вот антисемитов.
0: После выборов,
1: после выборов, так что, ребята, даже ни с кем не разговаривайте, это все будет, в общем, при нас. С другой стороны, один из результатов показал, что на самом деле, когда оппозиционные партии и их представители, они сплачиваются вокруг конкретной темы, то есть, так сказать, какой-то такой вот общий знаменатель, то, за что критикует лидеров оппозиционных партий, что они якобы, у них нет единого общего знаменателя. То есть вокруг чего вы все-таки, так сказать, объединяете? Ну, окей. Можно говорить о том, что партнеров по коалиции, как говорил Йоси Сарид, в отличие от партнеров по коалиции, партнеров по оппозиции не выбирают. Они уже есть такие, какие они есть. Но, тем не менее, есть более-менее понятные рамки тех партий, которые хотели бы видеть друг друга в следующем правительстве. Да? Например, или готовы были согласиться с тем, что, скажем, вот та или иная партия будет вместе с ними партнерами по будущей правящей коалиции, если они победят на выборах. Поэтому, в общем-то, очертить какой-то блок вопросов, скажем так, оставив разногласия за скобками, они будут и сейчас, и потом, и во время выборов, и после выборов, да, но те какие-то вещи, которые понятны более-менее всем. Комиссия по расследованию, проблема призыва, катастрофа 7 октября, что там еще, да, экономические какие-то вопросы и так далее, и тому подобное, какой-то вот такой вот сформулированный общий знаменатель, он более-менее нужен. Возможно ли это, вот задавали вопрос, вы вообще можете о чем-то договориться? Ну вот эта история показала, что договориться могут.
0: Окей. Я уже вспоминал подкомиссию Кнесета по разведке, которая прошла с телекамерами. Это обычно очень закрытая подкомиссия. Так вот, Боаз Бисмут. Рядом с Боазом Бисмутом сидел судья Сольберг, он же председатель Центральной избирательной комиссии. Ты вот закивал, понимаешь, о чем я говорю. В двух словах для наших радиослушателей. Он напрямую обвинил судью Сольберга в том, что они набирают каких-то там на работу непонятных людей, что люди недостаточно, так сказать, чисты и прекрасны для этой работы. Там он упомянул там юридического советника Центральной избирательной комиссии. Сольберг ему ответил. И вот у многих комментаторов, там, посмотрите, это все, естественно, есть, потому что это все было под телекамерами. И вот у многих комментаторов возник вопрос, а Боаз Бисмут для чего это делал? И многие ответили для того, чтобы уже сегодня стелить соломку и говорить, вот смотрите, Центральная избирательная комиссия, она, в общем, партийна, и поэтому итоги, которые они подведут выборов, если мы победим, то мы скажем, что несмотря ни на что, а если мы проиграем, то понятно, что ЦИК это работал на оппозицию, поэтому признавать выборы нельзя. Что ты скажешь по этому поводу?
1: Ну, во-первых, у меня ностальгические воспоминания про парткомиссии, да? Помнишь поездки за границу?
0: Да, я ездил тогда за границу, поэтому у меня нет таких воспоминаний.
1: Даже в Болгарию нужно было пройти парткомиссию, да? Чтобы показать, вот ты идеологически устойчивый или не вот. Ну, так вот, Сольберг парткомиссию не прошел.
0: Он спорил там что-то.
1: Да, еще что-то такое там рассказывал.
0: Рассказывал, что у нас все чисто, мы проверяем людей.
1: Ты будешь объяснять, что правильно, что неправильно старым большевикам.
0: Старому большевику Бисмуту.
1: Да. Ну, короче говоря. Ну, а то, что, собственно говоря, это не мы с тобой говорим. Это говорят уже очень и очень многие люди, которые вполне разбираются в происходящем в политическом процессе в нашей стране.
0: За 3 минуты расскажу, что они говорят.
1: Да нет, намного меньше. На самом деле, скажем так, идет процесс очень мощной делегитимации институтов, государственных институтов. От правовых институтов до армии де-факто, до спецслужб и так далее. Комиссия по назначению судей со всей этой историей, комиссия по выборам, управление государственной службы и так далее и тому подобное. Все вот это вот становится, как бы так сказать, под большим сомнением и подозрением. И если партии нынешней коалиции не проваливаются на выборах, да, и получают, например, меньше 50, или там 50 и меньше мандатов, да, то они, естественно, призовут, вполне могут, скажем так. Очень надеюсь, что этого не случится. Но они вполне могут призвать своих сторонников брать Капитолий.
0: В Бразилии Бальсонару за это получил 27 лет. Кстати, сейчас его сын баллотируется на 27 лет тюрьмы за как раз призыв не признавать результаты выборов. Трамп проскочил. Ну, он там, но он так и не призывал. Он не призывал. Там было такое, знаешь, серая зона.
1: Но наш уважаемый премьер-министр тоже не призывал.
0: Скажи мне, вот если это... Где мы? Бразилия 27 лет? Или серая зона США с Капитолием? Вроде я не призывал, но вроде как все поняли. Где мы?
1: Ну, скорее второе.
0: Скорее второе. То есть такая будет серая зона, потому что Нетаньяху сейчас за эти ужасные скандальные законы не голосовал.
1: Да.
0: То есть он как бы и так далее. То есть...
1: Ну, ты можешь продвигать и одновременно как бы быть ни при чем. Это очень,
0: так это же
1: удоб...
0: мафия, извините. Это же мафия, потому что...
1: Ну, я бы не употреблял такие... Я бы не употреблял такие термины.
0: Нет, я не сказал, что... Я не сказал про правительство. Боже, прости, у нас легитимное правительство, все нормально. Но босс мафии никогда лично ничего не делает. Он никогда лично ни к чему не... Он просто где-то там.
1: Ну, как тебе сказать? Если зависит от того, как люди воспринимают аргументы. Если для людей вполне убедительным аргументом является, что, например, наш уважаемый действующий премьер-министр Бениамин Нетаньяху, он три раза проголосовал за размежевание, да, вот, а на четвертый раз нет, то вот это четвертое голосование, оно является наиболее критическим. Поэтому он не будет этого делать, поэтому он и не делал это на сегодняшний день.
0: Ну что ж, друзья мои, профессор Барланского университета Заев Хани в нашем эфире. Я благодарю вас, друзья мои. Лайки, подписки, комментарии, репосты, если вы на YouTube-канале Первого радио. Лена Семенова, Катя Вергунова, вам,
1: спасибо.
0: Девушки, огромное спасибо. Я с вами встречаюсь, я и Марьяна Беленькая в программе «Детали» с 14 до 15 часов. Всем пока.
7: Ханин день на Первом радио.
14: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
19: Реклама.
20: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
21: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
22: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
23: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
24: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
25: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
26: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
27: Филиалы «ДАКС», «Ришон Лицион» и «ДАКС Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» – Лещанский 3, «Ашдот» – Ждерот Вайцман 2.
28: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
29: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
30: Жаркое лето в Центр-Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-Кар Азур. Дер Хашива 9.
31: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
19: Реклама.
32: Голоса Первого радио. Лена Семенова. Ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе. Стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
33: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли, за что.
32: Лена Семенова. Первому радио 25 лет.
34: Первое радио. Новости.
35: В Иордании заявили об уничтожении 5 иранских ракет. Подробнее через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Средства противовоздушной обороны Иордании этим утром сбили 5 иранских баллистических ракет, сообщили вооруженные силы королевства. По данным военных, цели были успешно перехвачены и уничтожены после того, как их обнаружил радар. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о проведении ударов по целям в Иране в ответ на иранскую атаку на американские войска в регионе. По данным командования, в ходе ударов, продолжавшихся 2 часа, были поражены десятки целей корпуса стражи Исламской революции Ирана, в том числе командные центры, пусковые позиции ракет это беспилотников и объекты береговой обороны. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность утверждения плана масштабной воздушной кампании против Ирана, которая будет включать от 10 до 14 дней интенсивных ударов с целью нанесения тяжелого ущерба его ракетным системам. Об этом сообщает Wall Street Journal, добавляя, что план разработан командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером. Согласно сообщению, Трамп также рассматривает вариант более ограниченных ударов, которые оставят возможность для продолжения дипломатических контактов. ЦАЛЬ сообщила о ликвидации Ахмада Хишама Махмуда Луха, возглавлявшего снайперскую группу батальона «Нусейрат» террористической организации «Хамас». Удар был нанесен в начале недели по цели на юге сектора Газа. По данным армии, Лух оставался последним руководителем снайперской группы батальона «Нусейрат». Его ликвидация стала продолжением серии операций против командиров снайперских подразделений этого батальона. В ходе еще одного удара, нанесенного в тот же день на севере сектора, был ликвидирован Махмуд Али Махмуд Таруш, командир взвода военного крыла «Хамас». В ЦАЛе заявили, что он участвовал во вторжении на территории Израиля 7 октября. Израильская электрическая компания проводит работы по подключению к национальной электросети 12 баз армии обороны Израиля вдоль границы с Сирией, до сих пор обеспечивавшиеся дизель-генераторами. Работы включают прокладку электроинфраструктуры протяженностью около 41 километра по сложному рельефу и в непростых топографических условиях. На сегодняшний день Хеврат Хашмаль завершила подключение к сети 5 баз, еще 2 будут подключены в ближайшие недели, а остальные 5 находятся на стадии инженерного проектирования. Общая стоимость работ – 24 миллиона шекелей. И о погоде. Метеослужба предупреждает о приближении новой волны жары. Она начнется завтра и достигнет пика в субботу и воскресенье. Волна зноя принесет с собой сильные, местами экстремальные тепловые нагрузки по всей стране. Заметно жарче станет уже сегодня. На побережье Средиземного моря будет жарко и влажно. По данным метеослужбы, в Иорданской долине температура в выходные достигнет 46 градусов. В Араве и районе Кинерета ожидается около 44-45 градусов. На Голландских высотах, в Галилее и Негеве прогнозируют 38-42 градуса, а в горах на побережье и в округе Ашфилат 35-36 градусов. Ну а сегодня в Иерусалиме и Тель-Авиве днем до 34 градусов, в Хайфе 30, в Бершеве 39, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Кристина Кипнис.
2: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио. Really?

Ну что, приветствую вас, дорогие радиотоварищи. Вы слушаете Первое радио. Сегодня у нас 30.07. Вы на волне 89.1 FM. И с вами Кристина Кипнис. Все два часа в моей компании вас ждет интересные истории, полезная информация и, конечно же, отличное настроение. Так, что-то я забыла еще сказать. А, да, точно. Ну и, конечно же, потрясающая музыка. Так что без лишних слов и остановок. Погнали!

0: Реклама.
1: Ну что, друзья, а вот это вот действительно находка. Если вы хоть раз мечтали о настоящей вкусной кухне, то вот она, Мантис. Это магазин кейтеринг прямо при фабрике. И там реально есть все. Чебуреки золотистые, самса сочная, аж пар идет. Пельмени, вареники, кюрзе, хинкали домашние. И все это готовят вручную. А еще бах, шлагман, душпюре. Если вы это не пробовали, вы вообще в жизни ничего не видели. Пирожки с мясом, картошкой, яблоком, пышные, как из детства. И самое кайфовое, все из свежих продуктов и по очень приятным ценам, никакой переплаты за красивую упаковку. Хотите сами дома себя почувствовать шеф-поваром? Доберите тогда полуфабрикаты с собой и вперед, готовьтесь! Ну а теперь новость для гурманов. По вашим просьбам теперь плов настоящий наваристый восточный готовят каждый день, ну кроме воскресенья, в конце концов дайте людям отдохнуть. Ха-ха, плюс всегда свежий хлеб из тандыра. И фокаччо на любой вкус. Короче говоря, едем в гости. Решен лицом промзона Ромат Элиаго, улица Ицхак Бен Цви, 23. Паркуйтесь бесплатно и заходите. Ну а полное меню ищите в соцсетях. Мантис, сделано вручную, приготовлено с душой. Кстати, проверено и да, рекомендую.
0: Реклама.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Итак, друзья, сегодня 30 июля. Вот какую тему я бы хотела с вами затронуть. Чё, думали, что я ничего у вас не спрошу? Смотрите, сегодня Всемирный день дружбы. И, о боги, оказывается, еще и межгалактический день дружбы. Совпадение? Не думаю. А значит, сегодня самое время вспомнить своих друзей и подруг. Так что присылайте на WhatsApp 054 20 70 800, это телефон Первого радио, истории вашей дружбы. Самые смешные, самые нелепые, те самые казусы, в которые вы умудрялись попадать вместе. Я, Кристина Кипнис, жду ваших сообщений, потому что будет очень весело. Ну, а со своей стороны, смотрите, что я немного, значит, поискала от всяких разных психологов их интересные статьи и замечания. И вот смотрите. Значит, турецкие психологи, да, Стамбульский университет, исследование, которое вот проводил в 22-м году, они вывели 14 признаков настоящей дружбы. Среди них, значит, загибаем пальчики, обмен эмоциями и мыслями, приятное времяпрепровождение, взаимная и моральная финансовая поддержка, уважение личных границ и готовность поступиться своими интересами ради своего друга. Также важны, естественно, и доверие, чувство безопасности и глубокая эмоциональная привязанность. Как бы все понятно, но остался один вопрос. Они вот, скажите, точно писали про дружбу? Ладно, это все лирика, ну а я жду ваших сообщений на WhatsApp 054 20 70 800. Интересные истории вашей дружбы. Никуда мы не уходим, мы продолжаем веселиться вместе с Первым музыкальным.
1: Вот такое лето на Первом радио.

0: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
1: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
2: Работаем в субботу.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
4: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Жаркое лето в Центркар.
6: Приобретая машину в Центркар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
5: Центркар Азур. Дере Хашива 9.
0: Реклама.
7: Голоса Первого радио.
8: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
9: Папа!
8: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
10: Практически ничья. То один певец вырывается вперед.

0: Реклама.
1: Если кто-то и умеет находить классные, самые классные предложения, так это Игорь Красковский. Сегодня он снова с полезной информацией, которую точно стоит услышать. Так что динамики погромче. Игорь, привет!
2: Да, привет. Это с опытом приходит, честно говоря. Так, сегодня я продолжаю свою командировку. Я в Аднево Срим Ришон Лицион. И если вам или вашим родителям или родне есть 65 лет или даже больше, то эта информация очень хороша для вас. Диюр Муган, защищенное жилье, Аднево Срим Ришон Лицион, представляет жилой комплекс премиального класса. Аднево Срим Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь будут не просто заботиться обо всех потребностях. Здесь создают жизнь, наполненную смыслом. В одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием, как дома, только лучше. Итак, друзья, запишите телефон 6-120. Итак, в Аднево Срим Ришон Лицион вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки, программы питания, тренировка мозга для улучшения мышления, ясности, контроль показателей здоровья, интересные лекции и так далее. Ну и сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в хорошем месте, в комфорте. И вам точно не захочется уезжать. Итак, друзья, Аднево Срим Ришон Лицион. Звоните прямо сейчас. 6-120. Спасибо.
1: Игорь, ты знаешь, пока вот я тебя слушала, я поняла, что фраза «жизнь не заканчивается после 60», она только что обрела свой смысл. И я знаю, как и где я буду жить в свои вот эти вот 60-65. За это тебе низкий поклон и огромное спасибо. Услышимся в следующем часе. Пока-пока.
0: Реклама.
3: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Реклама.
1: Внимание! Объявляется вкусная тревога. Если вы еще не были в Мантис, у вас проблема, и я знаю, как ее решить. Мантис – это магазин-кейтеринг, где восточная кухня творится прямо руками мастеров. Чебуреки – золото, самса – вулкан из теста, хинкали и пельмени, как будто сама бабушка приехала погостить. А бахш, лагман и душпюре – это уже не еда, это настоящее приключение для вашего желудка. Пирожки пышные, хлеб из тандыра, горячий фокаччо, ну вообще на любой вкус. И, кстати, плов теперь готовят каждый день. Ну, кроме воскресенья, плов тоже, да, должен как бы отдохнуть. Так что берите полуфабрикаты домой и станьте шеф-поваром на один вечер без диплома кулинарного училища. Все для вас! Ну что, готовы ехать? Тогда едем. Решен Лицеон, промзона Рамат Элиаго, Ицхак Бен Цви, 23. Паркуйтесь бесплатно, ешьте с удовольствием. Мантис сделано вручную. Приготовлено с душой. Как говорится, проверено, и я действительно вам рекомендую Мантис.
0: Реклама.
2: Мне так спокойно с тобой.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдод Шдерот Вайцман 2.
5: Жаркое лето в Center Car. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Center Car Азур. Дерех Хашива 9.
0: Реклама.

Ну что, продолжаю тему дружбы. Не просто дружбы, да, вот Всемирный день дружбы, а именно межгалактическая дружба. Итак, я обещала, что я для вас нашла несколько статей от психологов. До этого я читала от стамбульских психологов. А здесь, значит, психологи Датского университета. Говорят, они все намного, что все, что связано с дружбой, намного все это проще, и, соответственно, их речь намного лаконичнее. Настоящая дружба проверяется именно в трудные времена, когда можно рассчитывать на поддержку. Кстати, помните одно из сообщений, когда друг в 2 часа ночи 200 километров ночью проехал для того, чтобы успокоить своего друга. Так вот, на поддержку и помощь. А еще доверие – это фундамент любой крепкой дружбы. Настоящему другу можно, значит, доверить сокровенной мысли, зная, что он никогда никому это все не расскажет. Но, знаете, из опыта, как говорится, моя рекомендация вам все-таки в арсенале держать некую фразу, которая звучит следующим образом. Только я тебя очень прошу, никому не говори. Да? Это вот действительно уже... И то, кстати, нет тоже никакой гарантии. Так, дорогие мои товарищи, на WhatsApp 054-20-70-800 я жду от вас сообщений. Какого формата, спросите вы меня? Все очень легко и просто. Хочу истории. Истории вашей дружбы, какие-нибудь интересные моменты, смешные, возможно, не очень, может быть, какие-то недомолвки или какое-то недопонимание друг друга. Короче говоря, жду сообщения на WhatsApp 054-20-70-800. Ну, а я в этом часе с вами ненадолго. Отставить панику. Ненадолго я с вами прощаюсь. На часах у нас 10:51. Напоминаю, что сегодня у нас 30 июля, год 2026. Вы слушаете первое радио. Если вдруг кто-то сейчас спросит, а какая волна у этого радио? Я вам отвечу, 89.1 FM. С вами Кристина Кипнис, я прощаюсь буквально на несколько минут, и совсем скоро услышимся и продолжим тему дружбы.

0: Реклама.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Жаркое лето в Центркар.
6: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: Центркар Азур.
6: Терех Ашива 9.
1: Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
7: Звездочка 8383.
0: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Андрей Эренштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
10: Меня действительно зовут Андрей Эренштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью, которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
9: Андрей Эренштейн.
11: Первому радио 25 лет.
12: Первое радио. Новости.
13: Нетаньяху назвал главной целью Израиля и США ликвидацию ядерной программы Ирана. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что ключевой задачей для Израиля и администрации США остается полная ликвидация ядерного потенциала Ирана. В интервью ABC News глава правительства обозначил 3 возможных пути развития событий. Заключение новой сделки, продолжение жесткого экономического давления или военный сценарий. По словам Нетаньяху, любой из этих вариантов, ведущий к прекращению иранской ядерной программы, отвечает национальным интересам нашей страны. Нетаньяху категорически опроверг предположение о том, что он оказывает давление на президента США Дональда Трампа или вводит его в заблуждение ради вовлечения Вашингтона в военный конфликт. Премьер-министр подчеркнул, что обсуждение стратегии проходит открыто, как между союзниками, однако окончательное решение принимает исключительно американский лидер. 2 иранских источника сообщили «Нью-Йорк Таймс», что взрыв топливных танкеров вчера вечером в порту Дамьета в Египте был вызван атакой дрона. Его целью было продемонстрировать, что если Иран решит обострить ситуацию, он может нанести еще более серьезный ущерб мировым поставкам энергоресурсов и судоходству. Порт Дамьета находится на побережье Средиземного моря в дельте Нила в 60 километрах от северного входа в Суэцкий канал. Источники не уточнили, запустили ли дрон Иран или связанная с ним группировка в регионе. Прокуратура Центрального округа в течение дня предъявит обвинительное заключение 36-летнему подозреваемому в убийстве раввина Амоса Гуэты, совершенном в Нетании 1 июля. Ему инкриминируют убийство при отягчающих обстоятельствах и другие правонарушения. Следствием установлено, что подозреваемый рано утром пришел к раввину домой, попросил разрешения помолиться у его постели и, получив разрешение войти в комнату раввина, достал нож и нанес 75-летнему Гуэте 4 удара ножом. Помощник раввина, который попытался обезвредить преступника, получил легкое ранение во время борьбы. Задержанный признался в совершении преступления. В ночь на воскресенье, 2 августа, стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле вырастет на 61 агару и составит 8 шекелей 9 агарот за литр при самообслуживании. Стоимость обслуживания останется неизменной – 25 агарот за литр. Литр бензина в Эйлате подорожает на 51 агару до 6 шекелей 85 агарот при самообслуживании. Причина резкого роста цены бензина в Израиле – существенное ослабление шекеля за последний месяц в сочетании с ростом цен на нефть во второй половине июля. В связи с экстремальной жарой, ожидаемой в ближайшие дни, 31 июля, 2 августа, в Израиле запретили разжигать костры на природе. Управление парков и заповедников сообщило, в соответствии с постановлением пожарной службы и из-за опасности возникновения пожаров, вводится абсолютный запрет на разведение огня в заповедниках и национальных парках, за исключением специально отведенных для этого мест. Также сообщается, что из-за жары возможно закрытие туристических маршрутов по всей стране. Ранее метеослужба Израиля предупредила о приближении новой волны жары, которая начнется завтра и достигнет пика в субботу-воскресенье. Заметно жарче станет уже сегодня. Днем в Иерусалиме и Тель-Авиве 34 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 39, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. О развитии событий в следующем часе.
11: Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.

Ну что, радио товарищи, радио друзья, радиослушатели, привет еще раз. 89.1 это первое радио, на часах у нас 11.05. С вами Кристина Кипнис, и следующий час, значит, будет хорошее настроение, раз. Интересная информация, два. Полезная информация, три. Ну и, естественно, вот эта вот вся музыка, которой вот хочется встать и двигаться, потому что ноги сами по себе идут в пляс. Короче говоря, пристегивайтесь, погнали, только-только разгоняемся, и некогда нам останавливаться. Еще раз напомню, сегодня 30 июля, на часах уже 11.06, и вы слушаете первое радио в лице моем, Кристина Кипнис. Как говорится, целую пух, да? Осталось только подписаться.

0: Ну что, пришло время прочитать ваши сообщения на тему дружбы, да? То есть я ждала и жду до сих пор на WhatsApp 0542-70-800 сообщения истории вашей дружбы. И вот Люба пишет: «Свою лучшую подругу я встретила уже после 40 лет и поняла, что настоящая дружба не зависит от возраста. Главное, чтобы человек был твой, как говорится, чтобы был твой чечек». Так, еще одно сообщение пришло, человек не подписался, но интересную историю рассказал. «Мы с другом не виделись почти 15 лет. Недавно встретились, и ощущение было такое, будто расстались только вчера. Настоящая дружба, да, настоящая дружба, времени не боится», утверждает наш радиослушатель. Еще есть одно сообщение от Олеси. «В школе мы друг друга терпеть не могли с моей подругой, а потом оказались вместе на одной работе. Это, я думаю, что какая-то кармическая связь. Сейчас уже 10 лет смеемся над тем, как ошиблись друг в друге, когда впервые друг друга увидели». Да, есть и такие истории, и им есть место в наших жизнях. Я жду ваши сообщения на WhatsApp 054-20-70-800 с историями вашей дружбы. Какие-нибудь, я не знаю, казусные, смешные, нелепые, да все что угодно. Главное, чтобы они рассказывали о том, как вы познакомились и что вы вместе прошли. Ну, а я обещала, и вот, соответственно, рассказываю всякие интересные статьи от психологов. И вот один знаменитый психолог, не буду называть его имя, не платил, в конце концов, рассказал, как отличить настоящую дружбу от дружбы по расчету. Главный признак – человек появляется только тогда, когда ему что-то нужно – помощь, деньги, связи или поддержка. А как только вопрос решен, снова пропадает на долгие-долгие годы. Второй тревожный звоночек – дружба в одну сторону, когда вы всегда готовы выслушать и помочь, а как только вам нужна та самая поддержка, у собеседника внезапно находятся неотложные дела. Да, и такие истории, я тоже думаю, что многие из нас знают, и такие дружбы, через такие дружбы, вернее, многие из нас проходили. 054-20-70-800, сюда, вот на этот номер вам нужно посылать ваши сообщения о том, как вы познакомились со своим другом или подругой, через что вы прошли, как долго вы дружите, и все в таком духе. Хочу напомнить, что сегодня 30 июля, год 2026, а на часах, если вдруг у вас нет такой возможности посмотреть, то я вам сообщаю, на часах у нас 11:17. И да, вы слушаете Первое радио.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Реклама.
1: Игорь Красковский снова в деле. Не покладая рук, ног и телефона, он искал для вас самые выгодные предложения и, кажется, нашел именно то, что нужно. Так что прибавляйте громкость, Игорь, тебе слово.
2: Да, привет, Кристина. Я продолжаю сегодня свою командировку в Адмевесрим, вышел на солнышко, потому что люди все жильцы чем-то занимаются. На каких-то курсах изучают английский язык, изучают какие-то еще вещи, читают книги. Совершенно удивительная картина. Поэтому я вышел на воздух и расскажу вам еще раз то, что я увидел здесь, в Адмевесрим. Итак, друзья, если вам или вашим родителям 65 или даже больше, то эта информация вам очень хорошо подойдет. Дьюр Муган, защищенное жилье. Адмевесрим Ришон Лицион представляет жилой комплекс премиального класса. Адмевесрим Ришон Лицион. Современная концепция жизни высокого

0: телефона звездочка 6-120, звездочка 6-120, подмеевый срыв, решен лицом. Вас ждет, друзья, полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки, программы питания, тренировка мозга, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия. Короче, живая, насыщенная социальная жизнь. Ну и сейчас, внимание, действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами почувствовали, как это жить в абсолютном комфорте с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться проверено. Итак, Адмеевый стрим, решен лицеон. Звоните прямо сейчас. Звездочка 6-120. Звездочка 6-120. Кристина, спасибо.
1: Игорь, спасибо тебе огромное. И уже давай приезжай к нам на радио, а то мы уже забыли, как ты выглядишь. Вечно ты в своих командировках. Но все равно низкий и огромный тебе спасибо. Низкий поклон и огромное спасибо. А еще раз хотел бы повторить номер... Пока-пока. Номер телефона звездочка 6-120. Уже сейчас звоните.
2: Реклама. И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир. Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
2: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
4: Жаркое лето в Центркар.
5: Приобретая машину в Центркар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
4: Центркар Азур. Дер Хашива 9.
6: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Бат-Ям. Звездочка 8383.
7: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Реклама.
8: Голоса Первого радио.
9: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
10: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
9: Евгений Забежинский.
11: Первому радио 25 лет.
12: Лучшая музыка. 89.1 FM. People in the crowd, grab a partner, take it down. It's me against the music.

0: Так, Виктория пишет, что про подругу рассказать? Чуть-чуть пропустила ваше сообщение. Да, Виктория, потому что сегодня Всемирный день дружбы. И что самое удивительное, еще и межгалактической дружбы. Совпадение? Не думаю. Так что берем свои телефоны и пишем на WhatsApp 054-20-70-800. Что я там хочу увидеть? Я хочу увидеть смешные истории, всяких там разных курьезов и тех самых моментов, в которые вы попадали вместе со своими друзьями. Вот что я бы хотела прочитать на своем WhatsApp. Ну, пока он мой, до конца этого эфирного часа, то есть где-то до 12. Так, добрый день, перваки. А почему не спрашиваете про дружбу, когда тебе помогают, а когда у тебя просят то, ты всегда занят? А, Сережа, а, Паха? Так, либо Сережа это я, либо Сережа мне написал, но Сережа немножечко у нас невнимательный, потому что я буквально пару минут назад рассказывала именно такие моменты. То есть, как распознать дружбу, когда от тебя что-то всегда хотят, но взамен тебе ничего не готовы дать. Так что, пожалуйста, я об этом рассказывала. Так, есть сообщение. Моя лучшая подруга стала крестной моей дочери. И этот человек, которому я доверяю больше, чем себе в некоторые моменты. Какие? Хочу подробности. Это какие такие моменты, что вы своей подруге доверяете больше, чем себе? Какие? Олесенька, напиши. А, нет, Катенька, простите. Катенька, напишите. Хочу знать подробности. Так. Мы с подругой познакомились в армии, прошло больше 20 лет, а каждый Новый год встречаем вместе. И это уже традиция. Круто и просто, ну, зависть, вот что хочется сказать. Так, когда я потеряла работу, пишет нам Аня, именно друзья не дали мне опустить руки. Мне одолжили деньги и запомнилось, что каждый день звонили и говорили, ты справишься, ты сильная, ты матерая, да, вот это из этой серии, ты не знаешь, что слово сдаваться, да, я даже не знаю, что такое слово матерая из этого анекдота. Так, есть еще одно сообщение, которое я прямо сейчас хочу вам прочитать. Итак, моя собака познакомила меня с лучшей подругой. Въехала. Значит, моя собака познакомила меня с лучшей подругой. Пока питомцы играли, мы разговорились. Теперь гуляем вместе уже 6-й год. Круто, вот это я понимаю, вот это действительно причина. Так, добрый день, очень хотел бы попросить поздравить моего сына Эйтона с днем рождения. Написал нам кто-то, но на аватарке, я думаю, что тот самый сын Эйтон, которого я сейчас в своем лице поздравлю от всего коллектива Первого радио. Эйтон, с днем рождения, счастья, здоровья, расти хорошим мальчиком и не расстраивай своих родителей. Так, Артур пишет, привет всем на Первом радио, я со своей женой. Жена, значит, ваш лучший друг, да? Познакомился в интернете, привез сюда ее с Украины, уже 9 лет, я самый счастливый человек на свете. Артур, это прекраснейшая история, если вы являетесь лучшими друзьями друг другу, это потрясающе. Но я хочу истории про дружбу. Почему? Да потому что сегодня у нас Международный день дружбы, и не только этот день, и не только это событие, еще и межгалактический день дружбы. Поэтому, если даже у вас есть с другой галактики друг, вроде, если вдруг такое случилось, и вы знаете, например, его язык, тоже можете написать об этом, с удовольствием прочитаю. А куда писать, спросите вы? Все очень просто. Запоминайте номер телефона 054-20-70-800. Именно на этом телефоне я жду ваши сообщения про рассказ про вашу дружбу, даже если это дружба с собакой. Пожалуйста, пишите, рассказывайте, давайте вспомним приятные моменты из наших и из ваших жизней вместе. Так, на часах у нас 11:35, сегодня 30 июля 2026 года, вы слушаете Первое радио, и это замечательно.
1: Вот такое лето на Первом радио.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3. «Аждот» Шдерот Вайцман 2. Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эры Хашива 9.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
5: Хотел бы остаться с тобой.
6: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: I'm over, over, cause it's not over.
1: Неожиданно закончилась песня, но очень была она ритмичная. Так, сегодняшняя тема 30 июля. Тема дружбы, да, и не просто дружбы, а именно межгалактической. И раз вы хотели узнать по поводу токсичной дружбы, то вот есть еще один психолог, который в своей книге описал определенные как бы признаки нездоровой дружбы. А книга его называется «Давай дружить». Так вот, по его словам, дружеские отношения чаще всего рушатся по нескольким причинам. Итак, одна из – это переезд одного друга в другой город. Потом, невозможность видеться так часто, как раньше, например, из-за смены сезона жизни или окончания учебы и так далее и тому подобное. И тогда, если дружба становится, например, односторонней. Короче говоря, автор подчеркивает, пережить такой разрыв не просто, но почти каждый из нас хотя бы раз через такое проходил. И здесь не согласиться невозможно. Так, Виктория наконец-то написала нам сообщение. И сообщение она рассказывает, что они познакомились со своей подругой, значит, на уроках вождения, и вот уже 23 года вместе. Недавно мы договорились встретиться, она подъехала к моему дому, и я застряла в лифте. Ей, значит, сказали об этом, она прибежала в дом, для того, что и там устроила такое, что я немного нервничала внутри лифта. Но когда услышала, как она ставит на уши весь дом, чтобы вызволить подругу из плена, я узнала, что такое счастье иметь такую подругу. Виктория, это очень круто. Так, какую же гамму чувств я испытала, и радость, и удовольствие, и гордость, что у меня есть такая подруга. Лена, я люблю тебя. Первый раз в жизни пожалела, что я не Лена. Так, красивые слова. Виктория, огромное вам спасибо. Есть сообщение от Ирины. Я с своей подругой познакомилась благодаря первому радио. Что? Вы серьезно? Это круто. Я отдавала вещи сына, и она откликнулась. И дружим, и помогаем друг другу уже 15 лет. У меня сейчас голова пойдет кругом, как же это здорово, и вот действительно, вот этот лайнер, когда говорится о том, что первое радио всегда с тобой, так она еще и объединяет людей и помогает найти своего друга. Это круто, это нереально. Я считаю, что вам нужно написать об этом пост, Ирина, между прочим, и отметить первое радио, потому что мои коллеги должны об этом знать. Это крутая история. Ну, а что сейчас будет крутого, так это музыка, потому что другой здесь не играет. Right.

Итак, на часах 11:50, а это значит, пришло время мне сказать вам «до свидания». Да ладно, не расстраивайтесь, одних я вас точно здесь не оставлю, потому что радовать и баловать ваши ушки дальше будет Павел Маргулян. Ну все, обняла, покружила и поставила на место. А, да, кстати, позвоните своему другу или своей подруге. Все, вы были клевые, я была клевая, друг друга похвалили, обняли, покружили и поставили на место. Спасибо, что были со мной. Пока-пока!

0: Первое радио всегда с тобой.
1: Реклама.
2: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Альтелливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
6: Center Car Азур. Дер Хашива 9.
1: Реклама.
8: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю.
9: Первое радио.
8: Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
10: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
11: Каждый понедельник и четверг в 19.00 в эфире программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.
12: Добрый вечер, дорогие радиослушатели и те, кто смотрит нашу передачу «Прямой ответ» на YouTube-канале Первого радио.
11: Экспертные мнения о войне и мире из уст ведущих специалистов, ученых, политиков и журналистов.
13: Друзья, ситуация в Российской Федерации как-то идет в разнос.
14: События военные могут начать идти на спад.
15: Мы сейчас говорим о том, что сейчас, что важные темы обсуждаем.
16: Говорите о том, что Украина готовила нападение на Россию, это немыслимый бред.
11: Каждый понедельник и четверг в 19.00 на Первом радио.
16: В прямом эфире с трансляции.
17: Голоса Первого радио.
18: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
19: Ехав на эфир, терзали смутные сомнения. А вспомнишь ли ты, Сава, как это все происходит? Приезжаешь сюда и как с ездой на велосипеде. Если один раз научился, то, в принципе, это на всю жизнь.
18: Владимир Савостов.
17: Первому радио 25 лет.
18: Первое радио. Новости.
20: Цаль обнаружил десятки единиц оружия в деревне Мадждаль-Зун на юге Ливана. Подробнее через несколько секунд. В стране полдень, у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Резервисты 55-й бригадной боевой группы под командованием 91-й дивизии действуют в деревне Мадждаль-Зун в зоне безопасности на юге Ливана, сообщает пресс-служба ЦАЛИ. Военнослужащие обнаружили в объектах гражданской инфраструктуры десятки единиц оружия и боеприпасов, в том числе автоматы Калашникова, магазины, патроны, гранаты, взрывчатые вещества, взрывные устройства и противотанковые ракеты. Кроме того, силы ЦАЛИ уничтожили здания, которые, по данным армии, использовались террористической организацией «Хизбалла». Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что ключевой задачей для Израиля и администрации США остается полная ликвидация ядерного потенциала Ирана. В интервью ABC News глава израильского правительства обозначил три возможных пути развития. Заключение новой сделки, продолжение жесткого экономического давления или военный сценарий. По словам Нетаньяху, любой из этих вариантов, ведущий к прекращению иранской ядерной программы, отвечает национальным интересам Израиля. Нетаньяху категорически опроверг предположение о том, что он оказывает давление на президента США Дональда Трампа или вводит его в заблуждение ради вовлечения Вашингтона в военный конфликт. Премьер-министр подчеркнул, что обсуждение стратегии проходит открыто, как между союзниками, однако окончательное решение принимает исключительно американский лидер. Депутат Кнессета Шарен Аскель в настоящее время дает показания в полицейском управлении ЛАВ-433 относительно выборов государственного контролера, состоявшихся в Кнессете 3 июня. Напомню, 2 июля Высший суд справедливости аннулировал результаты выборов, на которых победил Михаэль Рабелла, личный адвокат премьера Нетаньяху. Ранее юрсоветник правительства Галя Бараф-Миара и государственный прокурор Амит Айсман поручили полиции проверить, содержались ли ложные сведения в ответе Ликуда Багацу по петиции против выборов государственного контролера. Представители Ликуда утверждали в суде и в письменных заявлениях, что депутаты не получали указания фотографироваться с бюллетенями во время голосования по кандидатуре госконтролера. Однако депутат Шарен Аскель указал в своем заявлении, что такое распоряжение было. В связи с расхождением в показаниях юрсоветник поручил полиции еще раз опросить Аскель. Если депутат подтвердит свои слова, может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. В связи с экстремальной жарой, ожидаемой в ближайшие дни, 31 июля и 2 августа, в Израиле запретили разжигать костры на природе. Управление парков и заповедников сообщило, в соответствии с постановлением пожарной службы, из-за опасности возникновения пожаров вводится абсолютный запрет на разведение огня в заповедниках и национальных парках, за исключением специально отведенных для этого мест. Также сообщается, что из-за жары возможно закрытие туристических маршрутов по всей стране. Ранее метеослужба предупредила о приближении новой волны жары, которая начнется завтра и достигнет пика в субботу-воскресенье. Заметно жарче станет уже сегодня. Сейчас в Иерусалиме и Тель-Авиве 34 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 39, в Эйлате 42. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Эфир продолжает PM.

Шер со своей главной песней. Вот я с уверенностью могу утверждать, что это ее главная песня. Вот что самое популярное. Believe открыла сегодняшний выпуск программы PM. 30 июля, уважаемые дамы и господа. Но не пугайтесь, сегодня не последний день июля. Последний день июля будет завтра, в пятницу, 31 число. Сегодня всего лишь 30-е. Сегодня день Тет-Зайн, месяца Ав, в еврейском летоисчислении. Мы с вами на Первом радио. Я сейчас буду... Вступление у меня будет длинное сейчас. Готовьтесь. Пожалуйста. Те, кто ожидает следующую песню, минуты три подождите. Значит, на чем я остановился? На том, что вторая половина дня, что мы первое радио, 89.1 FM, программа PM. Пятый раз на этой неделе, потому что Йом Хамиши, потому что четверг. Время 8 минут 13. Значит, мы сегодня чем занимаемся? Традиционно я вам загадываю загадку в следующем часе. Мы будем общаться, и с учетом того, что в следующий раз мы сможем общаться только через трое суток в воскресенье. И поэтому, как всегда я говорю, нам, во-первых, надо закруглить углы, если они образовались в нашем общении с вашей помощью. Во-вторых, просто поделитесь чем-то, вашим настроением, вашими чувствами, эмоциями, соображениями на любую тему, которая вам важна. Вот как я сейчас буду делиться с вами. Во-первых, я хочу вам сказать спасибо за внимание. Обычно это говорят в конце эфира. Я говорю сейчас авансом. Спасибо за внимание. Может быть, это остановит кого-то, кто захочет выключить радио. Скажет, ну он же поблагодарил меня за внимание. Что же я буду его кидать, так сказать, и выключать? Буду дальше слушать. Теперь дальше. Что я хочу сказать? Две вещи. По поводу вот того, что нам рассказали в новостях. У меня вопрос. Можно сказать, риторический. Депутаты Ликуда написали в суд письмо, что не было никакого на них давления для того, чтобы снимать на видео или там на фото, что они снимали, голосование по выбору госконтролера. Что запрещено. Тайное голосование означает, что снимать этот процесс нельзя. У меня вопрос. Значит, на первом этапе голосования никто из них этого не делал. Не снимали. Но когда выяснилось, что ставленник Нетаньяху проигрывает, во втором этапе сразу несколько человек сняли на видео, как они голосуют и за кого голосуют. Это что? Это как объяснить? Они, не сговариваясь, решили нарушить тайну тайного голосования? Вообще никто им ничего не говорил, никто ничего не было. Вообще сами по себе сразу несколько человек появилась одна и та же мысль. А дай-ка я нарушу процесс тайного голосования. Ага. Если бы я был судью, я бы сказал так. Ага. Понял вас. Теперь второе, более полезная информация. У нас разгар сезона отпусков. Я сейчас слышал интервью с одним человеком, кратко его расскажу, но сначала на основе собственного опыта. По-моему, это было в аэропорту Милана. По-моему, это был Милан. Когда я шел с троллем, на котором лежала вот эта дутая куртка, знаете, такие зимой, которые мы носим, которые очень популярны. На тролле она лежала, остановился около магазина, в котором продавались кожаные изделия, там сумки, кошельки и так далее. Решил себе купить портмоне. Чемодан я поставил там как-то, магазин был открытого типа, там не было витрин, столб и свободный вход в магазин и выход этого магазина. Я у этого столба поставил свой чемодан с курткой наверху, стал смотреть кошелек, портмоне, арнак, ну сколько это было, минута, две, три, поворачиваюсь, чемодан есть, куртки на нем нет. Ушла куртка, точнее ушли. Я смотрю, там над этим местом висит камера. Пошел, нашел полицейских. Говорю, ребята, вот так и так, давайте посмотрим. Они говорят, во-первых, мы можем смотреть камеру только после 24 часов. Что-то они такое сказали. Потом они сказали, там что-то было ценное. Я сказал, нет, только куртка. Он говорит, ну тогда ладно, не расстраивайся. Ушла твоя куртка. Это эпиграф. Но я слышал сейчас интервью более тяжелого варианта. Человека, который в аэропорту Амстердама. Он, жена и маленькие дети, полно тележек, они приехали снять караван и путешествовать по Европе, положили на тележки все свои вещи, чемоданы, там, тролли, сумки, компьютер, и только на нем была маленькая сумочка, где был даркон и деньги. Значит, оставили эту тележку в здании аэропорта, и кто-то вышел, или оба вышли искать, где тут стоянка такси. Когда вернулись, тележки не было. Вся тележка уехала. Ушла. Со всеми чемоданами, вещами, одеждой и всем на свете. Для них, для родителей, для детей и так далее. Они тоже пошли к полицейским. Те им сказали,
Ну, в камере что-то ничего не видно, полно народу. Аэропорт Амстердама, Скифол, по-моему, называется, да? Там 10 миллионов человек одновременно находятся. И они сказали, здесь действует группа цыган, которые выслеживают вот таких вот нерасторопных пассажиров. Семейные, когда кто-то может пойти в туалет, оставить тележку или еще что-то. И сразу они там на поезд садятся, и вещи твои не вернутся больше. Я надеюсь, уважаемые дамы и господа, что вы понимаете, к чему я вам это рассказываю в преддверии вашего возможного отпуска, когда вы поедете в аэропорт. Причем у меня куртка ушла, знаете, в каком месте аэропорта? Когда я уже прошел проверку безопасности, но еще не прошел проверку паспортов. То есть, казалось бы, ты уже прошел, там проходят люди, только которые улетают. Но вот казалось мне... Чтобы вам так не казалось, будьте внимательны в аэропортах других стран. PM до 14.

0: Teddy Swims. Break Up in Reverse. Так называется его песня. До него была, если вы не узнали, Жанна Агузарова, ее вариант песни «Черный кот». Теперь ваше сообщение. Читаю. А зачем устанавливать камеры, пишет нам Валентин, если от них никакого толка? Непонятная логика. И еще, если бы сказали, что в куртке кольцо на 500 000, то какие бы были действия полицейских? Я думаю, что они тогда выразили бы мне сочувствие. На 500 000. Ну, наверное, камеры у них для каких-то более серьезных дел. А не для какой-то там куртки, какого-то там туриста. Всем привет! В свете того, что на выходные ожидается очень жаркая погода, от прогулок на свежем воздухе лучше воздержаться, предупреждает нас Слава. Лучше вместе с любимым человеком, с друзьями, за кружками ледяного пива заняться просмотром интересного сериала. Надеюсь, очередная эскалация Ирана с США в очередной раз проскочит мимо нас. Всем нам мирных, позитивных выходных. Ну, Слава, вы должны были тогда и посоветовать какой-нибудь сериал. Я вон у себя на телеграм-канале посоветовал только что вышедший французский такой сериал про действия спецназа «Elite Force», он называется, на Netflix. Это были фейсбучные сообщения. Я в WhatsApp. Ира, Павел, добрый день. Только не злитесь на меня. На мой порыв души. Я редко пишу об этом, это моя боль. Путинские подонки ударили сегодня по Украине. Подробности в новостях, слушать невозможно. Пусть эта мразь продолжает жить. Все равно ведь сдохнет своей смертью. К сожалению, я просто хочу, чтобы до конца дней ему по ночам являлись души загубленных мирных людей Украины. Детей, женщин и стариков. И ведь эта мразь не понесет никакой ответственности за то, что развязал войну. Это крик души. Простите, пожалуйста. Знаете, бывает так больно на душе, что нет сил выбирать корректные слова. Мой Мелитополь сейчас под оккупацией, я ничего не могу написать своим родным, которые там остались. Ира, вы знаете, казалось бы, что многие из нас привыкли к этой ситуации. Там это случается очень часто. Гибнут гражданские люди, Украины, и женщины, и дети, и все, что вы хотите. Казалось бы, ну вот не все привыкли. Люди продолжают писать и возмущаться действиями российских военных под руководством Владимира Владимировича Путина. Пятый год войны. Пятый год там погибают люди. За что и почему? Потому что Владимир Владимирович так хочет. Шалом, Павел. О Хамсине и песне «Легенде». Этот хит был написан группой, которая, несмотря на огромное давление на них фри-фалестинцев и всяких антисемитов типа Уотерса, лающих против их выступлений в Израиле, они в 2014 году в парке Айркон в присутствии 50 тысяч зрителей 4 июня в Хамсин было плюс 38, дали суперконцерт. А ведь когда-то британские радиостанции отказывались крутить этот трек из-за слишком бунтарского текста. А сегодня это визитная карточка легендарных The Rolling Stones. 30 июля 65 года в их альбоме «Out of Our Heads», то есть «Вне наших голов», да, мне так дословный перевод, появился самый узнаваемый хит всех времен «I can't get no satisfaction». А тот концерт в 14 году можно назвать легендарным. Я тоже там был. Тогда Мик Джаггер покорил всех своим ивритом. Он со сцены поздравил всех фразой «Хак шивот самех» и кричал «Эрев топ Тель-Авив!» «Где ты, Изя?» Да, я там тоже был. Чуть я вас там не видел, дед Изя. Было много концертов таких. Обратите внимание, что последние несколько лет звезды такого масштаба к нам в страну не приезжают. К сожалению. Первый рекламный блок этого часа.
1: Реклама. Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность

0: Участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в КНЕСет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицеон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицеон. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111.
6: Intelligo.
7: 03-944-1111.
4: Жаркое лето в Центркар.
3: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
4: Звоните 03-558-5458.
8: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
9: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: ЗФ Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в 3-м классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
12: Ну какой тут может быть комментарий?
13: Не знаю. Не знаю.
12: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
11: ЗФ Ханин.
14: Первому радио 25 лет.

0: На этой неделе у нас постоянный спонсор комплекс Адмеевой с Рим Ришон Лицеони. Мы о нем много рассказывали. Я напомню, сегодня четверг, последний день, напоминаю на этой неделе о том, что это комплекс нового поколения для людей пожилого возраста, конечно же. Где люди живут в своих собственных комнатах, двух- или трехкомнатные квартиры, каждая из них с балконом. И самое главное, что это вот такая новая современная концепция жизни, которая сейчас называется longevity, стала очень модным словом, особенно когда говорят о комплексах такого типа. Longevity — это здоровое долголетие означает. То есть там при желании можно быть занятым весь день. Там все время какие-то кружки, лекции, встречи, разговоры, общение, бассейн, пилатес, хедер-кошер, то есть тренажерный зал и так далее. В общем, возраст — это не ограничение. Вот а Виктор Ротшильд, который к нам приходил несколько дней, гендиректор, у него была прекрасная фраза. Он говорит, что для людей, которые начинают у нас жить, выбирают вот такой путь продолжения своей жизни, вхождение в наш комплекс — это не конец, это начало. Настолько активным там может быть жизнь, и, собственно говоря, и продление жизни от этого будет зависеть. В общем, Адмеева и Срим приглашают вас. У них сейчас четырехмесячный такой экспериментальный период. Можно зайти, не понравится, выйти оттуда. Находятся они в Ришине, Смелянские 40, это недалеко от каньона Азриэли Ришинского. Все вопросы, договариваться о встрече нужно сначала позвонив. Звездочка 6120. Звездочка 6120. Адмеева и Срим для тех, кому это актуально.
1: Реклама.
0: Так, продолжу пока читать ваши сообщения. Валентин написал: а знает ли Ира, что в первую каденцию люди Путина взрывали дома в Москве? Своих. Чему удивляться? Какие дети? Какой Мелитополь? Мы не привыкли. Просто если ты так никак не можешь повлиять на процесс, ты опускаешь руки. Это он в WhatsApp написал. В Facebook, простите. Это я перешел в WhatsApp. Здесь кто-то без подписи прислал видео тяжелой аварии с перевернувшимся длинным грузовиком, который хотел объехать машину, стоящую на левой обочине. Не на правой обочине, а на левой. Видимо, он решил, что он ее зацепит. Крутанул сильно руль вправо. И грузовик, это такой, как типа конвейер вот у него сзади, перевернулся, загорелся. И человек написал: люди, будьте осторожны на дорогах за рулем. Ну, об этом надо периодически напоминать. Нельзя отвлекаться, глаза только на дорогу. Всегда. Добрейшее, уважаемый, так начинает южанин. Давненько вам не писал, но сегодня возник повод. Сегодня моей любимой жены Алены день рождения. Хочу поздравить, безумно ее поздравить, пожелать ей только положительных эмоций. Я ее безумно люблю, бесконечно благодарен судьбе, что нас свел случай 10 лет назад познакомиться с прекрасной женщиной. Слушайте, ну ты живешь с человеком, да? И тебя все устраивает. Мало того, что тебя все устраивает, ты еще безумно его любишь. Надо быть благодарным судьбе. Далеко не у всех есть такие встречи в жизни. Южанин, я поздравляю вас с подарком судьбы. Ну и, конечно же, вашей любимой супруге Алене. Наши поздравления, мазалей тов. Продолжайте дальше хранить вашу любовь. Добрый день. Я в аэропорту Лондона ходил в туалет с чемоданом. Там тоже клоуна хватает, написал Викинг. Ну, если не на кого оставить, то надо идти в туалет с чемоданом, да, конечно же. Если в Амстердаме это семейство все вместе оставило свои вещи, то это обычная израильская безалаберность, а она наказуема. Так что говорится хорошо, что отделались вещами, таки да. Ну, да, расслабились люди и за это поплатились. Я поэтому и привел этот пример, чтобы не расслаблялись. Я понимаю, что отдых, кайф, начинается путешествие, прилетели в аэропорт, чемодан получен, все, начинается супер период. Расслабляться нельзя. То есть, что значит нельзя? Вещи должны быть все время перед глазами вашими. Вот и все. Ничего сложного в этом. Добрый день, Павел Михайлович. Я вам так скажу. Во всех аэропортах и больших железнодорожных вокзалах работают такие группы. Не обязательно ромской национальности. Зачастую в доле с теми, кто их должен ловить и предотвращать кражи. Виталий Криворожский. А мы завтра идем в кино под открытым небом и зрели на фильм «Приглашение». Уважаемый Виталий, фильм «Приглашение» о сложных взаимоотношениях пары супругов. которые получают от соседей оригинальное приглашение. Я не буду спойлерить, просто имейте это в виду. Так. Натаньягу, кто это, что, ваш любимчик? Какой-то кто-то прислал без подписи какой-то фрагмент из газеты «Телеграф» британской. Правый... Что? Слушайте, ну почему я должен вот это переводить? А своими словами вы не могли написать про моего любимчика? Любимчик здесь Яир Голан. А что, как, что? Вот я же сходу открываю, и потом вы хотите, чтобы я разобрал, что там написано на иностранном языке, и понял, что вы хотели сказать. Самое ценное — это то, что написано своими глазами, а не перепечатано из какого-то новостного блока, газеты и так далее. Примите, пожалуйста, это к сведению. Мы сейчас продолжаем. Олег Майами. Вряд ли его это настоящая фамилия, но звучит красиво. Майами. Песня называется «Ближе».

0: Так, ближе так называется эта песня. Я тут смотрю сообщение. Которые не прочитанные. Почему-то мне показывают как непрочитанные, хотя я помню, что я их читал вчера. Вот, в частности, кто-то вчера спросил, а что, Биби встретился с Зеленским в Вашингтоне, они разве не поссорились? Я вчера отвечал на этот вопрос. Они, их не было официальной встречи. Они встретились где-то в компании, стоя в окружении других людей, о чем-то поговорили и разошлись. Это не было то, что мы считаем как официальная встреча лидеров стран. Сержант написал нам вот что. Просили рекомендацию, пожалуйста, американский... сейчас открою. Американский сериал 26-го года «Девять трупов в мексиканском морге». Господи, это боже мой. Для любителей сесть ночью перед телевизором и побояться немного. Жутковатый сюжет, чем-то 10 негритят напоминает. И оставьте вы на пару дней всю эту политику, лучше вынести нашим кошечкам воды на улицу. Я нашим во дворе налил сегодня утром. Кошатник-сержант. Хороший совет. Сейчас самые жаркие дни вообще, господа. У нас есть люди, которые считают это мелочью писать об этом. А я считаю, что это важный человеческий поступок. И он порой гораздо важнее и больше говорит о человеке, чем споры о политиках. Кстати, я так понял, человек, который мне прислал выдержку из газеты «Телеграф», если я правильно ее понял... Он написал, это ваш любимчик. Здесь Яир Голан. И текст говорит о том, что Яир Голан поставил как бы одним из условий вхождения в Кнессет это создание two-state solution. Государства для двух народов. Значит, уважаемый, знающий моих любимчиков, я скажу сейчас еще раз две вещи. Первое. Не слушайте, что говорят политики в предвыборный период. Это ничего не означает. Жизнь и реальность иногда показывают нам, что это ничего не означает. Теперь по поводу решения двух государств для двух народов. Я вам сейчас скажу такую вещь. В конце концов, что-то типа этого и будет. Потому что другого решения никто реального не предлагал. Все возражали против этого, но реального решения этого конфликта никто не предлагал. Поэтому ни сейчас, ни через год, ни через два, ни через три, ни через пять, может быть. Но я не вижу другого варианта разрешения этого конфликта. Вы уж извините меня. Может быть, вы видите, я нет. Я знаю, что сейчас будет реклама.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: «Чертог» – легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог». Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда. Лидский квас. Любимый квас.
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
4: Жаркое лето в Center Car.
5: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
4: Center Car Azur.
5: Терех Ашива 9.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Вкусно.
1: Лидский квас. Любимый квас. Реклама.
0: Так, у нас Игорь Красковский. Вот вы знаете, помните, такая юмореска была, собрание на ликероводочном заводе. Там выступала, а мы до сих пор не слышали начальника транспортного цеха, это вот оттуда. Но там была еще такая кета, как ведущий собрания, председатель, там, я знаю, профсоюза, говорил, что у нас пришла на завод группа студентов, и уже несколько дней не можем их найти вообще, где они пропали на заводе. Так вот, Игорь Красковский приехал в комплекс Адме в Исрим, и его несколько дней не могут там найти. Он из кружка в кружок, из кружка в кружок там ходит, и только из командировки передает нам, что там происходит. Игорь, привет. По телефону мы тебя находим.
7: Тут хорошо просто, поэтому вы не можете найти меня, честное слово. Поэтому я и уже сколько? Второй день я тусуюсь здесь. Так. Итак, друзья, я в командировке. И скажу вам вот что. Если вам или вашим родителям 65 или больше лет, имею в виду, то эта информация специально для вас.
0: Причем больше может быть и 80, и 90, и под 100, может быть, да?
7: Ты не понимаешь. Нет, Паша, я знаю... Не видел вот эти дедушки и бабушки, насколько они милые, насколько они заняты, насколько они... Я заходил в комнаты, где они изучают английский язык, а там компьютер, а там они готовят, а там книжки. Это просто, это можно просто обалдеть, насколько это мило, насколько это классно. Так вот, это Дьюр Муган, защищенное жилье. Называется это Аднева Исрим, Ришон Лицион. Но это как большая красивая гостиница, грубо говоря, но там квартиры, они просто маленькие номера. Итак, это жилой комплекс премиального класса, да, можно так сказать. Аднева Исрим, Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия – жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Кстати, медицина тоже там присутствует, и врачи, и медсестры, и так далее, и так далее. Здесь не просто заботятся, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном комплексе с профессиональной заботой и вниманием, как дома, только лучше. Итак, запишите сразу телефон, звездочка 6-120, в Адмеево и Срым, Ришон Лицион. Вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки, программы питания, тренировка мозга для ясности мышления, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия. Вот я, например, полчаса назад видел, как музыканты заносили аппаратуру для вечерней там концертной программы или танцевальной, я уж не знаю точно. Живая, насыщенная социальная жизнь. Только сейчас, друзья, действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в абсолютном комфорте и с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Адмеева и Срим, Ришон Лицион. Напомню, телефон звездочка 6-120. Кохавит 6-Меева и Срим. Звездочка 6-120. Все, звоните, приезжайте, посмотрите. И я уверен, вы получите настоящее удовольствие. Многие останутся. Павел, спасибо.
0: Игорь, взаимно. Между прочим, нам сообщили из комплекса, что благодаря рекламе у нас на радио, у них есть уже договоренность о нескольких встречах с нашими радиослушателями, которые будут приходить, изучать, узнавать все и потом принимать решение. Так это из-за тебя тоже.
7: А потом мы напросимся на новоселье, Павел, окей. Да?
0: Игорь Красковский, да. Спасибо, Игорь. Всего доброго. Бай-бай.
1: Реклама. Первое радио 89.1 FM. Лучшая музыка.

Hermes House Band спел про Country Roads. Деревенские дорожки, которые приведут героя этой песни в те места, где навсегда осталось его сердце. Его дом. Ну, там мы уточняем в данном случае в Западной Вирджинии. Но у каждого из нас свое такое место. Так, еще сообщение. Таки да, это подпись автора следующего сообщения. Пишет нам про эту аварию, о которой рассказывал с грузовиком. Эта авария, кстати, случилась в 2:30 ночи. И стала сегодня причиной громадных пробок по всему центру аж до сих пор. И главное, что водитель Масаита погиб. И опять из-за израильской же безалаберности. Один дупель остановился там, где нельзя, а другой его прозевал. Написал таки да. А когда нам уже аншлаг расскажет нам в красках о новых достижениях нашего мистера великолепного и его царицы за границей? Почему аншлаг, когда он аншель? Не надо путать имена наших радиослушателей, уважаемые такида. Я же не называю вас таки нет. Вы таки да? Добрый день всем. Хочется поздравить всех с наступившим улучшением громкости звучания в аппликации. Надеюсь, что надолго. Всем шаббат шалом, Виктор Печатник. Ой, приятные новости, Виктор. Тихий. Привет, ПМ. Не знаю, сколько камер смотрели на твою куртку, но то, что я увидел в Пекине на площади Мао Цзэдуна, был шок. На каждом столбе, я считал, было минимум 10-12 камер, а проверка на площадь была через телевизор для вещей, рамку и ручной проверки для до резинок от трусов и носок. Как сказал наш гид, это мера безопасности, так как мавзолей – святое место. Пекин красивый, исторический, и Шанхай крутой технологически, но на один раз. У нас и вкуснее, и интереснее, и не скучно, это точно, написал Тихий. Слушайте, в Шанхае с окрестностями 30 миллионов населения, вы знаете? Представляете? Это 3 Израиля там живут. Ну, Китай вообще технологически прорывная страна. Ваш любимчик, попытка номер 2. Слушайте, вы меня не услышали. Значит, уважаемые радиослушатели, присылаемые мне информацию про Яира Голана. Мне не нужны ваши фрагменты из иностранной прессы. Присылайте, что вы думаете, пожалуйста. Я все знаю про высказывание Яира Голана. Эта тема в нашем обществе обсуждалась очень широко. Что вы мне хотите, что-то новое? Если вы хотите мне сказать что-то новое, то у вас пока не получается. Новое для меня будет ваши собственные мысли, которые, как я понимаю, вы не можете сформулировать. И присылайте мне отрывки из газет. Правильно я вас понял? Добрый день всем, Павел. А спросите, пожалуйста, у этого комплекса для проживания Адмеева и Срима имеется мамат? Спасибо, Лена. Имеется, Лена. Нам гендиректор об этом рассказывал. Имеется, конечно, имеется. Более того, там людям убирают в квартирах, как в гостиницах. Они самим убираться в квартире не надо. Приходят специальные люди и делают уборку там у них. Так, но все это по телефону звездочка 620. Позвоните, спросите все, что вам надо. Звездочка 620. Так, смотрю. Так, вижу. Так, не вижу. В смысле, вижу, что я прочитал все, что пришло к этой минуте. Господа, напоминаю в связи с этим. Для отправки сообщений не только сегодня, но и на этой неделе у вас осталось около 40 минут до середины прошлого часа. Да, прошлого, господи, следующего, конечно же. Поэтому, если есть чем поделиться какими-нибудь мыслями на любую тему, про моего любимчика, про вашего любимчика, про ваших любимчиков, но главное своими словами, то пишите или на странице программы PM в Фейсбуке, или отправляйте ваше сообщение на наш ватсаповский номер 054-20-70-800. Завершаем первый час программы PM сегодня.

0: Реклама.
1: Ты не поверишь. За 3 дня нашел квартиру и работу.
2: Как тебе удалось?
1: Доска ТВ. Рекомендую.
3: Доска ТВ. Крупнейшая русскоязычная доска объявлений Израиля. Работа, жилье, услуги. Все в одном приложении. Бесплатно в Apple Store и Google Play.
4: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
5: Филиалы ДАКС «Ришон-Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон-Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Шдерот-Вайцман 2.
6: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
7: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями и активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» — летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адмеатай Срим» Ришон-Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адмеатай Срим» Ришон-Лицион. Звездочка 6-120.
8: В соответствии с уставом мероприятия.
9: Жаркое лето в Центр-Кар.
10: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
9: Центр-Кар Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама.
11: Голоса первого радио.
12: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафалеля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: править пристрастным вино.
1: Дмитрий Гершензон.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: Еще двое израильтян пересекли границу Сирии. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Два израильских гражданина пересекли границу Сирии в районе Хермона. Об этом сообщила пресс-служба ЦАЛЯ, добавив, что армейские силы действовали для обнаружения нарушителей и уже вернули их в Израиль. Задержанные переданы полиции. Это уже второй случай нарушения границы в последние дни. Ранее ЦАЛЬ обнаружил и вернул троих израильтян, которым удалось провести ночь на сирийской территории. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность утверждения плана масштабной воздушной кампании против Ирана, которая будет включать от 10 до 14 дней интенсивных ударов с целью нанесения тяжелого ущерба его ракетным системам. Об этом сообщает Wall Street Journal, добавляя, что план разработан командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером. Согласно сообщению, Трамп также рассматривает вариант более ограниченных ударов, которые оставят возможность для продолжения дипломатических контактов. Прокуратура подала обвинительное заключение в окружной суд Хайфы против 34-летнего Амира Хишама Мухаммеда Тайти из местного совета Буэйна в Галилее, которому инкриминируют выполнение заданий для Ирана. Следствием установлено, что Тайти, работавший водителем скорой помощи, использовал свой свободный доступ к больницам по всей стране, передавая своему куратору информацию и фото о готовности нескольких больниц в обычном и чрезвычайном режимах. Также выяснилось, что обвиняемый снимал президента Ицхака Герцога во время его визита в медицинский центр Галилеи в Наарии. Правительство Египта официально сообщило, что причиной пожара на двух танкерах со сжиженным газом в порту Демьета на Средиземном море стал удар беспилотного летательного аппарата. Расследование продолжается, принимаются все меры, необходимые для защиты национальной безопасности Египта, цитирует агентство Рейтер заявление властей. Отметим, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за атаку. Накануне беспилотник атаковал принадлежащий американской компании танкер, служащий плавучим резервуаром. Пламя перекинулось на соседнее судно, пожар удалось потушить. Предполагается, что за ударом может стоять Иран, и речь идет о значительной эскалации американо-иранского конфликта. В Ливане развернулась кампания за бойкот фильма «Человек-паук. Новый день». Причиной стало участие в проекте американо-израильского продюсера Ави Арада, которого активисты обвиняют в публичной поддержке Израиля. Призыв к бойкоту опубликовала ливанская газета «Аль-Акбар». По данным издания, инициатором кампании выступила организация, занимающаяся бойкотом сторонников Израиля в Ливане. Накануне выхода фильма в ливанский прокат активисты опубликовали обращение, в котором призвали зрителей отказаться от просмотра картины. Авторы обращения напоминают, что Ави Арад является одним из ключевых продюсеров франшизы о «Человеке-пауке». По их словам, он неоднократно выступал в поддержку Израиля, а потому бойкот фильма – это отказ финансировать тех, кто поддерживает израильскую политику. Метеослужба предупреждает о приближении новой волны жары. Она начнется завтра и достигнет пика в субботу и воскресенье. Волна зноя принесет с собой сильные, местами экстремальные тепловые нагрузки по всей стране. Заметно жарче станет уже сегодня. На побережье Средиземного моря жарко и влажно. По данным метеослужбы, в Иорданской долине температура в выходные достигнет 46 градусов. В Араве и районе Кинерета ожидается около 45 градусов. На Голландских высотах в Галилее и Негеве прогнозируют 38-42 градуса. Ну а сейчас в Иерусалиме и Тель-Авиве уже 34 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 39, в Эйлате 42. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. О развитии событий в следующем часе.

0: А что, песня кончилась, что же? Это же был Энрике Иглесиас. Песня обо мне и о тебе. You and I, так она называется. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я тут отошел, понимаешь, возвращаюсь, а песня уже закончилась. У пульта стоит Катя Бергунова. Я говорю, ну давай начни без меня. Она говорит, нет, лучше уж вы сами. Приветствую всех наших радиослушателей. 30 июля, сегодня Йом-Хамиши, четверг, 8 с половиной минут 14-го. Ого-го, июль заканчивается, господа. Мы идем по плану. Про сообщения я вам все сказал. Осталось, когда я говорил, было больше времени, сейчас меньше времени осталось. Минуты 22-23. Для сегодняшнего эфира, который и эфир этой недели. Потом сможем общаться только в воскресенье. Так, давайте почитаю сообщения, которые пришли к этой минуте. Два вопроса. В том, что Китай высокотехнологичная страна, никто не сомневается. Но почему тогда столько китайских гастарбайтеров работают в Израиле? И второй. Кто перепел в прошлом часе песню Modern Talking? Я думал, лучше Сергея Минаева это никому не удавалось. А тут практически как оригинал получилось. Сержант. В прошлом часе, если вы говорите о песне Джеронима Скандилак, ее исполнила группа Modern Talking. Ее никто не перепевал. Это раз. Во-вторых, почему много китайских гастарбайтеров? Потому что до нас доходят достижения китайских технологий. А в Китае, я вам хочу напомнить, почти 1,5 миллиарда населения. И где-то в глуши есть люди, которым не на что жить, они ищут работу за границей. И вот и все. Объяснение. Алиса, я перехожу в WhatsApp. Алиса пишет. Адмеева и Срим, я звонила, они не с 65 лет, а с 70. Так что исправьте в рекламе. Алиса, я думаю, это зависит от состояния человека физического. Я думаю, что, как и во многих местах, могут сделать исключение. Сегодня понятно, что в 65 лет люди еще... это о-о-о, люди в 65 лет. О-о-о. Но бывает по-разному. Паша, Аншель, он для тебя, а для нас он уже аншлаг. Каждый раз после него встаем и рукоплещем с криками «Ура!». Уважаемый, кто это? Таки да. Я очень бережно отношусь к никам и именам наших радиослушателей. И считаю, что искажать их, да еще в публичном пространстве, нельзя. Человек называет себя Аншель, значит, он для всех Аншель. Для вас внутри себя он может быть аншлагом и кем угодно. Но если уж вы пишете о нем в публичном пространстве, то Аншель. Надо уважать имя или псевдоним человека, который он выбрал. Доброго дня, Павел. Почему написано в новостях первая леди Сара и помолодевший Нетаньяху? По-моему, первая леди Михаль Герцог. Или я что-то пропустил, Аленка? Ну, Аленка, это по-разному. По-разному бывает. Иногда называют гражданин номер один президента. Иногда Сару называют первой леди. Как кто относится? Вообще, в отношении Сары... Нетаньяху и всевозможных слухов, подтвержденных и неподтвержденных, что она так много решает, принимает решение и участие в решениях своего мужа, про нее говорят так. Соединенные Штаты с визитом прибыл глава правительства Израиля и ее муж. Есть и такой вариант тоже. В аэропорту Лондона на вылете была задержка рейса на 2,5 часа. Поэтому лондонский дьюти-фри был очень довольный мной. За 2,5 часа оставил там целую зарплату. Но хоть все довольны подарками, да и пиво напоследок напился вдоволь там же в пабе. Викинг. Ну классно, Викинг. Ну это классно. Вот дьюти приезжаешь в аэропорт, прошел вот эти все чек-ины, чемоданы, все. Дьюти-фри. Если приезжаешь заранее, а сейчас летом в израильский аэропорт, точно надо минимум за 3 часа приезжать. Минимум за 3, а лучше за 4. Прошел все вот эти очереди. У тебя есть еще время. Ты берешь себе там пиво, кофе, что-то там еще. Ходишь дьюти-фри в этот, в тот. А если доплатить денег, можно пойти в лаунж и там посидеть в спокойствии, в тишине. Ну, если вы не бизнес-классом там летаете или у вас там достаточно никудот каких-то. Да... И это у тебя уже начинается отпуск. У тебя состояние души уже. Ты уже кайф. Ваш рейс задержится на час. Да хоть черт с ним, пусть на час. Я еще в какой-нибудь магазин скажу. Да, я вас понимаю прекрасно. Так, Аншель прислал нам два своих традиционных сообщения четверговых. Слушаем.
1: Шалом. Большое спасибо господину ведущему Павлу и радиослушателям за теплые слова в мой адрес. Мне было очень приятно это слышать. Моему поколению, которые приехали в возрасте 40+, досталось по полной программе. Но выдержав все испытания, мы не сломались. Купили квартиры, машины, выучили детей и полюбили еврейское государство всей душой. И наслаждаемся каждым днем, путешествуя по всему Израилю. Любуемся и гордимся нашей героической еврейской молодежью. Вчера посмотрел прекрасный концерт Максима Леонидова. Нахлынули воспоминания его легендарных выступлений с группой «Секрет». Напоминаю любителям снукера, что сейчас в Китае проходит турнир с участием всех мировых звезд. 2 года подряд китайские снукеристы обладают высоким званием чемпионов мира. Зай Гезунд, всем приятных выходных. А гутер шабас лекулям. Будьте здоровы и счастливы. С уважением. Аншель.
0: И это в Китае происходит. Ну надо же, все снукеристы собрались в Китае теперь, да? Все в Китае. Так. А вот куда можно сейчас в Израиле поехать? Ну, те, кто не летит за границу. Нас предупреждают, что будет сильная жара. Вот куда? Куда деться? Ну, на свежем воздухе точно, наверное, нельзя быть. Если только под вечер куда-нибудь. В пустыне наверняка будет прохладно. В Иерусалиме наверняка будет прохладно. Все-таки это горные, Иерусалим, горные районы, в пустыне, вечером очень жарко, днем, а вечером прохладней. Ну, можно, наверное, куда-нибудь. В Твери 41 Саша написал, прислал фотографию свою приборную доски, да? Ну, все, говорят, жара, да. Привет вам всем, дорогие, любимые первые радиослушатели. Пишет нам Марк Оригинал. Рекомендую на выходные или в другое любое для вас время запастись попкорном и колой или другими любыми для вас любимыми вкусняшками. Посмотреть легендарный научно-фантастический фильм от Джорджа Мельеса «Путешествие на Луну». Приятного просмотра вам, Хаверим Якарим. Всем здоровья, добра и душевного тепла. Марк Оригинал. Марк, спасибо за рекомендацию. Татьяна прислала объявление, срочно нужны рабочие в ресторан. Татьяна, это точно не в программу ПМ. Она даже перечислила, в какой ресторан. А посетители нужны в какой-нибудь ресторан? Интересно, кто из наших радиослушателей читал, или я вам об этом рассказывал, о моем приключении с купленными устрицами в магазине «Канкон», которые я дома решил открывать, потому что мне их дали закрытыми. И чем это закончилось? Я в Фейсбуке написал, чем это закончилось. Вам рассказывать не буду. Это фильм ужасов. Так. Это я прочитал. Это я озвучил. Это я поймал. Сержант, два вопроса. В том, что... А, нет, подождите. А, это я читал. И про Китай, и про группу Modern Talking. Все, возвращаемся к музыке, господа. Значит, есть у нас такой довольно популярный певец, известный, Амир Дадон, так зовут его. Он выпустил такой EP, то есть как бы диск с несколькими песнями. Я вам предлагаю послушать одну вот такую красивую композицию, которая называется... И сама по себе она называется «Байом Ахиефе». «Самый прекрасный день». Амир Дадон.

Амир Дадон. «Байом Ахи Яфе», так называлась эта песня. Так, так, так, я смотрю, что у нас тут с почтой происходит. Что у нас тут с чем происходит? Неужели устрицы ожили и начали грызть мебель близлежащих домашних животных? Счастливчик, счастливчик, зайдите на мой Facebook, там все написано. Чем это все закончилось? Мои отношения с устрицами, которые надо было открыть, о чем я не подумал. Что открыть их не... Так вот сходу их не откроешь. Вот так. Так, ну ладно. Загадка, наверное, да? Я смотрю на время, думаю, что у нас тут есть несколько сообщений. Почитай сообщение, пока вы будете думать над загадкой, как обычно. Итак. Сегодня она простая. Ну, я думаю, что в конце недели. Жара такая, я буду сложные загадки загадывать. Поэтому загадка сегодня об одной... То есть ответ должен состоять из одного слова. Это слово обозначает один из любимых моих разделов для загадывания вам загадок. Я им часто пользуюсь. Ну, это и наукой, что ли. Я решил проверить происхождение этого слова, которое называется этот раздел, и увидел, что оно пришло к нам из древнегреческого, как и много слов. Пришло в международный, во французский, в английский, в славянский, из древнегреческих, из латинских и оттуда вот все. Значит, это слово из древнегреческого пришло в двух частях и означает учение об истине. Учение об истине. Вот если дословно его перевести, там истина и одна половинка слова, а второе слово или учение. То есть учение об истине. Чего истине, чего я вам говорить не буду, потому что тогда вы сразу догадаетесь. А я хочу, чтобы вы не сразу догадались, а немножко подумали. А потом позвонили по телефону 07-5-2-8-9-1. Не хотите звонить 07-5-2-8-9-1, звоните 07-2-4-2-8-9-1. Не хотите 4-2, звоните 07-22-3-2-8-9-1. Я сейчас запутаю специально. Так, дед Изя, а еще я задумался о своем возрасте. Оказывается, я не так уж и молод. Мой тарих и год рождения звучит как «Ках тет ба элюль тавшин ках гимел». «Ках тет ба элюль таш как». Я родился 29 июля аж 5723 года. Ну, я и стар, дед Изя. Уважаемый дед Изя, если вы решили так перевести свой день и год рождения, хотите, я вам задам дополнительный вопрос? А в какой день недели вы родились? Скажите мне, пожалуйста. Это специальная персональная загадка для вас. Так. Так, так, так. Норвегия, плюс 22 градуса. Там хорошо, Альберт. Он прислал фотографию своего телефона к Варсава 34. Слушайте, я был в Норвегии когда-то на экскурсии, там фьорды, шмёрды и так далее. И я помню ситуацию, ситуация была такая, середина июля. Я смотрю новости, в Израиле страшная жара 41 градус. Я стою на мосту в Норвегии, в куртке, подняв воротник, потому что дует такой ветер, там плюс 14, что меня сдувает вообще. И вот такой контраст. Тут у нас было 41, там было плюс 14, сильный ветер и так далее. То есть, да, в Норвегии хорошо. Но я уж не знаю, насколько это хорошо, если круглый год, когда там тепло вообще не бывает, наверное. Или бывает

0: Философия, Александр.
1: Ну, извините.
0: Ничего, все нормально. Спасибо вам за версию. Идем дальше. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Как вас зовут?
2: Марк.
0: Марк, слушаем вас.
2: Я извиняюсь, вы можете, пожалуйста, повторить еще вопрос, пожалуйста?
0: Могу повторить вопрос. Значит, я прошу вас отгадать слово, которым обозначается раздел, ну, науки, наверное, я не знаю, можно ли называть это наукой, но я пользуюсь этим, очень часто загадываю вам загадки. Это вообще моя любимая тема, на которой я загадываю вам загадки. Слово это пришло нам из древнегреческого, и если разложить его по двум полочкам, там оно из двух состоит, то означает «учение об истине». О чем речь?
2: Может, я ошибаюсь, наверное. Но, может, я могу ошибаться, но Сократ, древнегреческий философ,
0: так.
2: Из Афин.
0: Так. Это к чему? Мне надо не имя, мне надо название вот этого раздела, ну, наверное, науки, что ли, или как назвать это? Сократ здесь ни при чем.
2: Сократ говорил, что в процессе общения, так. В процессе диалога между двумя людьми и больше, может рождаться истина в процессе.
0: Может быть, и... Я в этом, кстати, плане с Сократом невозможно. Очень часто в процессе диалога или в споре никакая истина не рождается.
2: А Сократ в процессе общения, его... Тем самым он любил...
0: Слушайте, социальные сети нас убедили, и вообще и в живой распор, что в споре никакая истина не рождается. Чаще всего люди остаются при своих. Так что передайте это Сократу, если возможно это как-то. Нет, я не слышу от вас правильного ответа. Спасибо вам большое за рассуждение. Идем дальше. Алло.
3: Добрый день, Михайлович.
0: Как вас зовут? Как?
3: Вадим.
0: Вадим, не расслышал. Вадим. Слушаем вас, Вадим.
3: Знаете, при разгадывании загадок нужна логика. Может быть, это логика?
0: Нет, это не логика. Хотя логика очень часто нужна при разгадке. Здесь, наверное, нужно... Я даже не знаю, что нужно, чтобы отгадать эту загадку. Помощь, я так думаю, какой-нибудь искусственный интеллект или еще. Спасибо вам за версию. Она логична, но это не то. Алло.
4: Алло, здравствуйте.
0: Добрый...
4: Я думаю, это этимология.
0: Как вас зовут?
4: Инна.
0: Инна, вы знаете, что очень часто бывает, когда у мужчин ничего не получается, приходит женщина, и у нее все получается. Единственное, что я вас очень плохо слышу, я не знаю, это вы виноваты, я виноват или наш техник виноват. Это слово «этимология», уважаемые дамы и господа. Я очень часто вам загадываю загадки о происхождении слов, пытаясь их как-то окутать в какие-то загадочные данные, которые я вам даю. Но пользуюсь я этимологией, я думаю, слышу какое-нибудь слово в жизни, думаю, дай-ка я проверю, как оно к нам пришло, откуда пришло. И если вариант интересный, я его загадываю. Набираю в интернете «этимология», слово такого-то. В данном случае я набрал в интернете этимология, слово «этимология», и у меня выдал, происходит из древнегреческого языка образование двух корней. Истина, подлинное значение, и слово или учение. Буквально означает учение об истине или об истинном значении слова. Это уже я вам сказать, конечно же, не мог об истинном значении. Инна, правильный ответ. Слово «этимология». Ваша музыкальная заявка. Слушайте, вообще вы у меня пропадаете. Но я расслышал Эми Уайнхаус, а название песни?
4: Black to Black.
0: Ну это одна из самых известных ее композиций. После рекламы она будет в нашем эфире по вашей просьбе. Вам спасибо и шаббат шалом, Инна. Всего доброго.
4: Шаббат шалом.
5: Бай-бай. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.

0: Год без забот.
1: Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
4: «Альта Ливелла» – высокий уровень по-итальянски и воплощение стиля и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alta Livello. Высокий уровень по доступным ценам. Рожанский 11. Решен Лицион. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адме Бейс Рим» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
8: Жаркое лето в «Центр Кар».
9: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
10: «Центр Кар Азур».
11: Филиалы «ДАКС» Ришон Лицион и «ДАКС Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион, Лещанский 3, Аждот, Ждерот Вайцман 2.
1: Реклама.
12: Голоса первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
13: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
12: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
14: Прежде чем мы начнем слушать заявку Инны, песню Эми Вайнхаус, давайте я вам напомню кое-что из ее биографии, потому что она была вообще знаковой певицей британской. Она вошла в книгу рекордов Гиннесса как единственная британская певица, получившая 5 наград Грэмми. В августе 2011-го альбом, заглавная песня прозвучит «Back to Back», была признана самым успешным альбомом 21 века в Великобритании. Но я бы сказал, что до 2011 года слишком рано называть самым успешным альбомом века, альбом 2011-го. Но, тем не менее, факт остается фактом. У нее куча наград, лучшая британская исполнительница 2007 года, но страдала от алкогольной и наркотической зависимости. И пополнила так называемый клуб 27. Надеюсь, вы знаете, о чем речь. Эми Вайнхаус. Back to Black.

0: Неделю назад исполнилось 15 лет со дня смерти Эми Уайнхаус в 2011 году. Кстати, на всякий случай заглянул в Википедию. Просто я помнил кое-что интересный факт ее биографии, хотел убедиться и убедился. Да, она потомок евреев Российской империи. И вообще я удивляюсь, почему из Российской империи столько известных людей, которые потом стали известными, или их потомки стали известными, что просто диву даешься, сколько эта страна потеряла гениальных людей, которые могли бы быть гениальными и остаться в России, если бы не революция, если бы не Ленины, Сталины, Путины, если мы говорим о современности и так далее. В общем, среди евреев полно известных музыкантов, нобелевских лауреатов, ученых и так далее. Правда, объективности, ради надо сказать, среди них есть и уголовники. Один из них сейчас со мной в студии. Марианна Беленькая. Привет, Марианна.
1: Привет.
0: Ну, она осуждена российским судом за нарушение там каких-то правил иноагента, но мы не будем сейчас об этом. Марианна анонсирует свою вечернюю программу и завтрашнюю утреннюю. Слушаем тебя.
1: Привет, да. У нас в гостях Рамис Юнус. Это профессор политологии Международного университета Хазар и бывший руководитель аппарата правительства Азербайджана и экс-управляющий делами парламент Азербайджана. Но говорить мы будем не только про Азербайджан, как бы вы могли подумать. Хотя, конечно, безусловно, это тоже интересная тема, отношения Израиля с Азербайджаном, с Арменией, несостоявшееся признание геноцида армян до конца. Темная история. Он профессор, он любит геополитические темы, живет в США, и мы поговорим в том числе о политике Трампа вокруг Ирана, вокруг Кавказа, ну и, естественно, как я уже сказала, о том, как все мировые проблемы связаны и выливаются в одну точку.
0: Давай напомним, ты вот затронул эту тему интересную по поводу геноцида армян. Ситуация была такая. Правительство проголосовало за признание геноцида армян. И для того, чтобы стало официальным признанием государства, должен был проголосовать Кнессет. Да. Между решением правительства и будущим голосованием Кнессета Азербайджан поднял бровь, сообщил нам об этом, и голосование в Кнессете не состоялось.
1: Да, он намекнул на, я так понимаю, еврейским общинам в Азербайджане, что ему это очень-очень не нравится. Но Азербайджан наш большой союзник, и, в общем, ну, зачем терять союзника, особенно в таком регионе, рядом с Ираном?
0: Окей,
1: не стоит. Так. Ну, я, во-первых, напомню, кстати, для тех, кто пропустил, в понедельник была интересная передача, у нас был достаточно новый эксперт, военный Украины, эксперты. Если вы хотите посмотреть, в общем-то, расклады, что сейчас происходит именно с военной точки зрения, можно послушать передачу. Она на Ютубе висит на прошлой неделе. Ну, а завтра, как всегда, выйдет обзор прессы в 8 утра и тоже только на Ютубе.
0: Напомню, что Марианна, по-моему, единственная в нашей стране, кто на русском языке делает обзор арабской прессы, ставит его, заливает его в Ютуб. В 8 утра в пятницу появляется еженедельно.
1: Заливает его...
0: заливает другие руки, другими руками заливает. И Катя Вергунова, которая у нас тут отвечает за многое, вообще, что происходит в видео, скажем так, формате нашей радиостанции. Но по утрам на странице нашей радиостанции в Ютубе этот обзор появляется.
1: Да, и скажу, что завтра будет необычная тема. Вообще события в регионе очень необычные, но я не буду спойлерить.
0: Но зато ты интригуешь.
1: Да.
0: Окей. Марианна Беленькая. Марианна, спасибо большое.
1: И до деталей и прямого ответа через, сегодня.
0: Через 20 с небольшим минут она с Кричевским подведут. Вы с Кричевским подведете итоги этой очередной бурной недели нашей жизни.
1: Да.
0: Спасибо. Бай-бай.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: у нас второй раз в программе песня, название которой есть слово «Джеронимо». Том Моден Токен спела «Джеронимо с Кадиллак», а сейчас группа «Шепард» спела. Я зашел, посмотрел, кто такой Джеронимо. Интернет говорит, что это знаменитый индейский военный духовный предводитель апачи, боровшийся против вторжения Соединенных Штатов и Мексики, ну и против давления против индейских племен. Причем здесь Джеронимо с Кадиллак, там была романтическая песня, сейчас я проверю во время рекламы, может быть, есть такой тип Кадиллака американского Джеронимо, пока я не знаю. А пока реклама.
1: Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
1: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
3: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто! City Wash Express. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте citywash.co.il. Работаем до 9 вечера.
2: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
1: Лицкий квас. Любимый квас.
5: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
6: Жаркое лето в Центркар.
7: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: Центркар Азур.
7: Дерех Ашива 9.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383».
8: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Реклама.
9: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня в командировке. И если вам или вашим родителям 65 лет или более, то эта информация специально для вас. Диюр Муган, защищенное жилье Адмева и Срим, Ришон Лицион, представляет жилой комплекс премиального класса. Адмева и Срим, Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботиться обо всех потребностях, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Запишите номер телефона звездочка 6120. Звездочка 6120. В Адмева и Срим, Ришон Лицион, вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки для укрепления тела и духа. Программы питания для здоровья и долголетия. Тренировка мозга для ясности мышления. Контроль показателей здоровья. Интересные лекции, культурные мероприятия. Живая, насыщенная социальная жизнь. И, внимание, только сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в абсолютном комфорте, с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Итак, Адмева и Срим, Ришон Лицион, звоните прямо сейчас, звездочка 6-120, звездочка 6-120. Ну, а мы услышимся в эфире. Пока.
1: Реклама.
10: Библиотека ТМ.
11: Суди о человеке больше по его вопросам, чем по его ответам. Вольтер, французский философ и писатель.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже

0: Я считаю, что соответствующим органам надо разобраться со строчкой в песне этой маленькой лошадки, что когда-нибудь настанет день, и она бросит свою нож. Это что это она имеет в виду? Неси и не жалуйся, лошадка, понимаешь ли то. Ношу она бросит. Так. Инна прислала ответ в Фейсбуке. Этимология, до вас не дозвонишься. Спасибо за песню и ваш эфир, написала она. Ну, дозвониться непросто, но люди дозваниваются. Слушайте, наши слушатели зафулы, я уже говорил вам, он каждый день присылает сообщение о том, что он молчит, пока есть диктатура и цензура, диктатор и зафулы. И себя уже называют диктатором. То есть нравится быть диктатором, а? Хорошо быть диктатором. Значит, где-то Изи ответил на мой вопрос, какой день недели он родился. Это был вторник. Мы с вами одного знака зодиака, написал где-то Изи. Между прочим, есть такое мнение, что люди, которые родились впритык к празднику Рош-Ашана, а я такой человек, не каждый год, но раз в несколько лет попадает, счастливчики и должны выиграть в лото десятки миллионов шекелей. Я жду. Я жду. В этом году у меня впритык к празднику Рош-Ашана. Кстати, об устрицах, пишет нам Валентина. Моя подруга в США удивляется, что в нашей морской державе так непопулярны устрицы. Чтобы их отведать, я не пробовала, нужно будет поискать. Я к тому, что она там их кушает, как мы тут хумус, практически каждый день. Почему так? Ваше мнение, Валентина. Подождите, ну, во-первых, они не кошерные. Во-вторых, у нас, я так понимаю, устриц нет. Их в каких-то специальных морях или выращивают в специальных водных теплиц... Как это назвать? Теплицы? Фермы? Вот во Франции есть такие. Во Франции есть места, где вы приходите, их прям вылавливают на ваших глазах и тут же вам подают. Открывают, поливаете лимонным соком, берите бутылку белого вина и вперед. Есть место, где раковины от устриц бросают специально на землю. И там она устлана все, вот слой этих раковин. И стоят они там копейки, в общем-то. А у нас они стоят не копейки. Но есть варианты, где можно найти не задорого. Зайдите в интернет, увидите. Добрый день, у вас ужасная связь. Плохо слышно, особенно звонящих. Прямо невозможно слушать эфир. Сделайте что-нибудь. У вас часто, кстати, такая проблема со слышимостью. Но вот реклама прямо очень громко звучит. С уважением, Наталья Кирячмина. Ну, Наталья, мы региональная станция. Да, нас, я даже не знаю, слышно ли, должно быть, или слышно нас вообще сейчас в Кирячмине. Со слушателями, да, была какая-то проблема, что я их сам плохо слышал на телефонных линиях. Это да, но из-за того, что мы региональная станция, нас не может быть слышно хорошо во всех районах страны. К сожалению. Слон Днепр прислал фотографию приборной доски автомобиля 40 градусов. Женя, Павел, до воскресенья долго ждать. Рабочие в отпуск хотят, если можно прочитать сейчас по поводу работы обращаться. Женя, но это коммерческое объявление. Нас рекламный отдел не разрешает размещать объявление о найме на работу. Это надо 07-52-891, и там с ними договариваются как-то. Вацлав, более того, и в воскресенье ваше объявление просто так не прочтут. А почему не слышно в песне, что везет маленькая лошадка? А ей не важно, что везет. Она говорит, что она скоро, чтобы не везла, она сбросит этот груз с себя скоро. И все. Так. Все. Господа, я лишь напомню телефон нашего спонсора. Звездочка 6-120, комплекс Адмея ВСРИМ. Может быть, для вас или для ваших родителей их объявление актуально. Позвоните, придите без родителей. Просто поговорите, узнайте, что, как, где и почем, естественно. И, может быть, из актуального вы поймете, что для вас это просто-напросто насущно и необходимо. Всем спасибо за внимание. Шаббат шалом. Услышимся. Бай-бай.
1: Реклама. Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар» Эльдар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
3: Жаркое лето в «Центр Кар».
4: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: «Центр Кар Азур».
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Вкусно.
6: Лицкий квас. Любимый квас.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
3: Жаркое лето в «Центр Кар».
4: Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
3: «Центр Кар Азур».
4: Дер-Хашива 9.
10: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Водитель скорой помощи обвинен в шпионаже в пользу Ирана. Подробнее через несколько секунд. В 14:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Прокуратура подала обвинительное заключение в окружной суд Хайфы против 34-летнего Амира Хишама Мухаммеда Тайти из местного совета Буэны в Галилее, которому инкриминирует выполнение заданий для Ирана. Следствием установлено, что Тайти, работавший водителем скорой помощи, использовал свой свободный доступ к больницам по всей стране, передавая своему куратору информацию и фотографии о готовности нескольких больниц в обычном и чрезвычайном режимах. Также выяснилось, что обвиняемый снимал президента Исхака Герцога во время его визита в медицинский центр Галилеи в Наарии, а также ездил в Машав, где находится дом бывшего министра обороны Йоава Галланта, фотографировал там здания и подъездные пути. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что ключевой задачей для Израиля и администрации США остается полная ликвидация ядерного потенциала Ирана. В интервью ABC News глава израильского правительства обозначил 3 возможных пути развития событий – заключение новой сделки, продолжение жесткого экономического давления или военный сценарий. По словам Нетаньяху, любой из этих вариантов, ведущий к прекращению иранской ядерной программы, отвечает национальным интересам страны. Нетаньяху категорически опроверг предположение о том, что он оказывает давление на президента США Дональда Трампа или вводит его в заблуждение ради вовлечения Вашингтона в военный конфликт. Премьер-министр подчеркнул, что обсуждение стратегии проходит открыто. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на территории страны во время массированного ракетного удара по Украине, унесшего жизни 8 человек, взорвалась российская ракета. «Мы были готовы сбить ее, если бы она продолжила полет. Все указывает на то, что это крылатая ракета Х-101. Командование НАТО извещено об инциденте. Это нарушение нашего суверенитета», — сообщил после экстренного заседания правительства. Ракета упала в 90 километрах от границы. Во время воздушного удара по Украине в Польше были подняты по тревоге самолеты. Туск дал высокую оценку скорости действий польских ВВС. В ночь на воскресенье, 2 августа, стоимость литра бензина с октановым числом 95 в Израиле вырастет на 61 агару и составит 8 шекелей 9 агарот за литр при самообслуживании. Стоимость обслуживания останется неизменной – 25 агарот за литр. 1 литр бензина в Эйлате подорожает на 50 агару до 6 шекелей 85 агарот при самообслуживании. Обслуживание стоит 21 агару за литр. Причина резкого роста цены бензина в Израиле – существенное ослабление шекеля за последний месяц в сочетании с ростом цен на нефть во второй половине июля. В Израиле на фоне экстремальной жары введен запрет на разжигание костров на природе. Управление парков и заповедников сообщило, что в соответствии с постановлением пожарной службы и из-за опасности возникновения пожаров вводится абсолютный запрет на разведение огня в заповедниках и национальных парках, за исключением специально отведенных для этого мест. Также сообщается, что из-за жары возможно закрытие туристических маршрутов по всей стране. Ранее метеослужба предупредила о приближении волны жары, которая начнется завтра и достигнет пика в субботу и воскресенье. Сегодня уже жарко. В Иерусалиме и Тель-Авиве 34 градуса, в Хайфе 30, в Бершеве 39, в Эйлате 42. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжают детали с Марком Кричевским и Марианной Беленькой.
7: В эфире программа «Детали».
9: Добрый день, дорогие друзья. Как всегда в это время на Первом радио программа «Детали». Действительно, Марьяна Беленькая.
13: И действительно, Марк Кричевский.
9: И Дарья Достоевская с нами. Так что все зависит от нее. Как она нажмет на кнопку, так оно и будет нас слышно.
13: А право голоса она нас слышит?
9: У нас нет права голоса по отношению к кнопке. Ну, хорошо. Давай мы начнем. Начнем с того, о чем говорят все. Ты знаешь, все сейчас огромное количество мемов по поводу нового вида взятки.
13: А, да?
9: Да, новый вид взятки.
13: Это какой?
9: О, какой! Так что взяточником может стать каждый израильтянин. Дело в том, что Ликуд очень обеспокоен массовыми призывами к израильтянам за границей приехать в октябре и проголосовать. Юридический советник партии во вторник обратилась в избирательную комиссию с просьбой проверить, не является ли инициатива по приему избирателей из-за рубежа запрещенной предвыборной пропагандой и взяткой. То есть, если, например, ты там живешь где-то, и решила проголосовать, но это все дорого стоит, купила билеты. Кто-то тебе говорит, например, там, Даша, слушай, остановись у меня.
13: Ну, я думаю, не совсем так все-таки в этом законе. Именно... Я думаю, там так говорит, не просто остановись у меня.
9: Не-не-не, там ты не можешь сказать.
13: А если приезжай проголосовать... И мы тебе предоставим бесплатное жилье, тогда
9: да. Смотри, смотри, мы говорим, ситуация такая. Мы тебе предоставим жилье, но никто не может тебе сказать, за кого проголосовать. Ты можешь вообще, собственно говоря, никому не отчитываться.
13: Ну,
9: мы
13: ж... это
9: и,
13: да.
9: И тут, когда люди говорят, что вот мы, пожалуйста, приезжайте и живите у нас, там 3 дня, 4 дня, а если еще и завтраком накормят, то это... Ну, завтраком накормят, это Ханина шутка, говорит. Вот это вообще уже тогда тюрьма. Вот. Ну, а если серьезно, то, конечно же, собственно говоря, Ликуд очень обеспокоен и не скрывает этого желанием огромного количества израильтян. Я это знаю, приехать из-за границы проголосовать. Тут надо все это проверять. Они должны там зайти на сары избиркома, все проверить. Но сам факт...
13: Несложно, в общем-то.
9: Да, нет, несложно проверить, но надо проверить. Но сам факт, что вот есть такое желание, говорит о том, что, знаешь, вот мы постоянно, вот помнишь, любой съезд партии советской, коммунистической, он был историческим. Любой съезд партии был историческим, не знаю, помнишь ты этого, не помнишь, но... Вот, так вот, это выборы действительно, ну, такие, определяющие. Именно поэтому, многие считают, что вопрос стоит... Ну, скажем так, каким быть Израилю? Просто обычно выборы. Это, ну, сегодня одни, завтра другие, но какая, в принципе, разница? А вот сейчас очень многие так считают, может, это не так, но очень многие считают, что это выборы определят, каким...
13: Они такими могут быть, скажем
9: да,
13: так.
9: Да, каким быть Израилю вообще. Ну и в этой связи, на этой неделе... Я не знаю, ты следила за... В Кнессете прошло заседание под комиссией по разведке, которую вел Боас Бисмут, который очень прозрачно намекал на то, что Центральная избирательная комиссия, чуть ли не филиал чуть ли не филиал оппозиции. И вот сегодня исполняющий обязанности генерального директора Центральной избирательной комиссии адвокат Дин Ливна в эфире программы Илана Даяна радиостанции «Галицаль» предупредил, что главная угроза предстоящим выборам исходит не от физических фальсификаций, а от намеренных попыток коалиции подорвать веру граждан в их честность. По словам Ливна, реальная опасность заключается не в гипотетическом подлоге или краже самих голосов избирателей. Я читаю Повалли, вот как раз перевел. Настоящая угроза — это создание в обществе ложного, искусственного ощущения того, что избирательный процесс якобы изначально коррумпирован и проходит с нарушениями. Но он это комментировал участившиеся нападки со стороны представителей правящей коалиции, в частности, Буаза Бисмута, о том, что избирательная комиссия не совсем честна, ну и так далее. Но он подчеркнул, что это действие направлено на легитимность будущих результатов выборов, и это может вообще парализовать страну. Здесь интересный момент, как пишут наблюдатели, и если коалиция выиграет, они скажут, мы выиграли, несмотря на ни на что. Если проиграет, скажут, ну мы же предупреждали, что все фальсифицировано, все на... Берем Капитолий, короче говоря. И вот это опасно во всех случаях. Это опасно, и здесь я очень надеюсь на то, что наши граждане, ну, проявят гражданское, как это, не мужество, а... Ответственность, гражданскую ответственность, и, собственно говоря, сумеют отличить пропаганду от того, ну, скажем, пропаганду от реальности. Ну и это мы, что касается этого, так что, друзья мои, много будет всего вам сказано на предстоящих выборах, поэтому имейте это в виду. Центральным событием недели стал официальный визит премьер-министра Нетаньяху в Вашингтон, в рамках которого прошла даже не его встреча, а встреча делегации. Там он один на один с Трампом не встречался, там была вот встреча израильской делегации, американцев, там, кстати, Уэнс был, что, в общем, для нашей делегации, как пишут, во всяком случае, было не очень приятно, ну, потому что Уэнс дал интервью такое полузаговорческое, там, когда он разговаривал с Роганом. В общем, об этом мы поговорим.
13: С Дмитрием Дубовым, и я даже отказываюсь представлять теперь нашу телеву.
9: Боится. А потому
13: тем
9: что...
13: Тем более, что Дима сам об этом писал в своем фейсбуке.
9: Скажем так, Дубов запугал всех. Поэтому, скажем так, Дмитрий Дубов, автор одноименного телеграм-канала и ютуб-канала. Да, вот так.
14: Детали международные.
9: Дмитрий, привет.
13: Привет.
15: И это самое правильное, как вы могли меня представить.
9: Вот видишь.
15: Автор YouTube-канала Дубов. Скромно, со вкусом. Автор YouTube-канала Дубов.
9: А ты понимаешь, Дима, для этого надо было всех шугануть, чтобы уже боялись люди что-то говорить еще. Ну, а если серьезно?
15: Мне все время об этом говорят, что почему-то меня боятся, я не совсем понимаю. Я же такой добрый, пушистый.
9: Да, я знаю. Я с такой живу. Она добрая, пушистая, все ее боятся.
13: Ну это ладно. Да. Мужские разговоры.
9: Хорошо,
13: пошли,
9: да, мужские разговоры. Итак, официальный визит премьер-министра, на что вы обратили внимание, как это все происходило и что нам после него ожидать?
15: Ничего не могу сказать конкретного, ребят. Прошу прощения, можно заканчивать разговор.
9: Нет, главное, мы его представили, а теперь можно заканчивать разговор. Хорошо устроился.
15: Да, я объясню, почему. Все подробности у меня на канале. Смотрите, 1:20 продолжалась встреча. 80 минут. Ну вот для этого Нетаньяху вылетел не из Бен-Гуриона, а из базы Неватим. Кстати говоря, если вы сейчас, прямо сейчас зайдете на сайт Flightradar24, то вы сможете отследить маршрут его самолета. Он сейчас над Атлантикой, где-то там уже ближе к Европе, и тоже летит обратно не в Бен-Гурион, а в Бершеву. Не знаю почему, что там за история со взлетом и посадкой именно на этой базе, а не в аэропорту. Ну да бог с этим. Может быть, что-то знают, а чего нет. Но в общем и целом, если смотреть на сам этот визит, то давайте не забывать, что предварительная передовая группа израильского премьера уже трижды летала в Вашингтон в надежде на координацию этого визита. Дважды ее динамили, и понадобилась смерть Линдси Грэхэма для того, чтобы прилететь туда, и Трамп не смог бы игнорировать сам факт присутствия Нетаньяху в Вашингтоне. вместе с другими иностранными лидерами. Это, на мой взгляд, говорит о том, что Нетаньяху уже не так свободно вхож в Белый дом, как это было до сих пор. Есть определенное охлаждение между Трампом и Нетаньяху. Я могу объяснить, почему. Трамп, в принципе, сегодня оказался в такой вот западне по Ирану, по Армузу, которая, в принципе, ну так вот воспринимается в Америке, создана прямо или косвенно, была с подачи Израиля. Ну то есть взяли Трампа и за рукав его затянули во всю эту историю, а теперь мы стоим на стороне, смотрим, как американцы и иранцы между собой пытаются выяснять отношения, а мы даже здесь как будто бы и ни при чем, потому что по нам ведь не летит, что называется. Вот. И есть определенное раздражение всей этой ситуации, да и вообще в целом не работает применительно к иранцам логика обычной дипломатии и силы. Сколько на них ни дави, они не отказываются от своих позиций, и с ними очень тяжело работать. Что делать дальше, абсолютно непонятно. Как ни крути, Нетаньяху один из хотя бы косвенных участников всей этой истории. И на этом фоне, особенно на фоне активности того же Венса, МАГА, вот это вот крайне, не скажу радикальное, но изоляционистское крыло республиканской партии, все это вместе создает для Трампа невыносимую дилемму. И ответить, не ответить нельзя, и ответить надо так, чтобы не оказаться втянутым во второй, прости господи, не дай бог, Иран, Вьетнам, то для Америки самый худший из всех возможных вариантов. Поэтому и принимали Нетаньяху относительно холодно, и не было разговора с глазу на глаз, и всего лишь 1:20. Вот. Ну, посмотрим, слушайте, давайте вспомним, что в последний раз, когда Нетаньяху летал в Вашингтон, тоже была встреча закрыта, без прессы, без заявлений. Вернулся Нетаньяху в Израиль, и началась война тогда с Ираном. Не знаю, насколько похожа ситуация сегодня.
13: Да, сегодня, кстати, возобновились удары по Ирану, правда, не факт, что это связанные события. А скажи, там еще был момент интересный о встрече, как пишут, что Нетаньяху предупредил Трампа, вернее, предложил ему готовиться к тому, он уже и раньше говорил, что Израиль будет независим в производстве оружия, насколько это возможно, самолеты в том числе, от США. Как это воспринимают в Вашингтоне с твоей точки зрения?
15: Это называется подсластить пилюлю и подстелить соломку. Вопрос американо-израильских отношений в сфере армейской обороны – это один из краеугольных камней безопасности Израиля. Значит, до сих пор мы получали пакет помощи, так это называлось, от американцев, хотя, на мой взгляд, это было неверным, было бы неверным именно так называть, потому что это скорее было обоюдовыгодное сотрудничество как для американского военпрома, так и для израильской стороны. Ну, давайте назовем это помощью, тем более, что так оно и прописано было. То, что предлагает Нетаньяху, это перейти от формулировки термина «помощь» к термину «сотрудничество». Ну, то есть плюс-минус поставки будут теми же самыми. Просто мы за это теперь будем платить. А раньше нам за это, собственно, давали какие-то преференции, нам это доставалось как будто бы бесплатно. Но в моменте, когда мы это, за этот товар платим, да, как бы мы не обязаны, например, по крайней мере формально, делиться собственными разработками на основе этих товаров, потому что то, что мы получаем от американцев, зачастую проходит доработку нашими израильскими оборонными компаниями с учетом наших местных, нашей местной специфики. И по итогам этой доработки представляет интерес уже для американской стороны. И здесь у меня вопрос, например, да, а мы будем эти технологии тоже продавать американцам или делиться с ними так, как делились до сих пор в рамках вот этого двухстороннего сотрудничества. Ну, то есть здесь нельзя сказать, что это все очень сильно черно-белая сторона. Мы, мол, живем и существуем только благодаря американской помощи. Это не совсем так. И в этом смысле, мне кажется, вот эта вот декларация Нетаньяху, она была более политической в том смысле, что она явно понравилась Трампу, потому что это очень хорошо укладывается в его риторику, зачем американским налогоплательщикам кого-то там содержать. Опять же, несмотря на то, что по сути это не совсем как бы такая примитивная такая вот ситуация, она чуть более сложнее. Мне кажется, что когда дело дойдет до рабочих групп, которые конкретно будут этим заниматься, итоговое соглашение, которое все равно будет достигнуто, каким-то, если не по помощи, то по сотрудничеству коммерческому, если угодно, оно не сильно будет отличаться от той ситуации, в которой мы находимся сейчас, уже хотя бы потому, что кроме Трампа в Белом доме есть люди в Пентагоне, которые прекрасно понимают, чего стоит Израиль именно для американской армии, для американской оборонной промышленности и вообще комплекса всех вопросов с этим связанных. Поэтому, если, дай бог, прагматический голос он как бы возобладает, то я не вижу в этом какой-то большой трагедии. Да, наверное, это будет нам стоить чуть дороже, чем это стоит нам сегодня, но в общем и целом я думаю, что израильская экономика с этим справиться может. Что да, важно отметить, что Израиль не производит собственного оружия. В этом смысле мы действительно зависим и от американских поставок, и от поставок комплектующих к американским, не знаю, самолетам, которые мы заказываем не только от Америки, а от европейских партнеров Америки по НАТО, от других стран, где мы закупаем, например, ну да, тренировочные самолеты.
9: Такая маленькая страна не может производить все, разумеется. Никто не может. Франция не может.
15: Да, в общем, никто не может производить все. Ну да. Нет сегодня какой-то одной страны, которая была бы самодостаточной в этом смысле. Мы живем в глобальном мире. И здесь надо просто помнить, что кроме Америки есть еще другие партнеры, союзники, с которыми тоже очень важно поддерживать отношения.
9: Дмитрий, у меня к вам вопрос. Последний к тебе вопрос. Он не касается, на самом деле, американо-израильских отношений. Он касается внутриизраильской. Вот ты сказал это, да, что Нетаньяху улетал с базы Наватим и туда приземляется. И я понимаю, что на самом деле иранцы хотят отомстить за смерть их верховного руководителя. И мы видели, что Шабак заявил о том, что они прихватили, что называется, группу людей, которые пытались угрожать или убить наших руководителей. И то, что очень мощно начали охранять, еще сильнее, чем было раньше. Тут у меня никаких проблем. Это нормально, если есть такая информация, это норма. Но почему, на твой взгляд, вчера было письмо, открытое письмо и главе Шабака, и главе полиции от руководителя штаба Айзенкота, что Айзенкоту отказали в государственной защите. Человек, который лидер партии, который претендует на должность премьер-министра. И они говорят, мы наняли охрану частную, но у нее нет возможности даже быть с пистолетами, она не вооружена. Скажи мне, вот при том, что надо охранять государственных лидеров. Да, Айзенкот сегодня не государственный лидер, но тем не менее он бывший глава штаба, он главный претендент на должность премьер-министра от оппозиции сегодня. Вот по твоему мнению, это что?
15: Я человек циничный в этом смысле и не считаю, что каждый политик должен ходить с собственной охраной. Меня больше беспокоит общее состояние, в котором мы вынуждены констатировать необходимость самого факта подобной охраны для бывшего начальника генштаба, на минуточку, да, человек, который похоронил своего сына и племянника в войне в Газе. Да, сегодня он баллотируется на пост премьер-министра, да, сегодня он выступает, позиционирует себя, заявляет себя в качестве альтернативы нынешней власти, и на этом основании огребает настолько нехило, извините, что возникает вопрос о необходимости охраны. Это больше говорит не о нем самом, а о нас с вами, вернее, о нашем обществе, в котором отсутствие элементарной толерантности какой-то, да, какого-то дискурса, как готовности к людям, которые не побоятся бросить вызов власти. Все это, мне очень-очень сильно тревожит. Чем дальше, тем больше. Мне кажется, что это конкретный вопрос, почему я говорю про цинизм. Он решится, как бы, я так понимаю, что в любом случае Шабак и полиция рано или поздно, скорее рано, все-таки поймут, что Айзенкот это не просто еще одна публичная личность, а действительно и бывший генштаба, и человек, который, вероятно, будет премьер-министром, а потому он, наверное, имеет право все-таки на охрану. Вот здесь, возвращаясь к цинизму, я думаю, что это просто такой вот удачный ход, который использовали люди Айзенкота, чтобы подчеркнуть его важность. Да, конечно, чтобы обратить внимание на, безусловно, объективную проблему, которая существует в Израиле. Еще раз, когда мы говорим про охрану Айзенкота или охрану, я не знаю, Беннета, охрану, я не знаю кого, это все как бы частности. Общая проблема состоит в том, что необходимость в этой охране возникает. Необходимость в этой охране не просто частная охрана, действительно, без пистолетов, а именно люди, кабака, которые уполномочены применять силу, потому что могут быть действительно высокая вероятность того, что жизнь Азенкота в данном случае, не дай бог, окажется в опасности. Это меня возвращает 95-й год, и если мы до сих пор не выучили уроки той страшной трагедии, то я не знаю, как бы, насколько мы вообще учим уроки прошлого.
9: Дмитрий Дубов, спасибо вам за участие в нашей передаче. Спасибо. До свидания. Успехов. Спасибо. Ну а мы на рекламу после вернемся.
16: Программа «Детали». Реклама.
17: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
18: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы – Министерство Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управление по развитию Галилеи.
19: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицеон приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицеон. Звездочка 6-120.
20: В соответствии с уставом мероприятия.
21: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду и как можно скорее.

0: эфире программа «Детали».
1: Итак, наша программа продолжается. Марьяна Беленькая.
2: И Марк Кричевский.
1: И как сообщает сайт МАКО, командование армии зафиксировало драматическое снижение уровня дисциплины, прежде всего среди военнослужащих, находящихся на передовой. Ну и в связи с сложившейся ситуацией по распоряжению начальника генерального штаба в ЦАЛе начали разработку официального документа об основах, который должен заново определить и четко сформулировать армейские ценности и приказы, также разъяснить, что военнослужащим разрешено, что запрещено. И ты знаешь, как когда вот это, и совсем вот опять же недавно на одном из сайтов ивритских я прочитал, десятки бойцов батальона ЦАБР пехотной бригады Гевати самовольно покинули военную базу с Детейман после конфликта с высшим командным составом. Это Вала пишет. Причина инцидента — снос ротных символов. Приказ командира батальона. Солдаты, которые только что вышли из Ливана, возмутились. И вот оставили службу. Ну, в общем, ситуация с дисциплиной действительно так себе. И мы об этом и о других военных вопросах поговорим.
2: Мы поговорим с Давидом Гендельманом, военным аналитиком.
0: Детали военные.
1: Давид, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Давид, неприятно об этом говорить, но это, опять же, командование армии заявило о резком снижении дисциплины, особенно среди бойцов, которые были на передовой, и мы видим, что, ну вот сегодня была подтверждена эта информация, что люди как бы не согласились с мнением или с приказом командира батальона, оставили базу, люди уставшие, люди только-только вернувшиеся из Ливана, где героически воевали. Вот скажите, снижение дисциплины среди тех людей, которые воюют, которые на передовой, это всегда происходит? Или все-таки что-то в консерватории у нас произошло, какой-то слом случился?
3: Это происходит всегда, как известно. Война пачкает мундиры и портит строй. То есть нарушение дисциплины, то, что в ходе самих боевых действий, в принципе, к этому относятся более снисходительно, когда выходят в тыл, начинают, насколько можно, подтягивать. Но сами солдаты, разумеется, никогда подтягиваться не хотят. Само по себе это распространенное явление во всех армиях, на всех войнах, ничего нового тут не наблюдаю.
2: То есть все у нас в пределах нормы, как говорится. Я хотела спросить, давайте про военные тогда новости. На этой неделе Кабинет безопасности одобрил размещение международных сил в секторе Газа стабилизационных, и как пишут, что на прошлой неделе уже некоторые делегации Марокко и Косово приезжали в Газу смотреть, как там все будет на месте. А что это значит? Что это значит для нас? И как будет ситуация вот военная развиваться в Газе, если эти силы там появятся всего 200 человек?
3: 200 человек, скажем так, это в каком-то смысле разведывательный отряд, чтобы ознакомиться с местностью, посмотреть, что вообще происходит, потому что по-хорошему исходно речь шла про несколько тысяч, чуть ли не 20 тысяч всех вместе. То есть пока это действительно передовой отряд, но это можно связать с сегодняшними новостями о возможном прогрессе на переговорах с Хамасом. Возможно, он там якобы на что-то там согласился, и чуть ли уже не прямо сегодня будет заявление, и подпишут какое-то соглашение и так далее. Но на Хамас, разумеется, полагаться нельзя, но как минимум вслух в виде ширмы он может заявить, что он согласен на какое-то там разоружение, передачу оружия. Это может, если израильское правительство на все это, разумеется, согласится, может ускорить вот в том числе международных сил, но пока это все еще вилами по воде писано, и на самом деле оно давно уже должно было произойти, но все упирается именно в нежелание Хамаса разоружаться, и поэтому сейчас тоже неизвестно, насколько эти сегодняшние сообщения соответствуют действительности, или Хамас просто по-прежнему тянет время, потому что на самом деле, если Хамас в основном сохранит свое вооружение, то именно поэтому ему особо и не мешает тоже правительство технократов, про которое он уже вслух заявил, что он расформировывает свою правительственную комиссию, и с его стороны нет возражений против правительства технократов. Именно по принципу Мао Цзэдуна винтовка рождает власть. И впереди может быть якобы нейтральное правительство технократов, а за кулисами Хамас продолжит рулить. И, соответственно, роль

0: международных наблюдателей тоже будет зависеть от этого. Если реально будет рулить Хамас, то наблюдатели, даже если они не настроены антиизраильски, они будут чисто по факту нам больше мешать, чем помогать, потому что мы будем связаны в ведении тех или иных боевых действий, пусть даже ограниченных, ликвидации и прочего. А Хамасу они особо мешать не будут, потому что все такие наблюдатели всегда в первую очередь следят за тем, чтобы по ним самим не прилетело. А все остальное их интересует гораздо меньше.
1: Скажите, министр обороны Исраэль Кац публично признал, что американские боевые самолеты и дозаправщики используют израильские авиабазы для вылетов на боевые миссии против Ирана. Одновременно он отметил, что Вашингтон пока сдерживает Израиль от ударов по иранской энергетической инфраструктуре. Но многие заявили, что после этого начальник генерального штаба там извинялся. Кто-то говорил, ну, одни публикации говорили, он извинялся, что Кац выдал, так сказать, какую-то жесткую военную тайну. Кто-то говорит, да и так все это знали, никто не извинялся. Как вы все это воспринимаете, заявление Каца по вот этому поводу?
0: Вслух, разумеется, говорить это было не нужно. То, что это секрет Полишинеля, это одно. А официальное заявление министра обороны – это другое. То есть вслух, разумеется, говорить это было не нужно. Но реально все, как делалось, так и будет делаться, невзирая на то, сказал он что-то или нет.
1: Окей. И скажите, вот мы сегодня говорили о визите премьер-министра в Израиле, в Вашингтон, и по поводу того, что будет с Ираном. На ваш взгляд, вот многие газета, например, Wall Street Journal говорит, что от 10 до 14 дней вроде бы рассматривается возможность таких интенсивных ударов. Кто-то, например, в Израиле пишет, что может быть отложены боевые действия до момента, так сказать, до выборов в Конгресс и в Сенат. На ваш взгляд, вот как должны развиваться события или могут развиваться события в военном отношении? Потому что та ситуация, которая сегодня существует вот между Ираном и США, она не устраивает, как я понимаю, ни Иран, ни Америку. Вот патовая ситуация, которая все равно должна каким-то образом туда или сюда решиться. Вот как вы видите?
0: Проблема в том, что у Трампа есть на столе одновременно весь спектр предложений от Пентагона. Вопрос, что он конкретно выберет, либо усиление сейчас, либо действительно пока опираться на продолжение блокады иранских портов и насколько можно действительно дотянуть до выборов в ноябре. Все варианты, в принципе, понятны всем. Весь вопрос, что выберет Трамп, этого мы не знаем. И, возможно, на эту секунду даже сам Трамп еще не знает, что он выберет. Поэтому тут это гадание на кофейной гуще.
1: Давид, огромное спасибо за участие в нашей передаче. Вообще весь Ближний Восток — это гадание на кофейной гуще. Именно поэтому Марьяна Беленько этим и занимается. Спасибо вам. Спасибо. Ну и давай с тобой погадаем на кофейной гуще, потому что, смотри, в Ливане разворачивается очень-очень такая любопытная ситуация, как, собственно говоря, и в Саудовской Аравии. Вот эта вот война Саудовской Аравии с хуситами разворачивается, удар совместно американо и саудовский по Ираку. Ираку. Что вообще происходит? На самом деле, ты понимаешь, как интересно, да? Как лидер маленькой террористической организации «Синуар» нападает на Израиль.
2: Ну, это
1: и все плиты Ближнего Востока, вот эти вот, на котором держались Ближний Восток, все пошли в разнос. Вот тектонический какой-то произошел взрыв, и уже сколько, 3 года не может остановиться. Что происходит вообще? Как ты все это оцениваешь на самом деле, и куда все это может привести? На кофейной гуще,
2: на
1: пожалуйста.
2: Кофейной гуще. Слушай, у нас все те же варианты. Большая война, затишье, временный склад. Нам, собственно, Трамп демонстрирует, что будет и как это будет происходить. И, кстати, вот про те договоренности, которые упомянул Давид, да, сейчас появились новости, что могут быть подписаны о разоружении Хамас, которое на самом деле не полное разрушение, а отправить оружие под контроль, чей контроль. И мне кажется, что здесь будет все то же самое, как и в Ливане, и с Ираном. То есть достигнуто соглашение, каждая страна его трактуется по-разному и ведет себя соответствующе, что вызывает новые вот такие вспышки. Я думаю, нам еще мы сейчас такой в эпохе турбулентности и будем еще долго. Вот в Ливане тоже заявление Ораш. Только мы создали эти зоны безопасности, казалось бы, да, не такие, как уже сразу все пошло не так. И
1: так сейчас... вроде бы ушли с двух точек.
2: Да, ну, а теперь, говорят, опять расширение операции. То есть мы уходим, входим, выходим, понимаешь? Это не очень нормально, безусловно, это не очень смешно. И это может быть очень долго, к сожалению. А да, интересное событие, что вот Саудовская Аравия ударила по иракской территории впервые за годы со времен Саддама, да, первая операция в заливе. И на самом деле там хуситы объединились с иракскими группировками, перебразировались частично на территорию Ирака из Йемена, оттуда атакуют Саудовскую Аравию вместе с иракскими группировками. То есть идет такое объединение фронтов, и очень интересно, как арабы теперь тоже говорят, о щупальцах осьминога, любимая израильская поговорка. Но действительно, видимо, пока осьминогу не отрубят голову в лице Ирана, ничего существенного не изменится, но, правда, там есть Турция, Катар, финансирование всех этих группировок, которые идет не только через Иран. Очень-очень много вопросов.
1: А вот то, что хуситы заявили, что мы будем брать деньги за вот,
2: Баба Аль-Мандеб?
1: Да.
2: Ну, у них есть хороший пример перед глазами. Ну, что же, ну почему
1: Хорошо, то есть ты считаешь, давай так, ты считаешь, у нас не так много времени, что пока в Иране не сменится режим, а он может не смениться
2: очень
1: месяц,
2: долго.
1: Два, а может 20 лет.
2: Лет.
1: Да. Когда-нибудь сменится, потому что такие режимы всегда имеют
2: конечные,
1: да. Ну, а когда, но советская власть сколько? 70 лет продержалась?
2: 70,
1: да.
2: У нас Корея сколько
1: ну,
2: уже.
1: Ну да. Так вот, скажи мне, пока вот режим не сменится, ты думаешь, Ближний Восток не то, что не успокоится окончательно, но все-таки будет постоянно вот так...
2: Слушай, даже когда он сменится, он будет постоянно, потому что всегда на место одной силы приходит другая сила, как нет Саддама, но появился усилился Иран.
1: Но все-таки до 7 октября, понятно, Ближний Восток не был зоной мира и благополучия, но тем не менее было хоть как-то подморожено.
2: Нет, были было... другие, нет, понимаешь, мы же очень концентрированы на себе, ничего не было подморожено, были другие очаги, были противостояния сам-разно, была волна арабской весны, которая весь Ближний Восток...
1: Ну это когда было?
2: Ну знаешь, в 2011 году Сирия не заканчивалась, и это тоже все отголоски. Ирак до сих пор уже много лет свержения Саддама, никак уже 20 лет, больше 20 лет, почти 25, все бурлит. Поэтому тут только, знаешь, посыпь, и оно все
1: Ну да, их
2: пойдет. И мы не знаем, опять же, пойдет иранский режим, а что вместо него. Поэтому это такая перманентная турбулентность на годы, десятилетия, про века не знаю.
1: Ну да, покой нам только снится. Ну и еще я хочу сказать, и пойдем на рекламу, это уже как бы не связано с Ближним, но это связано с Израилем. Скандалы вокруг ИИ, ну вот эти вот роликов, которые сделаны с помощью ИИ, предвыборной агитации, они, в общем, набирают обороты. Партия Гади Эйзенкот Аяшар под угрозой судебного иска заставила Йонатана Уриха, ближайшего советника премьер-министра, удалить видеоролик, созданный искусственным интеллектом, где Трамп и Нетаньяху на иврите высмеивали Эйзенкота. Видела этот ролик?
2: Этот не видела, но
1: короче,
2: правильно
1: говоря,
2: сделали.
1: Они сидят, Нетаньяху и Трамп говорит, у Эйзенкота не будет правительства без Голана и Мансура Аббаса,
2: да.
1: А потом говорит, и, кстати, кто такой Эйзенкот? И они хохочут. Но это произошло на фоне бурного общественного... На самом деле, я скажу так. Друзья.
2: Не верьте.
1: Не то, что не верьте, но смотрите это как на произведение искусства. Я скажу так. С точки зрения идеи, ролик мне понравился. Он, конечно, грязный. Я люблю черный юмор и черные ролики. Вот это вот, знаете, черный пиар люблю очень сильно. Но это мое. То есть, но я этим не занимаюсь, боже упаси. Нет, я просто когда-то этим занимался, ну, давно это было, я уже говорил об этом, я, но потом, когда хороший...
2: Ладно, уже интересная история, расскажи.
1: Нет, нет, история такая, я тебе скажу, история такая. Я не буду там вспоминать, в какой стране это было, но, в общем, мне хорошо заплатили, я сделал хорошую работу, а потом хороший человек, против которого я сделал хорошую работу, подошел как-то ко мне, он думал, что я хороший человек, и говорит, как же так, ну почему они со мной так, это же все не... Мне стало стыдно, я деньги не вернул, но сказал, больше этим не занимаюсь. Понятно. Честно, это было, это
2: нет,
1: правда.
2: Ну, вообще политика — это грязно, вот, а выборы тем более —
1: это
2: грязь.
1: Так вот, я к чему. Да. С точки зрения креатива — класс. С точки зрения, друзья мои, какого-то политического посыла — полная чушь, и постарайтесь не обращать на это внимания. Потому что вы должны знать, люди получают за это огромные деньги для того, чтобы вам засрать мозги.
2: С обеих сторон, кстати говоря.
1: Конечно.
2: Со всех сторон.
1: Конечно,
2: так,
1: поэтому имейте это в виду. После небольшой рекламы продолжим.
3: Программа «Детали». Реклама.
4: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор. Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
5: Невероятно! Две автомойки City Wash Express в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте City Wash. COIL.
6: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
4: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
7: Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
3: Реклама. В эфире программа «Детали».
2: Мы продолжаем разговоры, и вот в начале передачи Марк упомянул, что нужно про то, что люди будут приезжать из-за границы.
1: Ну, многие хотят
2: приехать, и что нужно проверять, где голосовать, имеется у вас право на голос. Но есть и те, кто традиционно не идут на выборы, и вот чтобы объяснить людям, почему так нужны выборы, появилась компания «Своим голосом», и с координатором этой компании Анной Жаровой мы сейчас поговорим.
3: Детали политические.
2: Здравствуй, Аня.
1: Здравствуйте, Анна.
8: Здравствуйте.
2: Расскажи, что за компания, для чего она нужна?
8: Это компания, которая, во-первых, важно сказать, что она внепартийная. Она только исключительно посвящена теме выборов и обращена к новым репатриантам, которые приехали в Израиль после 2014 года, с одной только целью — объяснить, почему важно пойти на выборы, то есть что все должны пойти проголосовать. А за кого голосовать — это уже дело лично каждого. Почему именно эта аудитория, почему мы обращаемся к людям, которые приехали в Израиль после 2014 года? Дело в том, что эту кампанию по повышению явки на выборы проинициировала и, скажем так, команда, да, которая стоит за этой кампанией, это команда «Мерказим». И наша некоммерческая организация, она на протяжении последних 5 лет именно общается, создавала программы программы по активизму, встречам между людьми. И мы, в принципе, в основном люди, которые приходили к нам на проект, это люди, которые приехали в Израиль после 2014 года. И действительно, мы увидели, и вообще весной были проведены было проведено исследование, что очень высокий процент, порядка 40% людей, которые с точностью еще не могут сказать, что они точно пойдут на выборы, и те, кто сомневаются, и те, кто сказали, что не пойдут, мы говорим порядка 40%. Это очень высокая цифра. И когда мы в этом исследовании стали проверять, почему люди не идут на выборы, скажем так, среди прочего, как бы причины, это то, что не до конца знают, разобрались, понимают, как это устроено, как это работает. Очень часто тоже звучит аргумент, что мы не знаем, за кого голосовать. Но не в плане, что нету выбора, да, что совсем не согласны. Вообще весь этот механизм, как это работает в Израиле, иногда люди, которые приехали несколько лет назад, даже могут не знать простых самых терминов. Например, первое, о чем мы, с чего мы начали вообще разговор с выпускниками наших программ, это вообще знают ли они, где они голосуют. Потому что, на самом деле, 3 сентября закрывается возможность поменять регистрацию. Люди, когда мы говорим про новых репатриантов, например, это люди, которые переезжают из города в город и живут в одном городе, прописка в другом городе. И может так получиться, что в день выборов вы придете, и окажется, что вы вообще должны... Вы жили в Хайфе.
2: В другой конец страны
8: ехать. Да, вам нужно ехать в другой конец страны. То есть цель наша — это донести максимально информацию на русском языке.
2: Так, а какие мероприятия вы проводите, где вот людям узнать про компанию? И вот у меня важный, может быть, наивный вопрос. Ты просто подчеркнул, что это внепартийная компания. Да. Но люди часто не знают, за кого голосовать. Они хотят понять программы партии. Вот куда вы отправляете? И тут очень много, может быть, придирок к вам, учитывая, что и много вопросов у некоторых бывает по поводу и Мерказим. Насколько нейтральная компания? То есть вы не рассказываете про программы партии? Или, наоборот, рассказываете, но с какой точки зрения?
8: Во-первых, да, если говорить про программы партии, дело в том, что программ даже еще нет. Мы вообще нету списков партийных. Это должно случиться в начале сентября. И поэтому сейчас вообще про это разговор не ведется. А если в ту секунду, когда это будет опубликовано, мы будем переводить на русский язык то, что опубликовано, без комментариев, подводок, я не знаю, да, там своего высказывания, своего собственного мнения. То есть есть объективная информация, которая публикуется, и каждый человек выбирает, что он с этой информацией делает, как он ее интерпретирует. И это для нас это принципиально важно, и действительно мы знаем, что существует закон, поэтому наша задача — это донести максимально в доступной форме информацию про непосредственно про само голосование.
2: Ну и тогда и про просто, важность. Да, расскажи просто вот коротко, вот буквально минута, да, что за акции, где вас искать и так далее.
8: Смотрите, в принципе, можно написать своим голосом, прям своим голосом, и вы найдете информацию, есть сайт на русском языке со всеми пометками, и мероприятия, которые проводятся, они проводятся по всему Израилю, и в Иерусалиме, и в Хайфе, и в Тель-Авиве. Это могут быть лекции, это могут быть встречи, это могут быть фестивали, люди сами инициируют. Наша задача — мы привлекаем участников. То есть логика очень простая. Важно, чтобы люди, которым важно, у которых проактивная позиция, да, чтобы они проверили, что в их окружении друзья, семья, коллеги, с которыми они работают, что точно пойдут на выборы. И поэтому человек, который становится участником нашей кампании, он заполняет форму на сайте. Дальше мы даем инструменты, игры, материалы, которыми он может дальше делиться. И в день выборов мы все выходим. Наша задача — привлечь 25 тысяч человек.
1: Супер, потому что я один раз в жизни не голосовал. Один раз в жизни. Мы до этого поехали на вылазку, и был шашлык сырой. И поэтому я на следующий день были выборы, я не голосовал. Вот. А так всегда.
8: Вот мы хотим все вместе 25 5 тысяч человек в один день выйти на выборы.
2: Сначала
8: потом голосуй, вместе
2: потом
8: пойти на
2: шашлык.
1: Да,
2: вот,
8: потом на шашлык.
1: Да, сначала голосовать, потому что иначе можно не выйти из дома. Ну хорошо, Анна Жарова, огромное вам спасибо.
2: Спасибо большое.
1: Ну и давай, наверное, перейдем. Кстати, классная инициатива. Мне она очень нравится. И, друзья мои, идите на выборы, голосуйте за кого угодно. Как говорит любой политик, знаешь, покупайте, помнишь, как Форд говорил, покупайте машину любого цвета, если она черная.
2: Нет, здесь, да, нужна, знаешь, проголосовал сам, приведи 5 друзей.
1: Да, голосуйте за какую угодно партию, если она наша. Ну, шутки шутками, но это хорошая инициатива. Хорошо, давай о культуре в Ливане. Давай,
2: В Ливане. Что же такое случилось?
1: Я для тебя готовил специально. Ливане развернулась кампания за бойкот фильма «Человек-паук. Новый день». Угу. Причиной стало участие в проекте американо-израильского продюсера «Авиарада», которого активисты обвиняют в публичной поддержке Израиля. Призыв к бойкоту опубликовала ливанская газета «Аль-Ахбар», считающаяся близкой к Хизбалле. Инициатором кампании выступила организация, занимающаяся бойкотом сторонников Израиля в Ливане. 30 июля должен выйти фильм, так что вот такая вот культурная новость у нас. Mm-hmm. А со другими культурными новостями, не ливанскими, а израильскими, нас познакомит...
2: Влада Прешель.
3: Детали культурные.
1: Влада, Владушка.
2: Привет.
1: Да, привет.
9: Здравствуйте, Марк, здравствуйте, Марьяна. А давайте я начну с козырей прям. Пойду.
1: Ничего себе. С Одиссеи. С Одиссеи.
9: Нет, ну Одиссею вы можете прийти посмотреть в кино, что тут анонсируется, пришли посмотреть.
1: Не, ну я просто козырей. Я просто про козырей. Да.
9: А сольную программу у Влада Зерницкого, которая называется «Вот так всегда», вы в кино не увидите.
1: Ну, где Нолан, где Влад Зерницкий, разумеется.
9: Вообще-то да. Приходите, чтобы увидеть это все вживую, потому что иначе никак у вас не получится. А в Батьяме он будет выступать в Эшколь Апайс 30 июля, то есть сегодня вечером у вас есть еще возможность туда прийти. А концертмейстер — это заслуженный артист Украины, кто? Дмитрий Гершинзон.
1: Ого, ничего себе. Вот это да. Компания. Вот это компания Гершинзон.
2: Да. Да, интересно.
9: Это динамичный концерт, который создан из песен, написанных Владом Зерницким. Ничего себе. Концертных баек,
1: а я про какую-то, дешевую Одиссею. Одиссею. Да, да, да,
9: да. Да, понимаете, что за... Конечно. Так, дальше. Не музыкальный, а спектакль в театре Гешер. Хотя он музыкальный, да, можно так сказать. Называется он «День последний». Это музыкальная сатира об экзистенциальных страхах, национальных обсессиях, соленых огурцах и воскрешении мертвых. Заинтриговала? Когда реальная ядерная угроза висит в воздухе, а бремя неумолимо истекает, правительство Израиля объявляет последний национальный план спасения. Массовое коллективное соблюдение шаббата, которое проведет мессию, а вместе с ним и апокалипсис. Ну, это сатира, вы поняли, да?
1: Что нет, я не понял. Да? Я не понял.
9: Нет, это сатира.
1: Ты знаешь, у меня... Ты пошла по пути Ханина. Он когда шутит, он говорит, это я ерничаю, так и ты. Ты пошла по пути Ханина.
9: Да, мне нужно предупреждать, когда я шучу.
2: Это у нас жизнь превращается в абсурд. Ты никогда не знаешь, где шутка, где реальность.
1: Да.
9: Да, ну и в общем, чрезвычайное положение. Все соблюдают шаббат, да, ждут апокалипсис, но при этом есть Йоэль, который не хочет соблюдать шаббат, и он идет против течения, и на его плечах оказывается судьба всего человечества. Понимаете?
1: Круто,
9: вот
1: да.
9: Такая, да.
1: Вот этот
9: такая
1: Йоэль.
9: Такая музыкальная сатира. Да, 30-е, то есть сегодня, 30 июля, 19:30, 31 июля, театр Гешер, 8 вечера, театр Гешер, 1 августа в 6 часов вечера, субтитры
1: на русском театр Гешер.
9: Театр Гешер. Да, почему-то я решила время еще сказать. Не знаю зачем, но на всякий случай. А, следующее. Dragon Water Park возвращается. Он уже был. И вот новый сезон открывается. Это парк развлечений. Dragon Water Park в Ришон ЛеЦионе. А, парк сочетает в себе выставку драконов и водный комплекс. Кстати, я завтра туда иду с ребенком, поэтому расскажу вам потом, как там все было.
2: А не перегрейся, говорят, будет очень сильная жара в ближайшие дни. Аномальная.
9: Ой, ну что ж такое, ложка дегтя. Ну, посмотрим. Ну, надеюсь, что...
2: Хотя
9: все,
2: нет,
9: все
2: она вроде с субботы.
1: Влада,
2: ну,
1: всегда
2: будь
1: так.
2: Аккуратна.
1: Ой,
2: да.
1: Влада, Марьяна всегда так портит
2: с ложкой
1: настроение.
2: Дегтя. Да, конечно, я на Ближнем Востоке живу. Знаешь, я сначала кофейную гущу, а потом дегать.
1: Да. Так что?
9: Ну, в общем, да. Галей Хадар Кантри Клаб, Ришон Лицион. Там бассейны, красочные надувные комплексы, водные горки для всех возрастов, пенная вечеринка, выставка драконов, фотосессия на спине дракона, VR-кинотеатр, пещера дракона даже со, со световыми и звуковыми эффектами. Там будем сидеть, если жарко будет. Если что. Теннисные зоны. Дальше. В сентябре в Израиль приезжает Сергей Пенкин. Я думаю, что не нужно представлять, кто это, да? Вы и так знаете его.
1: Пенкин, ничего себе, кто не знает Пенкин.
9: Но это же не Мия Бойко.
1: Ну, конечно.
9: Да. Пройдут концерты в 5 городах Израиля. 4 сентября в Тель-Авиве в зале Смоларш в Тель-Авивском университете. 6 сентября в Аждоде в Центре сценических искусств. 8 сентября в Бершеве в Центре сценических искусств. 9 сентября в Ришон ЛеЦион в Гейхал Мирли Тарбут. 10 сентября в Хайфе в зале Аудиториум. Ага. Следующее. Впервые в Израиле будет показана выставка, вернее, это тематический международный парк Playmobil. До 31 августа он работает ежедневно в комплексе ЗАПА Мидтаун Тель-Авив. Вообще, Playmobil — это один из самых известных производителей игрушек, ну, игр. И эти игрушки пользуются популярностью по всему миру, и вот они выбрали нашу страну для запуска масштабного проекта, что подчеркивает их доверие к Израилю.
1: Классно. И последнее.
9: И оркестр симфонетра Анана представляет музыкальный диалог веков эпохи барокко, то есть там, вернее, да, с одной стороны, слушателей ждет двойной концерт и минор Иоганна Баха, Иоганна Себастьяна Баха, а с другой стороны прозвучит произведение Джованни Батисты Перголези, это одно из самых проникновенных, эмоционально насыщенных духовных произведений в истории классической музыки «Стабат Матер». Вот так оно называется. Вот, так что приходите вторник, 4 августа, среда, 5 августа, симфонетра. Надо послушать классическую музыку. Прекрасно. И просвещайтесь.
1: Это правильно. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо.
1: Ну что ж, друзья, это была программа «Детали» здесь на Первом радио 89.1 1FM, да, что-то я жара, знаете ли, на меня воздействует. Марьяна Беленькая, Дарья Достоевская, всем, друзья, огромное спасибо, берегите себя, самое главное, чтобы вы нам были здоровы, особенно в условиях какой-то аномальной жары, кепочки, там, мажьтесь, не водичка. Ходите на улицу, водичка, совершенно верно, в общем, вы нам нужны живыми и здоровыми, чтобы, ну, потому что нам нужны слушатели. Всем пока.
2: До свидания.
3: Программа «Детали». Реклама.
4: Дидар Мифца Синай. Батья. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
10: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион. Звездочка 6-120.
11: В соответствии с уставом мероприятия.
12: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
13: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
14: Жаркое лето в Центр Кар.
15: Приобретая машину в Центр Кар, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
14: Центр Кар Азур. Дер Хашива 9.
3: Реклама.
16: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
17: Война, это все продолжается постоянно.
18: Я буду ждать выборов.
19: Ракеты к нам летели, конечно.
20: Ракеты много куда летят.
21: А что аналитика у нас очень страдает.
16: Программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой. В понедельник и четверг в 19 часов. Прямая трансляция. Лучшие специалисты, ученые, политологи о ситуации на Ближнем Востоке и в мире. Смотрите программу «Прямой ответ» на канале Первого радио в Ютубе. «Прямой ответ».
22: Голоса Первого радио.
11: Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
13: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
2: Однозначно.
13: Так и будем теперь называться.
11: Кристина Кипнис.
22: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Бойцы бригады «Гевати» самовольно покинули базу с Детейман. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Десятки военнослужащих батальона «Цабар» бригады «Гевати» этим утром сложили оружие и самовольно покинули базу с «Детейман» после конфликта с командованием из-за ужесточения дисциплинарных требований, сообщает «Мариф». По сведениям издания, инцидент временно лишил батальон боеспособности. Бойцы прибыли на базу после продолжительных боевых действий в Южном Ливане и перед планировавшимся направлением в сектор Газа. Конфликт возник после решения командира батальона убрать знаки и символику, связанные с неуставной традицией разделения военнослужащих на старослужащих и молодых. Родители некоторых бойцов утверждают, что при этом были повреждены памятные таблички в честь погибших военнослужащих. В заявлении бойцов батальона говорится, что командир батальона, командир роты, заместитель командира роты и еще один офицер пришли проверить контейнеры роты и во время проверки без какой-либо оправданной причины взяли и разбили таблички, являющиеся частью традиций роты. Это не просто таблички, это символы, которые сопровождают роту многие годы, переходят от одного поколения бойцов к другому и остаются с нами даже после месяцев боевых действий. Бойцы утверждают, что, разбив символы, была разбита часть их боевого духа и памяти. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность утверждения плана масштабной воздушной кампании против Ирана, которая будет включать от 10 до 14 дней интенсивных ударов с целью нанесения тяжелого ущерба его ракетным системам. Об этом сообщает Wall Street Journal, добавляя, что план разработан командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером. Согласно сообщению, Трамп также рассматривает вариант более ограниченных ударов, которые оставят возможность для продолжения дипломатических контактов. Корпус стражи Исламской революции заявил, что в результате удара баллистической ракеты по авиабазе Аль-Азрак в Иордании уничтожены 3 новейших боевых самолета F-35 ВВС США. Еще 3 получили повреждения. КСИР утверждает, что среди американского персонала есть погибшие. Согласно заявлению, атака стала возмездием за удар по острову Кешем, унесший жизни нескольких человек. Источники, близкие к Хамасу, утверждают, что на переговорах, проходящих при посредничестве Египта, достигнут прогресс по ключевым вопросам, задерживающим переход к следующему этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, и в первую очередь по вопросу оружия, механизма управления сектором и продолжению работы гражданских механизмов. Согласно палестинским сообщениям, заявление о достижении договоренности ожидается сегодня. Израильские источники, причастные к этому вопросу, прокомментировали предложение и заявили, направление выглядит позитивным. Похоже, что Хамас сдался и соглашается на полное и безоговорочное разоружение. Соглашение, если оно будет подписано, будет строгим и детальным, без уловок и компромиссов. Метеослужба предупреждает о приближении новой волны жары. Она начнется завтра и достигнет пика в субботу и воскресенье. Волна зноя принесет с собой сильные, местами экстремальные тепловые нагрузки по всей стране. По данным метеослужбы, в Иорданской долине температура в выходные достигнет 46 градусов, а в Араве и в районе Кинерета ожидается около 44-45 градусов. На Голландских высотах, в Галилее и Негеве до 42 градусов, а в горах на побережье и в округе Ашфила 36-37 градусов. Министерство здравоохранения призывает граждан соблюдать осторожность и по возможности избегать воздействия солнца, а также ненужных физических нагрузок. Вы слушали новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зернецкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом.
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15.00 программа авторской песни. Добрый день, здравствуйте. Рад приветствовать каждого из наших радиослушателей и радиослушательниц, кто находится в этот момент на волне Первого радио. В эфир выходит программа авторской песни, которая сегодня, как и было мной обещано ранее, ну, скажем так, в начале недели, подведет итоги июля. Да, представьте себе, июль практически позади. начинается август, вместе с ним идет экстремальная жара. Мы о ней тоже будем вас предупреждать, особенно на выходные дни. Ну а что касается песен, то они с разным градусом. Какие-то действительно очень жаркие, какие-то холодные, романтические, лирические. Вы сами в этом сейчас убедитесь. Начнем мы с песни, которая занимает 10-е место. И это, по традиции, всегда лучшая премьера месяца. В данном случае лучшая премьера июля. Песня называется «Ошибка». Автор этой песни – исполнитель Игорь Слуцкий.

0: и не жить.
1: Ну, вот вам и 10-е место, вот вам и лучшая премьера июля. Песня «Ошибка» в исполнении композитора и исполнителя, кстати, Игоря Слуцкого. Выслушать программу «101 километр».
2: Ты такой же точно, как я. Как ты.
3: Хорошие песни на 101 километре.
1: Певица, которая продолжит нашу программу, ее зовут Юлия Коган. Она живет в России, родом она из Ленинграда, из Санкт-Петербурга. И она действительно была вокалисткой в группе «Ленинград». Кстати, сначала бэк-вокалисткой, а потом ведущей вокалисткой. Но вот уже лет 13 она занимается своей собственной сольной карьерой, выпускает альбомы, записывает песни, выступает. И песня, которая называется «Соло на нервах», была замечена нашей израильской аудиторией и заняла 9-е место.

0: останется всегда.
1: Хорошие песни на 101-м километре.
2: Да, Юлия Коган исполнила хорошую песню. Называется она «Соло на нервах» и заняла с ней вместе 9-е место. Сегодня мы подводим итоги июля. 10 песен готовы. И, поднимаясь выше на 8-ю строчку, я вижу нашего друга, израильского композитора, прекраснейшего музыканта, исполнителя Эдуарда Шора, который с песней «Знай, что я тебя люблю» занял эту строчку и никому ее не собирается отдавать, что совершенно верно. Поздравляем Эдуарда Шора. Его песня в десятке лучших в июле.

0: Восьмое место в нашей десятке.
1: Я одну тебя люблю.
2: Клево на 101-м.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
1: 03-94-94-888.
3: Год без забот.
4: Реклама.
0: Теперь давайте послушаем, что нам расскажет Игорь Красковский. Он в эфире.
5: Да, привет, Влад, привет. Я уже второй день в командировке в Адмевесрим Ришон Лицон. Это Дьюр Муган, защищенное жилье. Если вам, друзья, или вашим родителям 65 лет или даже больше, эта информация, это место, конечно же, для вас. Итак, Дьюр Муган, защищенное жилье Адмевесрим Ришон Лицон представляет жилой комплекс премиального класса. Адмевесрим Ришон Лицон – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия. Жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие. Здесь не просто заботятся, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой, вниманием. Как дома, только лучше. Запишите сразу телефонный номер 6-120. В Адмевесрим Ришон Лицон вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни. Персональные тренировки, программы питания, тренировка мозга для ясности мышления. Контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия и живая, насыщенная социальная жизнь. И вот, друзья, только сейчас действует особое предложение. Внимание, 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в абсолютном комфорте и с прекрасной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Итак, Адмевесрим Ришон Лицон. Звоните прямо сейчас. 6-120. Влад, тебе огромное спасибо.
0: И это взаимно. Спасибо.
6: Пока. И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
7: «Альте Ливелла» – высокий уровень по-итальянски. И воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от «Альте Ливелла» – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Лицион. Звездочка 9246.
8: Работаем в субботу.
9: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Адмевесрим Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Адмевесрим Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
10: В соответствии с уставом мероприятия.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
12: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
13: Жаркое лето в «Центр Кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. «Центр Кар Азур», Дер-Хашива 9.
0: Ну и теперь еще два слова о проекте, который называется «Мифца Синай Батьям» от компании «Тидар». Речь идет о двух зданиях, бутик-зданиях, в котором есть огромные, больше намного, чем вы привыкли, размера квартиры, четырех- и пятикомнатные. Трехкомнатные тоже, кстати, есть. Мы предлагаем вам завтра, в пятницу, 31 июля, приехать на день, условно говоря, открытых дверей или день эксклюзивных предложений и персональных консультаций, которые добавится и легкое угощение. Этот день завтра будет всего 4 часа, с 9 утра до 13.00. Вы должны, если решили поехать, заявить о себе сегодня, позвонив звездочка 8383 и предупредив руководство компании «Тидар», что вы, ваша семья, ваша пара, ваши друзья, ваши собаки, кошки, все приедут смотреть на эти здания, которые уже построены высотой в 4 этажа, всего будет 13 этажей. Скидка, если вы подписываете договор на приобретение квартиры, до 215 тысяч и 10 лет гарантии на квартиру дает компания «Тидар». И балкон, и защищенная комната «Мамат», и подземная парковка для автомобиля, и «Максан-кладовочка» обязательно будет. И, в принципе, только 20% при подписании договора вы даете за квартиру, остальное выплачиваете в момент получения ключей. Итак, компания «Тидар» представляет «Мифца Синай Батьям», звездочка 8383, номер телефона для желающих записаться на консультацию, на встречу завтра в пятницу 31 июля. Звездочка 8383.
7: Реклама. Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной», чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета, мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
4: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться, охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
7: Анна Родина. Первому радио 25 лет.
2: Эй, Зерницкий, привет со 101-го.
0: Да, а я вместе с вами возвращаюсь именно в эту программу, где мы сегодня подводим итоги июля, и я приготовил 10 песен согласно ваших голосов, отданных за них на нашем официальном сайте. Итак, мы узнали лучшую премьеру, послушали песни, которые заняли 9 и 8 место, и вот 7-я строчка. Там Александр Кальянов, там песня «Плохая примета». Продолжаем слушать.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Хорошая песня у Александра Ивановича Кальянова. «Плохая примета». Ну и мы потихонечку подбираемся к середине нашей десятки. Сегодня 10 песен всего прозвучит. Эту десятку вы можете увидеть на нашем сайте в разделе «Хит 101. Архив». Там представлены 10 песен каждого месяца, когда мы с вами подводим итоги. А в принципе песни выстраиваются согласно голосов, которые вы отдаете им на нашем сайте. Как раз вот в этом разделе «Хит 101». На 6-м месте «Маленькая я». Проект жанровый, хороший, качественный, с песни «Чисто поезд». Это первая песня, с которой она появилась вообще, когда он был создан композитором Игорем Кандуром. И сейчас «Маленькая я» в нашем эфире. «Чисто поезд».

0: Чисто. Отдохнуть.
1: 5-е, 6-е место. Чисто поезд. Маленькая я.
2: Я это.
3: Шо? Опять?
4: Каждое воскресенье и четверг в 16 часов информационно-познавательная и, разумеется, музыкально-развлекательная программа
5: «Снова Вергунова».
3: Сейчас спою.
4: Новые эмоции, новые рубрики, новые истории.
3: Спасибо.
4: Вы не поверите, у микрофона снова Вергунова.
3: Ты заходи, если что.
6: Смотрите на канале Первого радио в Ютубе.
7: Просто какая-то комедия.
8: Очень здоровый человек.
9: Он будет рвать на себе рубаху и говорить, мы же хотели.
6: Программа «Вопрос с ребром» с Марком Кричевским. Каждый вторник в 14 часов. Прямая трансляция. В студии политики, общественные деятели, эксперты. Смотрите программу «Вопрос с ребром» на канале Первого радио в Ютубе. «Вопрос с ребром».
10: Поезд твой уходит в ночь, прочь, не желая мне помочь.
6: Любимые песни на 101-м километре.
1: Так, прежде чем мы продолжим, и я действительно вам расскажу, какая же песня находится на 5-м месте, я вернусь буквально к программе «Прямой ответ». Сегодня в 19.00 она в очередной раз выходит, и на этот раз Марианна Беленькая пригласила американского политолога, он азербайджанского происхождения, Рамиза Юнуса. Он политический эксперт и профессор политологии. Речь пойдет о том, что происходит на юге, на Кавказе, в Иране. И должен сказать, что Рамиз Юнус – великолепный эксперт и специалист. Я рекомендую вам или послушать эту программу на нашей волне 89.1 FM в 19.00 она начнется, или даже посмотреть ее на нашем канале в Ютьюбе. Вы можете на него подписаться. Канал называется «Первое радио 89.1 FM». Ну а теперь действительно к 5-му месту. Там группа «Сентябрь» нас ждет. Песня называется «Сердце просит шампанского». Это российский коллектив. В нем солистами стали артисты, которые были участниками группы «Лесоповал». Но вот уже примерно 3 или даже 4 года они вершат свою сольную карьеру.

0: песни на 101-м километре.
1: Так, спасибо группе «Сентябрь» за «Сердце просит шампанского». В такую жару не особенно, на самом деле, но пятое место им обеспечено. До рекламы у нас есть еще одна песня. Она занимает четвертое место. Это Сергей Трофимов. И это одна из его новых песен. Называется она «Очень своеобразно». Может быть, как раз за счет названия она и цепляет наших радиослушателей, хотя всегда у Сергея Трофимова очень хорошая поэзия в песнях. Итак, «Она прикроет мне спину». Сергей Трофимов, четвертое место.

таких, как она, в наши дни не найти. Селекция выдала сбой. Я с нею готов без оглядки идти на плаху, к распятию и в бой.

0: Опа, 101-й.
1: Реклама.
2: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». C-O-I-L.
1: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
3: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
5: Звездочка 8383.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
7: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль Ялла Галилея начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. Ялла Галилея. Летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите Ялла Галиль в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
9: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Жаркое лето в Center Car. Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман. Звоните 03-558-5458.
11: И снова я отправляюсь в Батьям. Кстати, сегодня я тоже отправляюсь в Батьям. Сегодня у меня сольный концерт в 19.00 в зале Михаила Пайса. Но, насколько я знаю, слава богу, билеты все проданы. Я просто сказал о том, что я сегодня буду проезжать мимо этого проекта. Мифца Синай Батьям, компания Тидар, строит 2 больших бутик-здания 13-этажных. Они построят их в июне 2028 года. И вам предлагается приобрести квартиры. Причем вчера Лилия Городецкая сказала, что 3-комнатных осталось всего 2. Но есть еще 4- и 5-комнатные с очень большим метражом. Например, балкон 17 метров и 5-комнатная, если я не ошибаюсь, 134 квадратных метра. Все это в зеленом районе, недалеко от железнодорожной станции, недалеко от остановки трамвая, недалеко от трасс, недалеко от моря. Там есть все. И в том числе разумная цена. И дорозащищенная комната «Мамат», и парковка для автомобиля. Причем парковки все подземные. Там 4 этажа подземных парковок. В общем, действительно бутик. Ну, я уже не говорю про окружение, которое есть вокруг этих домов. Если вы подписываете договор, вам обеспечена скидка до 215 тысяч шекелей. А вот завтра, 31 июля, будет особый день. День эксклюзивных предложений. День легкого угощения и день персональной консультации. Компания Тидар приглашает вас на особый день продаж. Просто так заявляться не надо. С 9 часов до 13 вы можете приехать, записавшись на встречу. Вас будут ждать, а вас будут знать и, соответственно, вам уделят достаточно внимания. Звездочка 8383. Предложение действует в соответствии с условиями договора купли-продажи и наличием квартир. Поэтому звездочка 8383 и быстренько завтра в Батьям.
1: Реклама.
0: В эфире 101 километр.
11: Ой, 101 километр начинает подводить уже итоги. Но прежде чем 3 песни прозвучат, давайте-ка я сейчас подведу итоги и скажу, что мы уже услышали. Значит, речь идет о том, что мы с вами прошли 7 песен, они позади. Дайте-ка я посмотрю, где эти песни. А вот они. И лучшей премьерой оказалась песня «Ошибка» в исполнении Игоря Слуцкого, он же автор этой песни. На 9-м месте Юлия Коган, песня с надрывом, называется она «Соло на нервах», бывшая солистка группы «Ленинград», кстати. На 8-м израильский композитор, музыкант и исполнитель Эдуард Шор, песня «Знай, что я тебя люблю». На 7-м Александр Кальянов с песней «Плохая примета». На 6-м «Маленькая я» и песня «Чисто поезд». На 5-м группа «Сентябрь», «Сердце просит шампанского». И на 4-м Сергей Трофимов, «Она прикроет мне спину». А вот что касается песни, которая заняла 3-е место, она называется «Ландыши». Это израильская группа «Берур».

0: летают ландыши.
1: Ландыши. Третье место. Израильская группа Берур.
0: Расцветают ландыши в лесу.
1: Так, поднимаемся дальше. На втором месте песня «Не могу без тебя». Ваш покорный слуга. Спасибо за голоса, за симпатии и за выбор.

0: Песня «Не могу без тебя» заняла второе место. Ну и мы подбираемся к исполнителю, которого будем поздравлять с победой в июле. А это Гарик Кричевский. Песня «Самолет на Киев подождет» заняла первое место, набрав наибольшее количество голосов. Мы поздравляем украинского автора-исполнителя. Я с вами расстаюсь. Шаббат шалом. Встречайте Екатерину Вергунову. Встретимся уже в воскресенье. И помните, будет экстремальная жара. Берегите себя.
1: Поговори со мной хотя бы 5 минут. За чашкой кофе в баре у часов. Увидишь, что глаза мои тебе не лгут. В отличие от бесполезных слов. Меня спасаешь ты, как верный талисман.

чужой стране, в которой я и ты. Вдалеке от дома небо серое,

Поговори со мной хотя бы 5 минут. Задай вопрос без шанса на ответ. В который раз обсудят нас и не поймут, как книги, что на полках много лет. За каждой строчкой жизнь, в которой все наоборот, и неизвестны правила игры. Таким, как мы, бывает, тоже повезет. В чужой стране, в которой я и ты. Вдалеке от дома небо серое.

0: вдалеке от дома небо серое. Фото из альбома черно-белые. Так бывает, что любовь не в счет. Самолет на Киев, самолет на Киев.
1: Кто первый? И это правильно.
2: Реклама. Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Жаркое лето в Центр Кар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Терех Ашива 9.
4: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛиЦион. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
3: Филиалы ДАКС «Ришон ЛиЦион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон ЛиЦион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
6: Жаркое лето в Центр Кар.
7: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
8: Центр Кар Азур.
7: Терех Ашива 9.
2: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «The Mahazemer» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
11: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой, теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
10: Андрей Ежов.
12: Первому радио 25 лет.
13: Первое радио. Новости.
14: Арабские СМИ комментируют бунт солдат на базе СД-Тейман. Подробнее через несколько секунд. В 16:00 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Арабские СМИ начали комментировать мятеж военнослужащих бригады Гевати на базе СД-Тейман. Ливанская газета «Аль-Акбар», связанная с Хизбаллой, пишет: «Мятеж во вражеской армии. Десятки солдат покидают военную базу». Катарский канал «Аль-Джазира» опубликовал фотографии оставленного оружия. Процитировав израильские СМИ, солдаты боевого батальона покинули свою военную базу некоторое время назад без разрешения командиров. Об инциденте также сообщило иранское информационное агентство «Тасним». В его публикации говорится, что несколько израильских солдат на базе СД-Тейман бросили оружие и покинули ее после конфликта с командиром батальона. Видео с базы также распространили сирийские СМИ. Напомню, десятки военнослужащих батальона «Цабар» бригады Гевати этим утром сложили оружие и самовольно покинули базу СД-Тейман после конфликта с командованием из-за ужесточения дисциплинарных требований. Конфликт возник после решения командира батальона убрать знаки и символику, связанные с неуставной традицией разделения военнослужащих на старослужащих и молодых. В заявлении бойцов батальона говорится, что командование во время проверки контейнеров роты без какой-либо оправданной причины взяли и разбили таблички, являющиеся частью традиции роты. Это не просто таблички, это символы, которые сопровождают роту многие годы, переходят от одного поколения бойцов к другому и остаются с нами даже после месяцев боевых действий в секторе Газа и в Ливане. Бойцы утверждают, что, разбив символы, была разбита часть их боевого духа. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность утверждения плана масштабной воздушной кампании против Ирана, которая будет включать от 10 до 14 дней интенсивных ударов с целью нанесения тяжелого ущерба его ракетным системам. Об этом сообщает Wall Street Journal, добавляя, что план разработан командующим центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером. Согласно сообщению, Трамп также рассматривает вариант более ограниченных ударов, которые оставят возможность для продолжения дипломатических контактов. Правительство Египта официально сообщило, что причиной пожара на двух танкерах со сжиженным газом в порту Демьета на Средиземном море стал удар беспилотного летательного аппарата. Расследование продолжается, принимаются все меры, необходимые для защиты национальной безопасности Египта, цитирует агентство Reuters заявление властей. Отметим, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за эту атаку. Напомню, накануне беспилотник атаковал принадлежащий американской компании танкер, служащий плавучим резервуаром. Пламя перекинулось также на соседние судно. Пожар удалось потушить. Предполагается, что за ударом может стоять Иран, и речь идет о значительной эскалации американо-иранского конфликта. Два человека арестованы во Франции по подозрению в поджоге лесных массивов, ставшем причиной крупного пожара, уничтожившего 42 тысячи гектаров леса на юго-востоке страны и вызвавшим эвакуацию более чем 220 тысяч человек. Сегодня власти разрешили вернуться домой 84 тысячам эвакуированных. За минувшую ночь ситуация стабилизировалась, однако пожарные расчеты остаются в состоянии полной мобилизации. Валютные торги завершились сегодня ростом курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 7,3 горы, евро 3 шекеля 52,4 горы. Метеослужба предупреждает о приближении новой волны жары. Она начнется завтра и достигнет пика в субботу и воскресенье. Согласно прогнозам синоптиков, в Иорданской долине температура воздуха в выходные достигнет 46 градусов, в Араве и в районе Кинерета ожидается около 45 градусов. На Голландских высотах, в Галилее и Негеве до 42 градусов, а в горах на побережье и в округе Ашфилла 36-37 градусов. Министерство здравоохранения призывает граждан соблюдать осторожность и по возможности избегать воздействия солнца, а также ненужных физических нагрузок. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает снова Вергунова.
5: Снова и снова, снова и снова.
8: Снова Вергунова.

0: 16:08 в студии Первого радио. Врываемся на эту волну 89.1 FM. Подключаемся максимально, открываем окна и в домах, и в офисах, и в машинах, если вы в дороге. Пусть все слышат этот час для настроения. И, конечно же, я, Екатерина Вергунова, приглашаю всех и каждого в наше, и только наше музыкальное свидание. Четверг, друзья мои, до выходных осталось буквально сделать пару вдохов и один мощный выдох. Сегодня наша тема простая. Не в своей тарелке, так она и называется. Поговорим о тех самых неловких моментах, когда хочется сквозь землю провалиться. Жду вашей истории уже на WhatsApp, номер которого не изменился, 054-20-70-800. Но у нас, конечно же, лето. Лето заканчивается, остался один месяц. Кто еще не был в отпуске, тот я. Не переживайте, у нас есть еще время, целый месяц. Потом можно продлить и сказать, что в сентябре все еще лето. Вот такое лето у нас на первом. Всем привет.
1: Лето, мы наложили свое вето. На все проблемы и все запреты.
2: Вот такое лето на Первом радио.
0: Заряжаемся максимально. Помним, что в пятницу и в субботницу мы должны быть

0: находитесь на волне 89.1 FM. Здесь же нахожусь я. Приветствую всех и каждого, кто только подключился. Ну и, конечно же, тех, кто с нами с утра. Кто из вас или нас не отправлял смс со словами «Жду тебя, зайчик», своему автомеханику, да, вместо любимого? Или не кричал «Люблю тебя» в трубку, скажем, курьеру, который просто привез пиццу? Вот это и есть то самое идеальное состояние, когда чувствуешь, что находишься не в своей тарелке. Какая смс-ка или звонок заставляли вас краснеть и вызывало желание сменить имя или паспорт, или уехать в тайгу, а может быть, прямо сразу в космос, куда-нибудь на Марс? Пишите на наш WhatsApp 05420-70-800. Следующий трек уже готов. Совсем скоро расскажу вам, что означает вот это ощущение не в своей тарелке и почему я сегодня о нем вспомнила.
1: Первое радио. When you get up on your feet, I'm so alive. Всегда с тобой.

МС Комса буквально означает «и так, и сяк» или «так себе». Это то, что я часто слышу от вас, когда мы возвращаемся после выходных в воскресенье в рабочую систему, в рабочие дни. Эта популярная французская фраза обычно используется как нейтральный ответ на вопрос «как дела?», выражая состояние между «неплохо» и «среднее». Запомни, МС Комса можно заменить 50-50, ну или «каха-каха».

0: Снова Виргунова?
1: Зачем так удивляться? Да, снова Виргунова у микрофона, это я. И, кстати, настоящее ощущение не в своей тарелке, это когда ты заходишь в дорогой бутик, а к тебе подходит консультант, ну, продавец, да. И ты с таким самым важным видом делаешь вид, что выбираешь носки за $100, хотя зашел просто погреться. Ну, или спрятаться от жары в нашем случае, узнали себя? Пишите свои варианты на номер 054-20-70-800. Какая смс-ка, ватсап-эска или звонок, или ситуация заставляли вас краснеть, вызывала желание сменить имя, паспорт, уехать, улететь в тайгу, в космос. 054-20-70-800. Ну, а я вам рассказываю, что означает выражение «быть не в своей тарелке». Это ведь перевод с французского, и вы это знаете. И буквально выражение означало «находиться не в своем устойчивом положении», то есть потерять равновесие или душевный покой. Ну, французы, они такие. Они так решили, они так придумали. А мы, значит, в свою очередь взяли и себе решили перевести. Вот эти переводчики, которые решили перевести, посчитав, что одно из слов переводится исключительно как привычный нам предмет сервировки, обеденная тарелка, то есть, перенесли этот образ в русский язык. Ну и в результате лексическая ошибочка закрепилась и стала популярной идиомой. В частности, в русской литературе этот фразеологизм активно использовал мой любимый Грибоедов. Комедия «Горе от ума». Представляете, трудности перевода превратили неустойчивое положение в столовую посуду. Вот и все. Очень просто. Кстати, о тарелках. Знаете, где вы точно, гарантированно почувствуете себя в своей тарелке? Конечно же, в настоящем грузинском ресторане Тифлиси. Друзья, четверг сегодня. Напомню, это же практически пятница. Пора планировать свой вечер. Если вы не знаете, с чего начать, подсказываю. Приходите в Тифлиси и заказывайте в первую очередь кучмачи на кетсы. Для тех, кто не в курсе еще, кетсы – это традиционная грузинская глиняная, ну или каменная сковородочка. В ней блюдо подается прямо с пылу, прямо с жару. Оно шипит, пахнет специями, чесночком, свежей зеленью так, что точно забудешь все свои проблемы. Так что собирайте друзей, срочно на отдых в Тифлиси. Ну а по дороге пишите мне на WhatsApp 054-20-70-800 свои истории. Я же вам подробно рассказываю. Настоящий грузинский ресторан Тифлиси, в котором всегда вас ждут лучшие блюда грузинской кухни. Разумеется, грузинское гостеприимство. Сколько ГРЭ, сразу звонко стало. Грузинская кухня, гостеприимство и неповторимая атмосфера той самой любимой Грузии. С утра и до позднего вечера всегда в меню грузинский лаваш из настоящей печи Тоне. Мы в прошлом эфире уже выясняли, откуда это Тоне, что это значит и как оно выглядит. Но если вы не поняли, приходите в ресторан, посмотрите сами. Там же харчо и хинкали, 4 вида хачапури. Аджарски любят почему-то все и сразу. Но у них есть еще и фирменные лазури хачапури, в котором 3 различных вида сыра. Это вообще потрясающе слышится. Ну и, конечно же, настоящие шашлыки из мяса, как же без них. Аджарские там всякие дела. О, как мне нравится это слово. Там же есть шашлык из курицы или рыбы, знаменитое лобио, цыпленок табака и мчади из кукурузной муки. Но я вам сегодня советую попробовать кучмачи на кетсы. Если кто-то не знает, что это означает и впервые слышит эти слова, объясняю, традиционная грузинская горячая закуска из потрохов. То есть сердечки, желудочки, печеночки, ну все вот это вот то, что там вместе должно быть. И, конечно, оно тушеное с зеленью и со специями, подается все это красиво вот на этой кетсе. Посмотрите, зайдите, не поленитесь в интернет, просто вбейте кучмачи на кетсе, как это красиво выглядит. Так что я вам предлагаю собрать действительно своих близких, друзей. Все это великолепие вас ждет в Батьяме. Вот туда вы должны направиться в свои выходные, если еще не придумали, где вкусно покушать в пятницу, например. Я точно, у меня вся неделя в каких-то разъездах. То я в театре, то я в опере, то я еще где-то. Я обязательно эти выходные устрою себе что-нибудь такое легкопоедательное и ничего не делывание. Значит, нужно отправиться. Итак, мы вас приглашаем в Батьям. На набережную Бен-Гурион 71, Батьям, набережная Бен-Гурион 71. Все, что я вам перечислила, находится именно там. И теперь не обязательно лететь в ту самую Грузию, чтобы отведать вкуснейшие блюда и почувствовать грузинское гостеприимство. Кстати, если у вас торжество, можно заранее позвонить и сказать «Алоэ! У меня праздник, мне нужен праздник на все 100». Звоните 053-79-19-119. Легко запоминается номер телефона 053-79-19-119. Хорошее настроение, прекрасная атмосфера и прекрасные блюда с утра и до вечера. Ребята, ресторан Тифлиси Батьям Бен-Гурион 71. И еще раз повторю номер телефона для заказа. 053-79-19-119. Ну а теперь впереди небольшая совсем реклама, и затем я сразу же к вам возвращаюсь. Напомню, что жду ваши ватсапески на номер 054-20-70-800.
0: Снова Вергунова. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Батьяма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Ищите работу, квартиру, услуги или хотите что-то купить и продать? Доска ТВ. Тысячи актуальных объявлений по всему Израилю в одном приложении. Доска ТВ бесплатно в App Store и Google Play.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
5: Работаем в субботу.
6: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
7: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
0: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Филиалы ДАКС «Решен Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Решен Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
12: Жаркое лето в «Центр Кар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центр Кар Азур». Терех Ашива 9.
0: Реклама.
13: А я в очках, я в черных очках.
0: Снова Вергунова.

0: Продолжаем двигаться по волне 89.1 FM и заодно продолжаем наш культ просвет. А вы знали, откуда в русском языке вообще взялось слово «тарелка»? Я, кстати, помню себя очень маленькой, когда спросила у родителей, откуда взялась тарелка. Мне объясняли, я не помню, что объясняли, но вот оно вот как-то застряло у меня в голове. Вообще, как пришло это слово в русский язык? Почему тарелка? Почему не как-то иначе? Так вот, было иначе. Раньше ели из талерки. Не тарелки, а талерки. И многие из вас-то знают, конечно, наш народ решил, что это слишком сложно, и взял и переставил буквы, и получилось слово «тарелка». Так что, если вы сегодня что-то напутали в отчете, скажите боссу, что это просто филологическая адаптация. Итак, жду ваши ватсапески, ваши истории на номер 05420-70-800. И знаете, какой лучший совет от психологов на самом деле, как вернуться в свою тарелку, как не чувствовать себя в чужой тарелке, да, не в своей. Поесть, разумеется. Серьезно, сытный человек, Сытый человек, не может чувствовать себя плохо, просто априори. Не чувствует себя не в своей тарелке, он чувствует себя великолепно. И тут нам на помощь снова приходит ресторан, наши спонсоры, ресторан Тифлиси. И если кучмачи на кетсе вы уже запланировали для пробы, я вам рассказала, что это такое, как это подается, то добавьте к этому бокал хорошего грузинского вина и обязательно горячий хачапури. И все, все, любой стресс смывает, как не бывало. Зовите обязательно на вторую половину близких, друзей, родственников, шумную компанию и в Тифлиси. Там рады все. Напомню, находится это все в Батьяме на набережной Бен-Гурион 71. Следующая композиция готова, называется «На олигарх». Она прозвучит на иврите, но и не совсем. Там есть еще и немножко русского. Вообще, очень классная, шикарная песня, на мой взгляд, получилась. Это новинка от Эмили Купер. Она ее выпустила буквально на днях, буквально чуть ли не вчера, позавчера. И мы с вами, в общем-то, в рядах первых можем послушать эту композицию, потанцевать и поулыбаться. Слушаем.
1: Лучшая музыка. 89.1

0: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня в командировке. И если вам или вашим родителям 65 лет или более, то эта информация специально для вас. Диюр Муган, защищенное жилье Адмеба и Срим Ришон Лицион представляет жилой комплекс премиального класса. Адмеба и Срим Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботятся обо всех потребностях, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Запишите номер телефона звездочка 6120 в Адмеба и Срим Ришон Лицион. Вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни, персональные тренировки для укрепления тела и духа, программы питания для здоровья и долголетия, тренировка мозга для ясности мышления, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия, живая, насыщенная социальная жизнь. И, внимание, только сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в абсолютном комфорте, с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Итак, Адмеба и Срим Ришон Лицион. Звоните прямо сейчас. Звездочка 6 120. Ну а мы услышимся в эфире. Пока.
1: Реклама. Снова Виргунова? Снова и снова. She's crazy like a fool.

0: about her daddy. Oh, she believes in him. She loves her daddy.
1: Продолжаем двигаться по волне 89.1 FM. Друзья, до конца часа совсем немного остается, а вечер только начинается. Так что хватит сидеть не в своей тарелке, пора пересаживаться за удобные столики в ресторан Тифлиси. Там настоящая грузинская кухня, легендарное гостеприимство, ароматная кучмачи на кетсе и атмосфера, я бы сказала, в которой каждый чувствует себя самым желанным гостем. Все это в Батьяме на набережной Бен-Гурион 71. Напомню, пятница уже близко. Начните праздновать прямо сегодня.

0: Ну что ж, продолжаю читать тут ваши ватсапесочки. Возвращаюсь прямо сейчас к вам и зачитываю некоторые из них, которые успею. Ну, много прилетело. И, как всегда, есть те, которые под грифом «это не для эфира». Ну что ж делать? Мы с вами поставили такие правила. Мы с вами перешептываемся, перемигиваемся, переписываемся. И все это посредством нашего ватсапа, номер которого не меняется 05420-70-800. Именно сюда прилетают ваши ватсапески. Итак, читаю. Привет всем. Сразу после переименования набережных Челнов в Брежнево. Нам через несколько дней ночью звонок с вами будет говорить Брежнев. Я читаю, как есть, вот без запятых, без каких-то точек. У нас был шок, человек, который пишет, не подписался. Это был звонок от родственника из набережных Челнов. Ну, вот такая вот нелепая ситуация у кого-то случилась. И, разумеется, привела в шок. Жду ваши ватсапески, какие у вас были ситуации вот на такую же тему. Ну, смотрите, самое классическое «не в своей тарелке» — это когда тебе, ну, например, машут на улице, да, мне это очень знакомо, машут на улице, ты машешь в ответ со слепительной улыбкой, такой довольный, ух ты, ах ты, а потом понимаешь, что махали не тебе, а человеку за тобой, вот в этот момент хочется просто провалиться сквозь землю, мгновенно телепортироваться на Марс, и если у вас такое бывало, осознавайтесь, пишите на номер WhatsApp 05420-70-800, я пока перехожу к следующим WhatsApp-эскам, некоторые как из них, как я сказала, из них уже под грифом совершенно секретно, то есть не для эфира. Здравствуйте, Екатерина Санна. Здравствуйте всем. Холодное мясо. Так, не буду это писать. Кузя. Отварное, холодное отварное мясо и салат. Это он сейчас у него, наверное, да? Кузя, ну что ж вы делаете? Мне еще до дома дойти надо или хотя бы до ресторана Тифлиси, куда я наметила. Ну и напоминает Кузя всем уличным котам водички, если есть возможность поставить под лавочку и так далее. Дальше он добавляет PS, мясо любое. Да, здравствует Мозган. Кузя, понимаю, хорошо у вас уже, наверное, выходной. Дальше Людмила с нами здесь, на связи, пишет, случай веселый до неприличия. Но лучше сначала прочесть не вслух, а там как посчитаете, да? Людмила, тогда я оставляю вашу ватсапесочку на потом, а потом к ней вернусь. Но все это потом. Время у нас бежит, 16 часов 40 минут, небольшая рекламная пауза, и затем я к вам сразу же возвращаюсь, но пока жду ваши ватсапески на номер 05420-70-800. Именно сюда они прилетают. И даже если вы просто мой коллега, который смотрит сейчас в окошко, тоже может прислать мне ответ на наш ватсап номер 05420-70-800. И не просто так сидеть мне и улыбаться тут через из окошка.
1: Снова Вергунова. Реклама.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
3: Ты не поверишь. За 3 дня нашел квартиру и работу.
4: Как тебе удалось?
3: Доска ТВ. Рекомендую.
5: Доска ТВ. Крупнейшая русскоязычная доска объявлений Израиля. Работа, жилье, услуги. Все в одном приложении. Бесплатно в Apple Store и Google Play.
6: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
7: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте ctwash.co.il. Работаем до 9 вечера.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
8: Звездочка 8383.
9: Мантис. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
10: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
11: Вкусно.
10: Лицкий квас. Любимый квас.
12: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
13: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион Лещанский 3, Ашдод Шдерот Вайцман 2.
15: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз.
9: Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
1: 03-944-1111.
9: Intelligo.
1: 03-944-1111.
4: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эры Хашива 9.
11: Реклама.
16: Давай пойдем сюда, давай пойдем туда, пойдем со мной, команд.
11: Снова Вергунова.
0: Понимаю, что здесь смешного. Вот этот человек, который выходит и все время меня объявляет, постоянно то смеется, то удивляется, когда он уже научится, что программа «Снова Вергунова» выходит каждое воскресенье и каждый четверг с 16 до 17. Ну, кроме того дня, когда я ухожу в отпуск. Ни одного дня, потому что я наметила себе, друзья мои, да, это лето не пройдет мимо, нет. Но не сейчас. Итак, снова на связи наш WhatsApp, номер которого 054-20-70-800. Человек не подписался, пишет: «Я однажды перепутала машины на парковке и села к чужому мужчине». Опа! И начала рассказывать, какой тяжелый был день. Он молчал, он слушал, потом достал конфету. Конфету! Вот это я понимаю, сервис. Спасибо за ваши истории. Вы поднимаете настроение лучше любого кофе. Спасибо. Отлично. Возвращаемся к психологам. У нас есть совет номер один, и он же сразу номер два. Если вы действительно чувствуете себя не в своей тарелке, переместите фокус внимания. Перестаньте думать, как я выгляжу со стороны или как-то не то. Посмотрите на окружающих. Скорее всего, они тоже думают, как выглядят они в этот момент. Так что расслабляемся, выдыхаем. До выходных рукой подать. Жду ваши мысли на номер 054-20-70-800. Ну и рассказываю быстренько, что же значит фраза «не в своей тарелке». Итак, это очень просто. Находиться в неудобном, непривычном или стесненном положении. Чувствовать этакую неловкость. Идиома, я уже говорила, восходит к французскому выражению, где там слово перевели как «тарелка», хотя в данном контексте оно означало «состояние» или «положение». Ну и есть еще одна поговорка, которая нам более знакома. «В чужую тарелку глядя, сыт не будешь». Слышали наверняка, да? Это когда бесполезно завидовать чужому успеху или доходу, нужно заботиться о своем собственном благополучии. И вот на этой ноте я хочу напомнить, что у нас пятница и суббота на носу. И чтобы не заглядывать в чужую тарелку, но быть сытым, нужно сходить в ресторан в Батьяме на набережной Бен-Гурион 71. Это настоящий грузинский ресторан «Тифлиси», в котором, как я уже сказала, вас всегда ждут лучшие блюда грузинской кухни. Ну и, разумеется, там те самые тарелки будут у каждого личные, а их называют еще и кетси. Кучмачи на кетси! Заказывайте, не прогадайте. Кучмачи на кетсе. Итак, в Батьяме на набережной Бен-Гурион ждут вас. Бен-Гурион 71. И если у вас торжество, и вы еще не придумали, где его бы отметить, там были, сям были, хотите что-то новенького, звоните 053-79-19-119. Смотрю еще раз наш WhatsApp. Так, есть еще одна WhatsApp-эсочка от Иры. Она пишет: «Я ходила одной и той же дорогой, отводила ребенка в школу. Со мной каждый раз здоровался один мужчина, пока он не решился меня подвести к школе, где учился мой сын. Видимо, рассмотрел меня и понял, что он со мной, оказывается, не знаком. Здороваться перестал». Потрясающая WhatsApp-эска. Ира, спасибо большое. Здорово, что вы мне поднимаете настроение. Я же стараюсь поднять его вам. 16 часов 47 уже минут в студии Первого радио. Следующий трек готов. Танцуем вместе.
17: Девушка за рулем, не торопись, не торопись, не
18: Первое радио.
19: День теплый, гитары.
18: Всегда с тобой.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Ну что, пришло время подвести наши итоги нашего часа, нашего музыкального и только нашего музыкального свидания. Сегодня выясняли, что означает быть не в своей тарелке. Но это абсолютно нормально, друзья мои. Главное относиться к этому с юмором. Не бояться показаться смешными, ну и уметь вовремя переключиться. Спасибо вам за ваши невероятные истории. Начиталась, нахохоталась. Вы сегодня просто лучшие.

0: Well, I was walking down the street, chilling, as you do, when who should come up behind me but Donald Duck. Well, hey, it had to be the way. And he had a few words to say to me, and they were...
1: На этой ноте I wanna сказать вам, чтобы у вас были хорошие выходные. Это была программа Снова Верганова. Надеюсь, мы зарядили вас позитивом. Мы, это я. Зарядила вас позитивом перед предстоящими выходными. Впереди вечер четверга, так что прямо из студии можете сразу или из офиса отправляться в ресторан грузинский Тифлиси. Заказывайте шипящие кучмачи на Акеце, кайфуйте. Ну а самое главное, не забывайте, радио никто не должен выключать. Милон Левитин уже на старте. Здесь меняет меня, этим вечером будет сопровождать вас классными треками. А мы с вами встречаемся в воскресенье в 16 часов в программе Снова Вергунова. Приду и буду ждать вас снова. Ваша Вергунова. Пока.

0: Голоса первого радио.
1: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
2: Когда жена напоминает мужа, вот у нас сегодня надо отметить, у нас 16 лет свадьбы, знакомства, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
1: Эли Швидлер.
0: Первому радио 25 лет. Снова Вергунова.
3: Проголосуй, проголосуй, проголосуй за свои любимые песни.
0: www.891fm.co.il.
4: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
0: «Хит по радио».
5: На первом радио.
6: Это круто.
7: Первое радио вещает 16 часов.
6: Улё.
7: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
8: Слушайте.
0: Слушайте первое радио с 7 утра и до 23 часов.
7: Первое радио всегда с тобой.
9: Давайте дружить. Для этого у первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
0: Реклама.
10: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
11: Жаркое лето в «Центр-кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
12: «Центр-кар Азур»,
11: Дыры Хашива 9.
13: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
14: Лидский квас. Любимый квас.
15: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла-Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла-Галилея» – летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла-Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
16: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
17: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
18: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
19: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
20: В соответствии с уставом мероприятия.
19: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Ашдот» Ждерот Вайцман 2.
11: Жаркое лето в «Центр-кар». Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
12: «Центр-кар Азур»,
11: Дыры Хашива 9.
0: Реклама.
8: Новости.
20: Израиль и Хамас приблизились к соглашению по Газе. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 17:00 в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. По данным источников агентства МАН, близких к Хамасу на переговорах в Каире достигнут прогресс по вопросам разоружения группировки и управления сектором Газа. 13-й канал утверждает, что о переходе ко второму этапу соглашения можно будет объявить уже в ближайшее время. По его информации, разоружение Хамаса будет поэтапным и займет несколько лет, однако группировка сохранит контроль над тяжелым вооружением. Вывод израильских войск будет увязан с этим процессом, а управление сектором передадут правительству технократов. Источник Вайнет подтвердил, что стороны выработали приемлемую формулу, но усомнились, что Израиль согласится на неполное разоружение Хамаса. Арабские СМИ сообщают о мятеже военнослужащих бригады Гевати на базе СД-Тайман. Ливанская газета «Аль-Ахбар», связанная с Хизбаллой, написала: «Мятеж во вражеской армии. Десятки солдат покидают военную базу». Катарский канал «Аль-Джазира» опубликовал фотографии оставленного оружия, процитировав израильские СМИ. Солдаты боевого батальона покинули свою военную базу некоторое время назад без разрешения командиров. Об инциденте также сообщило иранское информационное агентство «Тасним». В его публикации сказано, что несколько израильских солдат на базе СД-Тайман бросили оружие и покинули ее после конфликта с командиром батальона. Видео с базы также распространили и сирийские СМИ. Напомню, десятки военнослужащих батальона «Цабар» бригады Гевати этим утром сложили оружие и самовольно покинули базу СД-Тайман после конфликта с командованием из-за ужесточения дисциплинарных требований. Конфликт возник после решения командира батальона убрать знаки и символику, связанные с неуставной традицией разделения военнослужащих на старослужащих и молодых бойцов. В заявлении бойцов батальона говорится, что командование во время проверки контейнеров роты без какой-либо оправданной причины взяли и разбили таблички, являющиеся частью традиции роты. Это не просто таблички, это символы, которые сопровождают роту многие годы, переходят от одного поколения бойцов к другому и остаются с нами даже после месяцев боевых действий в секторе Газа и Ливане. Бойцы утверждают, что, разбив символы, была разбита часть их боевого духа и памяти. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность утверждения плана масштабной воздушной кампании против Ирана, которая будет включать от 10 до 14 дней интенсивных ударов с целью нанесения тяжелого ущерба его ракетным системам. Об этом сообщает Wall Street Journal, добавив, что план разработан командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером. Согласно сообщению, Трамп также рассматривает вариант более ограниченных ударов, которые оставят возможность для продолжения дипломатических контактов. Правительство Египта официально сообщило, что причиной пожара на двух танкерах с сжиженным газом в порту Домиета на Средиземном море стал удар беспилотного летательного аппарата. Расследование продолжается, принимаются все меры, необходимые для защиты национальной безопасности Египта. Цитирует агентство Reuters заявление властей. Стоит отметить, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за эту атаку. Накануне беспилотный летательный аппарат, принадлежащий американской компании, атаковал танкер, принадлежащий американской компании, служащий плавучим резервуаром. Пламя перекинулось на соседнее судно. Пожар удалось погасить. Предполагается, что за ударом может стоять Иран, и речь идет о значительной эскалации американо-иранского конфликта. К другим новостям. Авиакомпания Исраэр сообщила о возобновлении полетов между Израилем и Марракешем с 1 сентября текущего года. До конца октября рейсы будут выполняться один раз в неделю. Стоимость билета начинается от $299 США в одну сторону. Самолеты будут вылетать из Израиля по вторникам во второй половине дня. Обратный рейс из Марракеша будет отправляться в тот же день около полуночи. Ну а теперь о погоде. Метеослужбы Израиля предупреждают о приближении новой волны жары. Она начнется завтра и достигнет пика в субботу и воскресенье. По прогнозу синоптиков, в Иорданской долине Температура в выходные достигнет 46 градусов, а в Раве и районе Кинерета ожидается около 44-45. На голландских высотах, в Галилее и Негеве до 42 градусов, а в горах и на побережье в округе Ашфела 36-37 градусов. Министерство здравоохранения призывает граждан соблюдать осторожность и по возможности избегать воздействия солнца, а также ненужных физических нагрузок. Это были главные новости к этому часу. На развитие событий в следующем выпуске.

0: самые горячие хиты.
1: Дождались мы этого дня, этого вечера. И вообще, в целом, мы дождались. Это самое главное. 30 июля на календаре. Последний четверг месяца. Ну и четверг, в целом, последний день в неделе. Меня зовут Милан Левитин. И в этот как раз подытоживающий четверг буду я с вами. Все эти два ближайших часа с программой «Хит по радио» будем подводить итоги месяца. Все то, за что вы голосовали на протяжении этих пяти даже недель, понимаете? Ну, у нас это пятый выпуск в месяце, значит, нам было подготовиться время и сформировать классный список из 20 композиций. Да, не все сегодня прозвучат, но по возможности как можно больше песен из нашего списка сегодня сыграть, чтобы вы, наконец, оценили масштаб. Мы подводим итог месяца именно эти песни. Через какое-то время можно будет зайти на сайт Первого радио в раздел «Хит по радио архив», и там вот под лейблом «Лучшие песни июля» увидеть именно этот список. Да, и этот список, что немаловажно, сформировали мы с вами. Ну, конечно же, познакомлю вас с положением в чартах мировых. Ну и, в общем, главное, чтобы хорошее настроение было и прекрасная музыка прилагается. Ну, а начнем с рубрики «На репите». У нас сейчас с вами в плейлисте уже загорелся, значит, готов выйти Данзел и его композиция «Pump It Up». Кто такой Данзел? Это Йохан Вейм, если кому-то интересны паспортные данные. Это бельгийский певец, работающий в жанре дэнс и евроденс. Работающий, потому что до сих пор работает, выпускает, но, конечно же, именно песня «Pump It Up» — это его визитная карточка и, наверное, пик его карьеры. Как бы не жалко не звучало, на самом деле, если бы у меня была песня, которая вот на века была, я бы тоже не расстраивался вообще в целом никогда. Да, и это его главный международный успех. Вошла в топ-10 более чем в 10 странах Европы. Ну, в британском чарте лишь 11 место. Но мы понимаем прекрасно, что британский чарт — это, конечно, хорошо, но не самое показательное, потому что хиты бывают такие мировые, такие зажигательные и запоминающиеся, а вот успех у них был достаточно короткий. Так что ничего это не значит, и точно знаете эту песню, именно с нее мы начнем. Данзел и «Pump It Up».

0: Главное себя чувствовать хорошо. Feel so good. Denzel и Pump It Up открывает наш хит-парадио сегодня. Настроил нас на позитивный лад, и это хорошо. Куда бы вы сейчас ни ехали, я знаю, что большинство из вас, конечно же, слушает радио за рулем своего автомобиля, чтобы не было скучно, чтобы хорошее настроение не покидало. Ну, поэтому сегодня обещаю меньше слов, больше хорошей музыки. И как раз давайте переходить к нашему чарту. Редко мы рассматриваем всю двадцатку. Тут я решил, а давайте посмотрим. Мы давно не слышали всех этих песен, за которые вы голосуете в той или иной степени. За кого-то, конечно же, больше, кого-то меньше. Вот на 20 месте замыкающая строчка, но она все-таки будет присутствовать в нашем архиве, потому что это вот последняя, но немаловажная строчка. Здесь у нас трек «Fever Dream» от Алекса Уоррена. Конечно же, мы Алекса Уоррена знаем прекрасно по песне «Ordinary», и абсолютно сумасшедший, колоссальный успех он со своей песней Ordinary вообще приобрел, и вообще очень долгое время был наверху во всех чартах, которые только можно, в том числе и в билборде. Но Fever Dream его, по сути, вот на второй трек, на который он ставил, и сразу же он, ну, благодаря своему имени, 12 марта 26 года, например, на третье место залетел в Official Chart, ну, а потом с переменным успехом 8, 9, 7, ну, в общем, колебался он в десятке. На третье место вернулся 23 апреля, ну, а потом пошел спад. Из десятки он выпал уже в конце мая, и вот на данную секунду в чарте европейском главном он занимает 60-ю строчку. Ну, там большой, конечно же, список, 100 песен и очень большие вот эти вот перемены. У нас не так все двигается, но при этом на 20-м месте Fire Dream от Алекса Уоррена, и именно эта песня достойна, чтобы ее вновь послушать.
1: 20-е место. 20-е место.

0: Wow, wow, Forever Teen, Алекс Уоррен. Ну, видите, несмотря на все неудачи, достаточно интересная композиция и вполне подходит для лета, для такого быстрого перемещения по дороге. Но на самом деле успехи в разных чартах — это не самое главное. Кстати говоря, давайте немножко расскажу вам и о спонсоре нашей программы сегодня. Спонсор программы — Центр Кар Азур. В Центр Кар продолжается акция «Жаркое лето». Приобретая автомобиль в Центр Кар, вы получаете его прямо сегодня. Оплатить вы начнете за него только через 3 месяца. Кроме того, 3 года гарантии, 3 года бесплатного техобслуживания. Знаете почему? Вот потому что это дает вам спокойствие и уверенность, что самое главное, как минимум на эти 3 года. А 3 года — это действительно срок большой. Более 300 автомобилей из первых рук и по лучшим ценам, включая новые. Надо только внимательно сказать слово «радио». Ну, тут у меня есть несколько примеров. За все это время успею рассказать обо всех примерах. Например, Nissan Sentra 2021 года всего 450 шекелей в месяц. Ну или, например, автомобили Toyota, начиная от 700 шекелей в месяц. Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они там всегда в наличии по приятным ценам. Кроме того, в Центр Кар вас ждет очень много там электромобилей, машин с гибридными, дизельными, бензиновыми двигателями, тендеры, автомобили с нулевым пробегом, машины, в общем, на любой вкус, на любой карман, и все они после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы, получаете ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью рассрочки до 100 платежей. 3 года гарантии, 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Город Азур, адрес Дерех Ашива 9, телефон 03-558-5458. Получите ваш автомобиль прямо сегодня на самых выгодных условиях и по лучшим ценам. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Акция ограничена количеством машин в наличии и согласно уставу акции. Телефон, еще раз повторю, 03-558-5458. Машину покупаем только в Центр Кар Азур. Ну и не забудьте, конечно же, про дополнительный бонус. Нужно вот просто прийти и сказать кодовое слово, а это кодовое слово простое. Радио. Вот так оно звучит. Спасибо спонсору нашей программы Центр Кар Азур. Ну а мы продолжаем. У нас 19-я строчка прямо сейчас. Ну и начал я с того, что совершенно неважно, какие результаты были в различных чартах. Вот, например, Lady Gaga Dead Dance в том же Official Chart стартовал с 13 места и вообще в десятке ни разу не побывала. Но не говоря уже о том, чтобы быть номером 1 в топ-24 раза, в топ-49 раз, ну а потом дальше, дальше и дальше. И последнее появление на 72-м месте было у Lady Gaga 4-го декабря 25 года. Но это совершенно вообще ничего не говорит, потому что у нас лично эта песня лучшая композиция 2025 года. А сейчас на 19 месте.
1: 19 место. 19.

0: Хит-парадио.
1: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
1: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
3: 03-94-94-88-8.
2: Год без забот.
4: Реклама. Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383.
5: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
9: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
10: Лидский квас. Любимый квас.
11: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
12: Филиалы DAX Ришон Ле Цион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ле Цион Лещанский 3, Ашдод Шдерот Вайцман 2.
13: Жаркое лето в Center Car.
14: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
13: Звоните 03-558-5458.
4: Реклама.
1: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
15: Либо оно просто прекрасным образом и произойдет все через это время, либо через какое-то время можно просто вернуться к этому вопросу и еще раз его задать, потому что вот, ну, в ближайшее время предложения не видно.
1: Лидия Топельберг.
16: Первому радио 25 лет.
17: Парад хитов на Первом радио.
18: Постепенно мы продолжаем наш парад хитов. Далее переходим мы к 18-й строчке нашего чарта. Опять же, стараюсь побыстрее, но не уверен, что всю вторую десятку мы послушаем. Но о ней в любом случае я вам расскажу, так или иначе. Вот песня, которую следующую буду вам ставить. Ну, я опять же ставлю то, как вы проголосовали. Baby Rexha и Fatless New Religion. Эту песню я не так давно принес вам. Вот, например, в Official Charts она появилась.

0: В 97-м месте было видно, ну а дальше никак. Хотя, знаете, периодически я не особо понимаю, почему некоторые песни совсем так уж плохо проходят этот сценарий. Ну, возможно, я что-то не понимаю, но вот и вы тоже не сильно поддерживаете эту композицию. Пока 18-е место, это Baby Rexha и Thaddeus, и песня называется New Religion.
1: 18-е место. 18-е.

0: Реклама.
1: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня в командировке. И если вам или вашим родителям 65 лет или более, то эта информация специально для вас. Диюр Муган, защищенное жилье Адмевэ Срим Ришон Лицион представляет жилой комплекс премиального класса. Адмевэ Срим Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботиться обо всех потребностях, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Запишите номер телефона звездочка 6120 в Адмевэ Срим Ришон Лицион вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни, персональные тренировки для укрепления тела и духа, программы питания для здоровья и долголетия, тренировка мозга для ясности мышления, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия, живая, насыщенная социальная жизнь. И, внимание, только сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в абсолютном комфорте, с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется.

0: хочется остаться. Итак, Adnewey Srim, решен ли ЦИОН, звоните прямо сейчас, звездочка 6-120. Ну, а мы услышимся в эфире. Пока.
1: Реклама. Парад хитов на Первом радио.
2: Двигаемся дальше. У нас на 17-м месте Оливия Родриго и Drop Dead. На самом деле, вот как раз-таки эта песня, вот противоположность предыдущих. Вот в Official Charts эта песня сразу же пришла на первое место. 30 апреля она появилась и сразу же... Но это была единственная неделя, когда побывала Оливия Родриго здесь. Дальше пошел спад, второе, третье и так далее. Но вот зато сейчас, кстати говоря, сейчас непонятно, потому что не обновляется, либо... Последний раз мы видели на 9 месте 16 июля, а после этого нет никакой информации. Интересно, что случилось с песней. Не могла же она вылететь за одну неделю с 9 места. Так или иначе, здесь, конечно же, сыграло имя Оливии Родриго и целый альбом, и очень-очень интересная, насыщенная, между прочим, вот веха ее карьеры, и стадионы всякие собирает. Ну, в общем, на пике девчонка. Но у нас лишь 17 место у этой композиции. Позиции, что тоже, между прочим, не так мало.
1: 17 место. 17.

0: Drop Dead, это Оливия Родриго, и 17-я строчка. Ну, а я еще парочку минут уделю спонсору программы, спонсор этого часа, Center Car Azur. Center Car продолжается акция «Жаркое лето». Приобретая автомобиль в Center Car, вы получаете его прямо сегодня, но оплатить начинаете только через 3 месяца. Кроме того, 3 года гарантии, 3 года бесплатного техобслуживания дают вам спокойствие и уверенность как минимум на эти 3 года. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. Ну, надо только сказать слово «радио». Всегда должно быть волшебное слово. Давайте к примерам перейду. Гибридные, например, автомобили от 800 шекелей в месяц. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Ну и, конечно же, большой выбор кроссоверов от 600 шекелей в месяц. Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они всегда есть в наличии и по приятным ценам. Кроме того, в Center Car вас ждет очень много электромобилей, машин с гибридными, дизельными, бензиновыми двигателями, тендеры и автомобили с нулевым пробегом. Машины на любой вкус и на любой карман. Все они, конечно же, после предпродажной проверки. Выбирайте машину, оформляйте на месте все документы и получаете ваш автомобиль прямо сегодня. Никаких ожиданий. 100% финансирование, включая оплату страховок с возможностью рассрочки до 100 платежей. 3 года гарантии, 3 года бесплатного техобслуживания. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом. Адрес: город Азур, Дерех Ашива 9, телефон 03-558-5458. Получите ваш автомобиль прямо сегодня на самых выгодных условиях и по лучшим ценам. Оплатить вы начнете только через 3 месяца. Акция ограничена количеством машин и наличием, и согласно, безусловно, уставу акции. 03-558-5458. 4-5-8. Машину покупаем только в Center Car Azur. Ну и, конечно же, не забудьте про дополнительный бонус. Кодовое слово «радио». Спасибо большое спонсору программы Center Car Azur. Ну, а я продолжаю. У нас 16 место. И там южнокорейские айдолы и песня «Swim» от BTS тоже не, вот, не снискал большого успеха. Хотя и в других, именно эта песня в других чартах не получила своего вот этого широкого успеха, зато другие песни я смотрю тут, но другими чартами мы познакомимся совсем скоро, ну а пока 16 место, и это BTS.
1: 16 место.
2: 16.

0: Хит-парадио.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
4: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
5: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
6: «Чертог». Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
7: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
8: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль «Ялла Галилея» начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках с выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. «Ялла Галилея» – летний фестиваль на севере с 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите «Ялла Галиль» в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
6: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Филиалы ДАКС «Ришон Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
10: Жаркое лето в «Центр Кар».
11: Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц.
12: «Центр Кар Азур».
11: Терех Ашива 9.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Батьям, звездочка 8383.
13: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
2: Реклама. Новая музыка. Новое настроение. На Первом радио.
14: Ну, даже подведение итогов месячных ни в коем случае не должно мешать нашим новинкам. Я всегда, когда вижу классные композиции, я их несу вам. Сегодня, конечно же, мы подводим итоги, поэтому их мало, точнее сказать, одна, но зато какая. Свою очередную композицию под названием «Олигарх» нам презентует Эмили Купер. Для тех, кто вдруг не в курсе, Эмили очень-очень талантливая, и, что немаловажно, молодая, перспективная. Если вдруг кто еще не в курсе, гуглите, давайте. Это наш израильский самородок. Между прочим, я очень люблю в этой рубрике приносить именно работы наши, отечественные, для того, чтобы вы там не думали, что только за границей поют хорошие песни. У нас тоже замечательные. Ну, я на самом деле не так давно только отошел от ее предыдущего трека «Боже мой». Тоже, между прочим, по-моему, ставил я вам как новинку, приносил в хит по радио. Ну, я всегда, когда вижу такие имена, где я точно знаю, что это хороший голос и потрясающе хороший продакшн. Всегда несу, но на Эмили действительно из тех, кто появился задолго до искусственного интеллекта, поэтому этот голос действительно тот самый настоящий. Ну, для тех, кто хочет познакомиться с карьерой и творческим путем Эмили, можете всегда зайти, гуглите, потому что это наши ребята, которых нужно поддерживать. Ну и песню «Олигарх» прямо сейчас будем ставить. Немножко можно покачаться, потанцевать, ну и вот этот вот вайб прочувствовать. Эмили Купер, «Олигарх».

0: немножко гуцульщины такой добавила Эмили в наш хит-парад. Ну а мы возвращаемся к нашему списку. На 12 строчке у нас Рая. Where is my husband? Эта песня появилась достаточно давно, но и из десятки верхней достаточно давно вылетела, но продолжает эта песня быть вот на самой вот этой подножке. Будем слушать. 12 место.
1: 12 место. 12.

0: Это 12-я строчка «Where's my husband» от Рая. Ну что ж, этот час хит по радио подходит уже к концу. Вторую десятку мы с вами сейчас послушали. Осталась только 11-я строчка. Ее мы сейчас услышим буквально через некоторые мгновения. Ну а я же призываю вас оставаться с нами еще на один час. Зовут меня Милан Левитин. Следующий час у нас будет полностью посвящен главной десятке нашей страны. Это хит по радио. Поэтому ни в коем случае не переключайтесь. 11 месяц, кстати говоря, у нас Broken Strings.
1: 11 место.
2: 11.
0: Это Изабелла Мелкман, это Алан Уокер и Кэтрин О'Райан.

0: Хит по радио. Реклама.
1: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста Admetis Rim Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. Admetis Rim Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
1: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар», звездочка 8383.
4: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: Невероятно! Две автомойки «Сити Вош Экспресс» в Петах-Тикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте CityWash. COIL.
6: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
7: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
8: Вкусно.
7: Лидский квас. Любимый квас.
9: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
10: 03-944-1111.
6: Intelligo.
10: 03-944-1111.
11: Жаркое лето в Center Car.
12: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
11: Center Car Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама.
13: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе. Стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
14: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
13: Лена Семенова.
15: Первому радио 25 лет.
16: Первое радио. Новости.
17: Подозрение на инцидент в сфере безопасности в округе Дрома-Шарон. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 18 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Жителям регионального совета Дрома-Шарон были разосланы сообщения от местных властей о подозрении на инцидент в сфере безопасности. После получения информации в район были направлены подразделения ЦАЛИ и полиции, идут розыски возможных подозреваемых. На данный момент каких-либо особых указаний для жителей не опубликовано. В региональном совете заявили, что будут информировать население по мере развития ситуации. По данным источников агентства МАН, близких к Хамасу на переговорах в Каире достигнут прогресс по вопросам разоружения группировки и управления сектором Газа. 13-й канал утверждает, что о переходе ко второму этапу соглашения могут объявить уже в ближайшее время. По его информации, разоружение Хамаса будет поэтапным и займет несколько лет, однако группировка сохранит контроль над тяжелым вооружением. Вывод израильских войск будет увязан с этим процессом, а управление сектором передадут правительству технократов. Источник Вайнет подтвердил, что стороны выработали приемлемую формулу, но усомнился в том, что Израиль согласится на неполное разоружение Хамаса. Большинство военнослужащих батальона «Цабар» бригады «Гевати», ранее покинувших базу «Сдэ-Тайман» из-за конфликта с командирами, вернулись на базу, как сообщает INN. Командир батальона «Цабар» опроверг публиковавшиеся ранее сообщения о том, что солдатам было приказано разобрать мемориал в честь погибших. Напомню, ранее арабские СМИ сообщили о мятеже военнослужащих бригады «Гевати» на базе «Сдэ-Тайман». Так, ливанская газета «Аль-Ахбар», связанная с «Хизбаллой», написала: «Мятеж во вражеской армии». Десятки солдат покидают военную базу, а катарский канал «Аль-Джазира» опубликовал фотографии оставленного оружия, процитировав израильские СМИ. Солдаты боевого батальона покинули свою военную базу некоторое время назад без разрешения командиров. Об инциденте также сообщило и иранское информационное агентство «Тасним». Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность утверждения плана масштабной воздушной кампании против Ирана, которая будет включать от 10 до 14 дней интенсивных ударов с целью нанесения тяжелого ущерба его ракетным системам. Об этом сообщает Wall Street Journal, добавив, что план разработан командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером. Согласно сообщению, Трамп также рассматривает и вариант более ограниченных ударов, которые оставят возможность для продолжения дипломатических контактов. Правительство Египта официально сообщило, что причиной пожара на двух танкерах со сжиженным газом в порту Домиета в Средиземном море стал удар беспилотного летательного аппарата. Расследование продолжается, принимаются все меры, необходимые для защиты национальной безопасности Египта, цитирует агентство Reuters заявление властей. Стоит отметить, что на данный момент никто не взял на себя ответственность за атаку. Напомню, накануне беспилотный летательный аппарат атаковал принадлежащий американской компании танкер, служащий плавучим резервуаром. Пламя перекинулось на соседнее судно, пожар удалось погасить. Предполагается, что за ударом может стоять Иран, и речь идет о значительной эскалации американо-израильского конфликта. Авиакомпания «Исраэр» сообщила о возобновлении полетов между Израилем и Марракешем с 1 сентября текущего года. До конца октября рейсы будут выполняться один раз в неделю. Стоимость билета начинается от $299 США в одну сторону. Самолеты будут вылетать из Израиля по вторникам во второй половине дня. Обратный рейс из Марракеша будет отправляться в тот же день около полуночи. Метеослужба Израиля предупреждает о приближении новой волны жары. Она начнется завтра и достигнет пика в субботу и воскресенье. По прогнозу синоптиков, в Иорданской долине температура в выходные достигнет 46 градусов, а в Аравее и районе Кинерета ожидается около 44-45. На Голландских высотах, в Галилее и Негеве до 42 градусов, а в горах на побережье в округе Ашфела 36-37 градусов. Министерство здравоохранения призывает граждан соблюдать осторожность и по возможности избегать воздействия солнца, а также ненужных физических нагрузок. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: радио. Лучшие хиты планеты.
1: Ну что, 18.05, и только скажите, что вы не слушаете. Конечно, слушаете. Милан Левитин у микрофона, и в ближайший час мы будем подводить итоги этого месяца. 10 лучших песен у нас остались в чарте, которых нужно обязательно послушать. И, собственно, мы с вами должны знать, кто и каким образом вы расположили эти песни по нашей классификации. Давайте посмотрим, во-первых, что происходит у нас в различных чартах. Я хочу вот начать с того, что, несмотря на то, что BTS Swim песня достаточно провалилась, вот что я могу сейчас вам сказать про песню Aliens от BTS. Сейчас не слушают, знаете, только где? В Японии. Ну, я уже говорил о том, что в Японии с этим сложно. Песня Aliens в этом списке лишь на 4-м месте. Ну, вот я зашел в японский iTunes, и тут вообще я никого не знаю, все свои. Вот так нужно жить, друзья, чтобы слушать только свою музыку. Вот они это и делают. Неинтересно им европейский, неинтересен им американский шоу-бизнес. Да и зачем им это вообще? И так вот, BTS Aliens, конечно же, сейчас возглавляет iTunes Worldwide, то есть мировой чарт. 17 дней эта песня существует, и только вот сейчас на первом месте оказалась эта песня, сдвинув снова Шакиру и Барнабой с песней «Дай, дай», который в общей сложности 25 дней пребывает на первом месте. Сейчас вот второе место. Наконец-то. Ну, а у нас 10-е место, и это композиция под названием Hollow, и исполнитель Ибан. Между прочим, одна из самых, наверное, мной уважаемых и любимых в этом списке песен. И если вдруг не слышали, сейчас мы с вами хорошенько покачаем головой.
0: 10-е место. 10-е место.

0: Очень рекомендую добавлять эту композицию к ночному плейлисту. С такой песней абсолютно потрясающе ехать по ночной трассе. Ну, где-нибудь 90-м, не больше. Но так или иначе, хорошим настроением. Переходим дальше. Следующая песня в нашем списке. Это Dati и Take Me There. Эта песня появилась только 2 недели назад в нашем списке. Уже успех кое-какой есть у этой песни. Это медлячок, ну, достаточно такая лирическая композиция. И что мне особо приятно в ней, это такие хорошие находки гармонические. Не люблю, когда вот по совсем стандартным аккордам ходят, особенно медляки. Все они одинаковые, похожи друг на друга, как там две капли воды. Но вот что можно сказать про песню Take Me There. Во-первых, 11 миллионов уже прослушиваний только в YouTube, но в чартах особо не наблюдаю в остальных. А у нас, видите, на 9-й строчке эта песня, и я этому рад, что в июльском чарте на 9-м месте можно будет найти композицию Take Me There. Ну а сейчас мы ее будем слушать. Я знаю, что многие услышали, а потом себе в рилсы забрали. Ну, если хотите, в сторис и в рилсы забирайте. Мне кажется, под какой-нибудь лирический пост очень сильно подходит.
1: 9-е место.

0: Забери меня, говорит, туда, take me there, и that's it. Это девятая строчка нашего чарта. И такой забытый прием, как fade out в этой песне. Обычно песня уже прерывается. Под самый корешок режут. Ну да, мы переходим дальше. Ну а перед тем, как я озвучу, кто же у нас там на восьмом месте, посмотрю, что у нас происходит в Spotify. Oasis Wonderwall Remaster. 1000 с небольшим дней уже в чарте. Десятая строчка, потрясающий результат. Вот так вот надо работать, как Oasis. Как старички. Кэти Перри на строчку выше. The one that got away. Как же, и как и вчера, на девятом месте. Temper City плюс две позиции. Self-aware и восьмая строчка. BTS Swim. Песня, которая у нас на 18 месте. Здесь на 7. Далее Dominic Fike и Baby Doll на 6. Чуть выше Billie Jean от Michael Jackson до сих пор держится. Malcolm Todd и Earrings на 4 месте. Ariana Grande Hate That I Made You Love Me на 3. Justin Bieber и Beauty and the Beat с Nicki Minaj до сих пор на 2 месте. Что можно делать с этим Spotify, я не знаю. Ну, а вроде бы чемпионат мира закончился, но песня все еще звучит. Шакира Дайда и Барна Бой вместе с ней на первом месте красуются в этом списке. Ну, а у нас восьмое место, это Зейн и песня, которая называется Die For Me.
1: Восьмое место. Восьмое место.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро».
3: Реклама.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120. В соответствии с уставом мероприятия.
6: Бывают дни, когда вся страна дышит в одном ритме. День выборов в Кнессет – это именно такой день. Секретари избирательных комиссий обеспечивают проведение голосования профессионально и прозрачно, сохраняя честность и чистоту избирательного процесса. Это работа с высокой общественной значимостью, большой ответственностью и достойной оплатой. Если вам уже исполнился 21 год, вы не состоите в политической партии и не принимали участие в партийной деятельности в течение последних 3 лет, подайте заявку уже сегодня на сайте Центральной избирательной комиссии по выборам в Кнессет. Сохраняем и защищаем голос каждого из вас.
7: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Люблю лидский квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
10: Вкусно.
9: Лидский квас – любимый квас.
5: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Ашдод» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Ашдод» Шдерот Вайцман 2.
11: «Центр Кар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
5: «Центр Кар Азур», Дыры Хашива 9.
3: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
13: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютубе.
14: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
13: Марк Кричевский.
15: Первому радио 25 лет.
16: Хит-парадио. Лучшие хиты планеты.
17: Лучшая музыка. 89.1 FM.
18: Да, все правильно. 89.1 FM – это такая вот частота, которая настраивает, чтобы первое радио слушать. Ну, а лучшая музыка – это то, что мы в хит-парадио слушаем вот этот час точно. Предыдущий была тоже лучшая музыка, только на десятку пониже, поэтому самое лучшее – вот именно сейчас. И на 7-м месте у нас большой человек Тедди Свимс и песня «Мистер Know It All». Я уже не раз отмечал, что он Тедди Свимс меняет только свои композиции и каждый раз заходит в наш чарт. В этот раз выше пока 7-го места у Тедди забраться не получается, но все благодаря вам. Я, видите, и поражение тоже на вас записываю. И плохое, и хорошее, потому что вы решаете. Да, заходите на сайт 891fm.co.al и в разделе «Хит по радио» голосуйте за любимые композиции. Вот и за «Мистер Know It All» от Тедди Свимс тоже можно проголосовать. Она там сейчас на 7-й строчке.
12: Седьмое место.
19: Седьмое.

Это седьмое место. Да, это «Мистер Ноу Ит Олл» от Тедди Симс. Поднимаемся на одну строчку выше. Далее у нас Алеф Арбен и Рене Миллер. Это, как я уже говорил, нидерландский, правильно сказать, дуэт, который сделали песню «Body Talk». Эта песня появилась у нас чуть меньше двух месяцев назад в обновленном нашем списке.

0: Реклама.
1: Привет, друзья, это Игорь Красковский, и я сегодня в командировке. И если вам или вашим родителям 65 лет или более, то эта информация специально для вас. Диюр Муган, защищенное жилье Адмева и Срим Ришон Лицион представляет жилой комплекс премиального класса. Адмева и Срим Ришон Лицион – это современная концепция жизни высокого уровня, основанная на принципах долголетия, жить дольше и жить лучше, быть активным. Активным, самостоятельным, здоровым и получать удовольствие от каждого дня. Здесь не просто заботятся обо всех потребностях, здесь создают жизнь, наполненную смыслом. Все в одном жилом комплексе с профессиональной заботой и вниманием. Как дома, только лучше. Запишите номер телефона звездочка 6120 в Адмева и Срим Ришон Лицион вас ждет полный пакет для здоровой активной жизни, персональные тренировки для укрепления тела и духа.

0: воздуха, программы питания для здоровья и долголетия, тренировка мозга для ясности мышления, контроль показателей здоровья, интересные лекции, культурные мероприятия, живая, насыщенная социальная жизнь. И, внимание, только сейчас действует особое предложение. 4 месяца пробного проживания, чтобы вы сами прочувствовали, как это жить в абсолютном комфорте, с профессиональной заботой и вниманием. Вам точно захочется остаться. Итак, Admeway Srim, Ришон Лицион. Звоните прямо сейчас. +6 120 +6 120. Ну, а мы услышимся в эфире. Пока.
1: Реклама. Парад хитов на Первом радио.
2: Ровно 5 композиций у нас осталось впереди в нашем чарте. Ну а пока что вас развлеку информацией от Official Charts. Какая же у них сейчас десятка сформировалась на этой неделе. Давайте смотреть. Taylor Swift, I knew it, I knew you. На 10 месте, как и на прошлой неделе, хоть и была эта песня на первом месте, но вот это не тот хит от Taylor Swift, который задерживается наверху. Оливия Родриго и песня The Cure, +2 позиции. И 9-я строчка, да, вновь она в десятке, была за ее пределами, но на втором месте была с этой песней Максимум. Вот и Максимум второе место было Wonderwall от Оазиса, 108 недель, но вот только второе место покорялось, а сегодня и вообще 8-е. 2 позиции отыгрывает Ариана Гранд. And they hate that I made you love me. Это с 9 на 7 прыг. И вот так и остается пока что в течение 8 недель. Проспей Клуни, Free Your Mind, +1 позиция. На 6 месте Элла Лэнгли и ее Choosing Texas. Ковбойские башмачки шагают +3 позиции. Уже максимально пока что, максимально на 5 месте. Посмотрим, что же дальше. Покорит ли вот эта вот кантри-принцесса европейский чарт. Оливия Родриго и Stupid Song, +2 позиции. 4 место. Another и 54 Ultra, Talk to You, тоже +1 позиция. И 3 место. Также 3 позиции целых отыгрывает песня Die Die от Шакиры и Барна Бой. Видите, англичан только-только захлестнули события. Не так давно у французов 6-4 выиграли. Да, но, правда, в матче только за 3 место. Ну, а Rain Me In здесь на протяжении уже которой недели в общей сложности 58, ну и несчетное количество первых мест, и вот на этой неделе тоже закрепляют свою вот эту лидерскую позицию. На 5-м месте у нас же Алекс Уоррен и песня Ordinary. Давайте слушать.
1: 5-е место. 5-е место.

0: пятой строчке Ordinary от Алекса Уоррена. Ну и мы продолжаем. У нас 4 композиции остались. Ну и что тут долго отлагательствами-то заниматься? I Can't Wait от Боба Синклера и Кайзы. Пока это самая высшая позиция у этой песни, у этих исполнителей. Но все меняйте именно вы. Заходите на сайт первого 891fm.co.al и голосуйте. Ну а пока на 4-м месте I Can't Wait.
1: Четвертое место.
2: Четвертое.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Пельмени?
3: Да.
2: Вареники?
3: О, да.
2: Чебуреки, голубцы, котлеты, мантры.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Это будет необычное лето. В самом хорошем смысле. Фестиваль Ялла Галилея начинается. Пора отправиться на север, где вас ждут 3 недели концертов, развлечений и отдыха на природе на 15 разных площадках. С выступлениями лучших артистов, мероприятиями, активностями для всей семьи, а также любимыми детскими звездами. Ялла Галилея. Летний фестиваль на севере. С 4 по 20 августа. Специальные льготы при покупке билетов для заказавших проживание в Галилее. Чтобы купить билеты и узнать подробности, ищите Яла Галиль в интернете. Организаторы Министерства Негева, Галилеи и национальной устойчивости и Управления по развитию Галилеи.
2: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Филиалы ДАКС «Ришон Лицеон» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицеон» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Лицеон. Бен Цви 23.
6: А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
7: Реклама.
8: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
9: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
10: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
11: Я раб этой лампы.
10: А что мне делать?
11: Приказывай.
10: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
11: Слушаю и повинуюсь.
10: Теперь, Анна, ты загадывай.
9: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
12: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
13: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
14: Третье место. Третье место.

0: Песня «Stay» от колонны Скотта и Леони у нас начинает нашу тройку. Это третье место. Ну, у нас две песни остались. Быстренько расскажу, что там в Billboard происходит. С пятого места начну. «Hey, that I made you love me» от Арианы Гранде. Она одну позицию падает, но все-таки в пятерке остается. Элла Лэнгли и Морган Уоллен «I can't love you anymore». Три позиции вверх, седьмого на четвертое поднимаются. Тоже три позиции у Stella Lefty и песня «Boston», третье место. «I knew it, I knew you» от Taylor Swift, как на прошлой неделе, второе. Ну, а «Chosen Texas» здесь более привычная песня, чем в европейском чарте, на первом месте. Ну, а у нас на втором месте Оливия Дин и песня «So Easy».
1: Второе место.

0: Ну и как вы уже догадались, на первом месте сегодня, на этой неделе и в целом в месяце июля, Дэвид Эмс и песня Rain Dance. Что мы только не делали, но вы голосуете за эту композицию. Кстати говоря, на прошлой неделе просто какие-то колоссальные количество голосов получила эта песня. Ну да, действительно, ваше право, и я лишь подчиняюсь этой воле. Расставляю каждую неделю. Ну вот и на следующей неделе все по новой будем считать. Поэтому заходите на сайт первого, да голосуйте, все по новой. Увидимся уже в следующий четверг. Неделя летит просто мгновенно, как я уже все время и отмечаю. Поэтому буду прощаться с вами на эти коротенькие 7 дней. Желаю вам приятного вечера, прекрасных выходных. Ну, и что еще желать? Вот сейчас просто домой, чтобы добрались в хорошем настроении. Всем пока, это Милан Левитин. Всех обнял и шаббат шалом, друзья. Первое место.
1: Первое место. Первое место.

0: 5-9 brown eyes.
1: Хит по радио.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
1: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
4: На сегодня нет.
5: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
1: Вечер.ком. Реклама.
6: Альтелинелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альтелинелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен ли цион? Звездочка 9246.
7: Работаем в субботу.
8: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
9: Звездочка 8383.
10: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
11: Лидский квас. Любимый квас.
12: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
13: Филиалы ДАКС «Ришон Ли Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ли Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
14: Жаркое лето в «Центркар».
15: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
14: Звоните 03-558-5458.
1: Реклама.
16: Голоса Первого радио.
17: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
18: Дедушка!
17: С 1997 года выступает на израильской сцене.
19: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
17: Влад Зерницкий.
2: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Бойцы спецназа задержали израильского араба по подозрению в террористической деятельности. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 19 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Бойцами спецназа в населенном пункте в округе Ашарон по подозрению в причастности к террористической деятельности был задержан израильский араб. Дополнительные подробности о подозреваемом и о действиях, которые ему вменяются, пока неизвестны. Напомню, ранее жителям регионального совета Дрома Ашарон были разосланы сообщения от местных властей о подозрении на инцидент в сфере безопасности. После получения информации в район были направлены подразделения ЦААЛя и полиции. Большинство военнослужащих батальона «Цабар» бригады «Гевати», покинувших базу с Детаймана из-за конфликта с командирами, вернулись в часть. Командир батальона опроверг сообщение о приказе демонтировать мемориал в память о погибших. По его словам, были убраны деревянные фигуры, связанные с неуставным разделением солдат на старослужащих и молодых, сопровождавшиеся насилием и унижениями. Ранее связанные с Хизбаллой и Ираном, СМИ называли произошедшее мятежом в израильской армии. По данным источников агентства МАН, близких к Хамасу на переговорах в Каире достигнут прогресс по вопросам разоружения группировки и управления сектором Газа. 13-й канал утверждает, что о переходе ко второму этапу соглашения могут объявить уже в ближайшее время. По его информации, разоружение Хамаса будет поэтапным и займет несколько лет, однако группировка сохранит контроль над тяжелым вооружением. Вывод израильских войск будет увязан с этим процессом, а управление сектором передадут правительству технократов. Источник Вайнет подтвердил, что стороны выработали приемлемую формулировку, но усомнился, что Израиль согласится на неполное разоружение Хамаса. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность утверждения плана масштабной воздушной кампании против Ирана, которая будет действовать 10 до 14 дней интенсивными ударами с целью нанесения тяжелого ущерба его ракетным системам. Об этом сообщает Wall Street Journal, добавив, что план разработан командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдли Купером. Согласно сообщению, Трамп также рассматривает и вариант более ограниченных ударов, которые оставят возможность для продолжения дипломатических контактов. К другим новостям. Правительство России продлило ограничения на экспорт топлива с 1 августа текущего года до 31 января будущего года. Полный запрет на вывоз бензина будет распространяться как на производителей, так и на трейдеров. Экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей запретят в августе, однако с сентября ограничения перестанут действовать для производителей. По данным Reuters, решение принято на фоне ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, вызвавших дефицит топлива и рост цен. Метеослужба Израиля предупреждает о приближении новой волны жары. Она начнется завтра и достигнет пика в субботу и воскресенье. По прогнозу синоптиков, в Иорданской долине температура в выходные достигнет 46 градусов. В Аравии, районе Кинерета, ожидается около 40-45, на Голландских высотах, в Галилее и Негеве до 42 градусов, а в горах и на побережье, а также в округе Ашфела 36-37 градусов. Министерство здравоохранения призывает граждан соблюдать осторожность и по возможности избегать воздействия солнца, а также ненужных физических нагрузок. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00. А далее программа «Прямой ответ» с Марианной Беленькой.

0: Когда искажаются понятия. Когда слова меняют смысл. Когда истину сложно найти под невнятными объяснениями, остается незыблемая ценность. Твердая позиция. Прямой ответ.
1: Здравствуйте. Как обычно в это время, с вами передача «Прямой ответ» и я, Марианна Беленькая. Приветствую радиослушателей Первого радио и всех, кто смотрит нас на нашем YouTube-канале. Не забывайте подписываться на него, ставить лайки и оставлять комментарии. А также я напомню, у вас есть возможность задавать вопросы нашим гостям, если передача «Как сегодня» идет в прямом эфире. А сегодня с нами Рамиз Юнус, профессор политологии Международного университета Хазар, экс-руководитель аппарата правительства Азербайджана и экс-управляющий делами парламента Азербайджана. Здравствуйте, господин Юнус.
2: Здравствуйте, господин Юнус. Добрый день, спасибо за приглашение.
1: Спасибо, что присоединились к нам. Я думаю, я уверена, что многие из наших зрителей, слушателей знают вас по другим эфирам и многочисленным интервью. Но для тех, кто вдруг не знает, я напомню, расскажу, что вы живете в Вашингтоне и занимаетесь многими глобальными геополитическими проблемами. И, собственно, в этом ключе и пойдет наш разговор сегодня, хотя мы с радостью обсудим в течение разговора и более частные вопросы, например, отношения Азербайджана и Израиля, которым мы очень редко останавливаемся. Я думаю, нашим слушателям будет и зрителям интересно, но начать хотелось с глобальных событий, тенденций, с Вашингтона, где на этой неделе было много важных встреч, и премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху, и президент Украины Владимир Зеленский, и был министр обороны Саудовской Аравии. Большинство из этих встреч были очень закрытыми, мало информации, поэтому хотелось бы понять, что хотят в Вашингтоне, тем более вот после визита, вот этих всех визитов, возобновились удары США по Ирану. Хотелось бы понять, это связанные вещи, совпадения, часть ли это глобальной концепции, продуманного плана США, или это сиюминутные такие действия?
2: Ну, начав с того, что визиты и премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и президента Украины Владимира Зеленского в первую очередь связаны были официально это участие в панихиде по поводу смерти сенатора Линдси Грэма, с которым и премьер-министр Израиля, и президент Украины имели личные добрые дружеские отношения, и плюс отношение Линдси Грэма покойного как к Израилю, так и к Украине, оно было отличалось в Соединенных Штатах Америки в плане того, что он всегда полностью 100% поддерживал как Израиль, так же и Украину. И поэтому, конечно, участие этих двух политиков, двух руководителей стран на этой панихиде было естественным, а другое дело прием в Белом доме, которому они удостоились, потому что помимо того, что были они, был также, например, президент Финляндии Стуб тоже принимал участие в этой панихиде, были многие другие официальные лица, но насколько я понимаю, вот так аудиенция буквально перед панихидой, а потом Дональд Трамп и присоединился сам к этой панихиде, удостоились только премьер-министр Израиля или президент Украины. Да, вы правы, касательно встреч как с президентом Украины, так и с премьер-министром Израиля, очень много информации старались не показать. Вообще с украинской делегацией вообще встреча прошла в закрытом режиме, в отличие от встречи с премьер-министром Израиля. Но и обе эти встречи, они носили демонстративный характер с точки зрения позиция нынешней администрации США в лице Дональда Трампа, который всегда показывал свое, так сказать, лояльное отношение персональное как к Бениамину Нетаньяху, так и к Бениамину Нетаньяху, так и к политике Израиля и той политике, которую проводит лично Бениамин Нетаньяху. И последние две войны, прошлогодняя 12-дневная и нынешняя, то, что происходит вокруг Ирана, были произведены совместно под их руководством. И я так понимаю, здесь есть чисто информационный момент, который используют все эти политики, и Дональд Трамп, и Беньямин Нетаньяху, и Владимир Зеленский, с точки зрения того, чтобы показать единство позиций. Ну и с другой стороны, эта демонстрация напрямую завязана с предвыборами Америки. Как вы знаете, здесь 3 ноября будут промежуточные выборы в Америке. В Израиле набирают обороты также выборы в Кнессет, и будет решаться будущее правительство, или останется Беньямин Нетаньяху, или придут другие политические силы. Поэтому, конечно, как для Дональда Трампа, так и для Беньямина Нетаньяху очень важно было сверка часов, демонстрация единства позиций. И то, что вы спрашиваете, это удары, которые происходят сразу же после этой встречи. Ну, они же были и до этого, до этой встречи. Поэтому я понимаю позицию Соединенных Штатов Америки, в первую очередь, вот та волнообразная, которая идет приливами, отливами касательно того, что Ирана. Соединенные Штаты Америки и лично Дональд Трамп сегодня будут делать все, как на российско-украинском фронте, так и на вокруг Ирана, на Ближнем Востоке, с точки зрения через призму промежуточных выборов 3 ноября. Давайте не будем строить иллюзий, и будем понимать, что на кону сегодня Конгресс и две палаты, и на сегодняшний день вполне вероятно, во всяком случае на сегодняшний день, опросы показывают, что однозначно нижнюю палату республиканцы проигрывают. Ну, а у них есть возможность сохранить верхнюю палату, и поэтому, как вы видите, и вот приезд одновременно, я почему параллельно провожу параллели между приездами Нетаньяху и Зеленским, потому что напрямую это завязано с нынешней администрацией, чтобы понять позицию Дональда Трампа и его администрации. Потому что вы видите и смену риторики в администрации касательно российско-украинской войны, вроде бы пророссийской на проукраинскую, и поэтому встреча президента Зеленского и с сенаторами, это процедурное голосование по законопроекту Линдси Грэма Блюменталя 86-12, и вот это все положительные разговоры, касательно, которые начались у нас до саммита G7 и выступления, как и Марко Рубио в Конгрессе, Пита Хексета заявление, и хорошая такая позитивная встреча на G7, а потом на саммите НАТО, которая была между Трампом и Зеленским, и то, что вот сейчас он удостоился, и личная аудиенция в Белом доме, и вместе принимали участие в панихиде, плюс прием в Конгрессе, и Сенат вот так единогласно проголосовал. Это говорит о том, что Дональд Трамп и его администрация делают все возможное по максимуму, чтобы выжать из этих двух войн, в которых в той или иной мере задействованы Соединенные Штаты Америки, поменять здесь общественное мнение США, которое ну, резко негативно сегодня было настроено касательно как отношения нынешней администрации после скандала в овальном кабинете, который произошло 1,5 года назад между Зеленским и Трампом, его позицию по отношению к Украине, потому что масса своей американское общественное мнение поддерживает Украину. Точно так же, как и касательно войны, которую начал Соединенные Штаты Америки вместе с Израилем против Ирана. Потому что как прошлая война, так и нынешняя война, она не привела к тем результатам, которые, например, были заявлены изначально администрацией, то есть режим иранский выстоял, но и в то же время это привело к тому, что здесь резко повысились цены на бензин. И, как вы сами понимаете, огромное количество американских обывателей, которые, ну, 30 на 30 это если демократы-республиканцы, а 40% это люди, которые смотрят просто на цены на бензин, и они даже не знают, где находится Иран, где находится Украина, и поэтому они далеки от этих проблем. И поэтому цены на бензин, которые сегодня взлетели, и вновь вот сейчас после всплеска этих военных действий вновь взлетели более $4, это, конечно, существенно для нынешней администрации, и поэтому очень важно было нынешней администрации показать и использовать в информационном плане именно позитивное такое отношение как к Украине, так и к Израилю. И я думаю, что это все будет продолжаться, вот такое вялотекущее участие Америки с точки зрения политической конъюнктуры к этим двум конфликтам, но изменение политики Соединенных Штатов Америки и нынешней администрации после 3 ноября стоит ожидать. Что я имею в виду? Я имею в виду, что на Ближнем Востоке Америка будет более... Тогда он будет свободен, уже будет известен результат по Конгрессу, что проиграли, что остается у них. И он будет свободен в том плане, что у него еще впереди 2 года, и то, что он заявляет о том, что 47 лет никто не принимал никаких решений в отношении Ирана, однозначно для того, чтобы оставить какой-то след в истории, просто в конечном итоге завершить достойно все то, что было начато в прошлом году, 12-дневная война и нынешняя война, однозначно Соединенные Штаты Америки будут более жестко подходить, не так, исходя из политической конъюнктуры. Другое дело, как произойдут выборы в том же Израиле, и с каким результатом они также завершатся, это тоже будет иметь существенное значение для того, как будет Америка действовать после третьего в поддержке Соединенных Штатов Америки касательно Израиля, то он глубоко ошибается, потому что на Ближнем Востоке сегодня нравится кому-то или не нравится, но у Соединенных Штатов Америки первым союзником в этом регионе является Израиль, и я хочу, чтобы вы также понимали бы отношения между Соединенными Штатами Америки и Турцией, которое было демонстративно показано Дональдом Трампом. Это тоже предмет большой политики, которую проводит нынешняя администрация, и они будут делать все для того, чтобы не допустить эскалации, конфронтации между той же Турцией и Израилем, исходя из той классической политики, которая была всегда республиканцами проводилась еще со времен Советского Союза, когда и Турция, и Израиль являлись главными союзниками Соединенных Штатов Америки. Просто все понимают, что идет сегодня передел мира и Ближнего Востока в том числе, и, конечно, ведущие такие страны, как Турция и Израиль, и между ними идет конкуренция за лидерство на этом Ближнем Востоке. Так что это сложный клубок, который здесь происходит, и если мы стараемся, хотим понять чистую аналитику, мы должны отбросить пропаганду и понимать, чем руководствуются те или иные политики, будь то в Соединенных Штатах Америки, будь то в Украине, в Европе или в Израиле. Мы должны понимать, какие идут политические процессы, и в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, потому что для Соединенных Штатов Америки все, что будет происходить сегодня на Ближнем Востоке, на российско-украинском фронте, рассматривайте через призму 3 ноября. А дальше как карта ляжет.
1: Правильно ли я понимаю, что вот до 3 января будет такая вялотекущая ситуация на иранском фронте, то есть то удары, то переговоры, а с Украиной, ну вот тоже все вмешательство США будет минимальным, точно так же?
2: До 3 ноября, это я уточняю, то есть выборы будут в Конгресс, вот эти промежуточные выборы, они будут 3 ноября. До 3 ноября, что касается российско-украинской тематики, то вы видите, что за закрытыми дверями то, что произошло, это говорит о том, что наверняка шел предметный разговор касательно ракет-перехватчиков «Патриот», которые сегодня президент Зеленский попросил как минимум 300 штук. Плюс, естественно, когда разговор шел о том, чтобы создать совместное предприятие, именно касательно ракет «Патриот», которые сегодня эта лицензия имеется только у Японии, и вторая страна – это Германия, и Украина будет это третьей страной. Но все понимают, что это же не раньше, чем через 1,5-2 года начнет работать. Поэтому очень важно сегодня помочь Украине, и Украина сегодня готовится к тому, что надвигается зима, и к этой зиме нужны вот эти 300 ракет, или же Украина должна суметь к этому времени наладить производство своих ракет-перехватчиков. У них есть для этого достаточно наработок, просто есть нужные определенные запчасти, которые есть у Соединенных Штатов Америки, и я не сомневаюсь, что это и было предметной беседой вот, за закрытыми дверями. И то, что сегодня Соединенные Штаты Америки на 180 градусов поменяли эту риторику касательно поддержки той же Украины, и как это будет выглядеть в предметной плоскости, мы это увидим в ближайшее время. Но однозначно то, что война между Россией и Украиной будет ожесточенной, мы видим, как вот Москва и вчера продолжала, и она будет делать это всегда по мере ресурсной базы, которая у них есть. Я имею в виду, в первую очередь, наличие этих баллистических ракет. И Украина в ближайшее время, все понимают, что начнет запускать и баллистические ракеты в сторону той же России. Поэтому цена войны для России будет каждый раз увеличиваться. И я думаю, это та тактика, которой придерживается Украина при поддержке Европы. И, как видно, сегодня эту тактику поддерживают и Соединенные Штаты Америки в лице Дональда Трампа и его администрации. Что касается Ближнего Востока, то там мы видим, что... Я так понимаю, что и Дональд Трамп, и Беньямин Нетаньяху договорились... таким образом, чтобы сделать все, чтобы и Беньямин Нетаньяху остался у власти, и Дональд Трамп 3 ноября одержал определенную победу. И именно для этого все, что будет происходить на Ближнем Востоке, будет рассматривать через эту призму. То есть полномасштабной, так сказать, войны на Ближнем Востоке до 3 ноября я не ожидаю. Но то, что будут моменты, которые будут усиливать позицию и Беньямина Нетаньяху, я имею в виду касательно Ливана, касательно Сирии, вот в тех моментах, которые сегодня очень нужны будут правительству Нетаньяху, чтобы это в предвыборной кампании он мог показывать как свой козырь. Но полномасштабная война, я ее не предвижу до 3 ноября. А после 3 ноября все будет зависеть от результатов этих выборов. Но, во всяком случае, стоит ожидать после 3 ноября ужесточения позиции как Соединенных Штатов Америки, так того же Израиля.
1: Вы очень интересно сказали про клубок позиций. Уже про США, про их интересы поговорили. Хотелось распутать другой клубок, и раз уже упоминается и Турция, и Израиль, и их как борьба за внимание Дональда Трампа, хотелось поговорить об этом, но давайте сделаем это после рекламы, мы буквально через 1,5 минуты вернемся.
0: Прямой ответ. Реклама.
3: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим, завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Люблю лицкий квас. Натуральный, настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы, держат марку.
6: Вкусно.
5: Лицкий квас, любимый квас.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
7: Центр Кар Азур, Дер-Хашива 9.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио.
10: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
11: В следующем часе загадка. Это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
10: Павел Маргулян.
12: Первому радио 25 лет.
0: Прямой ответ.
1: Мы продолжаем наш разговор с профессором Рамизом Юнусом и говорили о клубке интересов в регионе, в мире и на Ближнем Востоке в частности. Про США мы обсудили. Хотелось бы понять интересы Турции в первую очередь, потому что очень много разговоров про противостояние Израиля и Турции. Мы видели и наблюдали их борьбу за внимание Дональда Трампа. Вот что происходит, какой вес Турции сегодня и на Ближнем Востоке, и на Кавказе, и как видится вам противостояние Турции и Израиля?
2: Вы знаете, если рассматривать с точки зрения геополитических процессов, которые идут в мире, все понимают, что сейчас идет борьба за новый многополярный мир. И как это было после Первой мировой войны, когда появился многополярный мир, после Второй мировой войны был двуполярный мир, а вот сейчас по умолчанию, вроде бы после развала Советского Союза, был однополярный мир. И все понимают, что это однополярный мир уперся в тупик, и уже есть определенные центры, и это не только Соединенные Штаты Америки и Китай, которые требуют свое место под солнцем. И некоторые страны из них, они входят как раз-таки в двадцатку этих стран, и некоторые из них довольно сильные региональные державы. Это касается и таких стран, которые есть и в Юго-Восточной Азии, которые есть в Южной Америке. И одна из таких стран, которая находится вот на Ближнем Востоке, это Турция. Вот. Турция за последние 20 лет после прихода к власти нынешнего президента Турции Эрдогана, она добилась больших успехов с точки зрения как военно-промышленного комплекса, своей страны и с точки зрения того, что она грамотно сумела сыграть вот на кризисных моментах, которые мы замечаем в Евросоюзе и в НАТО, и это воочию проявилось, особенно после 2008 года, когда произошла агрессия России против Грузии, потом 2014 года, аннексия Крыма и бойня в Донбассе, и вот последние 4,5 года, когда началась полномасштабная агрессия России против Украины. И мы видели, в каком состоянии разброда и шатания оказалась Европа, Евросоюз и НАТО в этом вопросе. И только благодаря мужеству Украины, украинского народа и их вооруженных сил, сегодня эта Европа выходит из этого кризиса. И то она выходит из этого кризиса благодаря, опять же, героизму украинцев. И вот в этой ситуации, параллельно со всем этим, мы видим, как в мусульманском мире шла борьба между той же Турцией и тем же Ираном. Вот, как вы понимаете, мусульманский мир не так однороден, и там всегда была борьба не только на религиозной почве, если брать историю, да, между суннитами и шиитами, но и между разными представителями этих стран. И если мы посмотрим на эту географию и понимаем, что сегодня, это еще со времен Советского Союза так уж получилось, что в этом регионе и Турция, и Израиль, Турция была вторая армия НАТО, а Израиль был первым союзником США вне НАТО. И Соединенные Штаты Америки при поддержке и Турции, и Израиля сумели сделать так, что позиции Америки и в целом Запада на Ближнем Востоке были намного сильнее, чем позиции Советского Союза. Но после развала Советского Союза, как вы сами понимаете, вот этот однополярный мир и вот это, так сказать, изменение геополитической ситуации привело к тому, что Турция и Израиль, да и в принципе и другие страны, регионы, в первую очередь тот же Иран, стали усиливаться. И как вы помните, в первую очередь здесь посмотрите, как Иран усилился, как он усилил свой шиитский пояс. Особенно это после того вмешательства еще, когда Россия вмешалась в Сирию. Если вы помните, это дошло от Тегерана до Адена. Да? Я в свое время работал много лет в Адене, поэтому я хорошо знаю этот регион. Я вообще работал в арабском мире, для вашей информации, для ваших зрителей, да, поэтому мне понятно, что там происходит и чем занимаются хуситы. Это касается и Баб-эль-Мандебского пролива. То есть, понимаете, вот как шиитский этот пояс стал таким огромным, да, то есть и тогда еще... благодаря Ирану и России, и Башар Асад остался у власти. Ну, это было усиление Ирана на тот момент. И на тот момент, если вы помните, тогда не было такой сильной конфронтации между той же Турцией и тем же Израилем. А сейчас, заметьте, Иран сегодня ослабел, шиитский пояс уже, посмотрите, в каком состоянии сегодня и Хамас, и Хезболла. Вот, Башар Асада больше нету. В Сирии находится уже совершенно другой режим, это протурецкий режим. Израиль имеет там свой плацдарм, так же, как он имеет такой же плацдарм и в Ливане. И, естественно, по мере ослабления Ирана возникает конкуренция между уже двумя бывшими союзниками Соединенных Штатов Америки, той же Турции и тем же Израилем. И поэтому, если мы оставим здесь все идеологические, так сказать, клише, которые используются и в Турции, и в Израиле, и, в принципе, используются и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, в зависимости от симпатии и антипатии, то есть правые, левые, мы в чистой аналитике мы должны понимать, что когда кто-то говорит о том, что вот между Израилем и Турцией будет какая-то горячая фаза войны. Я такого не могу даже предположить, потому что Соединенные Штаты Америки в первую очередь этого не допустят никогда. Потому что это не входит в интересы Соединенных Штатов Америки. И Дональд Трамп, как вы видите, это открыто демонстрирует. С одной стороны, он открыто демонстрирует свою поддержку Израиля и лично Беньямина Нетаньяху. С другой стороны, мы видели недавно, как он открыто на саммите НАТО открыто поддержал лично президента Эрдогана и ткнул носом всех лидеров Евросоюза и НАТО. В этот момент он сказал, что только из личного уважения к нему он приехал туда, и тема F-35, и тема вообще контактов военно-промышленного комплекса и всего другого для него считается приоритетным. И в то же время он не отказывается ни от Израиля и не отказывается от, лично от Бениамина Нетаньяху. Поэтому, понимая, как это отношение не только лично Дональда Трампа, это отношение определенной части американского политического истеблишмента. Это не только республиканская партия, даже есть некоторые, которые есть и в демократической партии. Кстати, один из них недавно, вчера встречался с Бениамином Нетаньяху. Бениамин Нетаньяху лично с ним встречался. Это

0: нужны всем. Они нужны и Соединенным Штатам Америки, они нужны Европе, они нужны Китаю, они нужны и Турции с Израилем в том числе. И поэтому мы должны рассматривать в первую очередь это через эту призму, а не через призму каких-то других клише или стереотипов, которые сегодня принято использовать. Всегда в политике так и было. В политике, если надо, вперед дают какие-то клише идеологические, иногда бывают это и религиозные клише. Но я хочу, чтобы мы анализировали, и сидя здесь в Вашингтоне, понимая, как устроена здесь американская политическая машина, я понимаю, что сегодня вражды между Турцией и Израилем в первую очередь не захочет тот же Вашингтон. Другое дело, Вашингтон всегда будет использовать, и исходя из принципа «разделяй, властвуй», все сложности, которые могут происходить во взаимоотношениях таких стран, как Турция и Израиль, да, в принципе, разделяя власть, он это использует в той же Европе, как вы видите, с приходом Дональда Трампа, как вы, усилились позиции правых сил в Европе, и идет откровенный наезд на левые силы. Так что мы должны в первую очередь исходить из этих принципов. Поэтому, с моей точки зрения, вы обратите внимание, что между Турцией и Израилем продолжаются экономические взаимоотношения, спецслужбы продолжают встречаться. Поэтому то, что сегодня используется в массе своей такое негативное, оно, с моей точки зрения, используется для внутреннего ресурса больше. И наглядным тому примером я вам такую вещь скажу. Вот случай с так называемым геноцидом армян, который инициировал в пику той же Турции нынешнее правительство Нетаньяху, ну и под нажимом друзей правительства Израиля, друзей Израиля, и в первую очередь моего родного Азербайджана, Кнессет и правительство Израиля благоразумно сделали шаг назад. Как вы сами понимаете, это и есть то самое, о чем говорил Бисмарк. Политику и искусство возможно.
1: Я хотела чуть попозже поговорить про геноцид армян, но раз вот эту историю с отложенным голосованием в Кнессете, но раз вы ее затронули, давайте немножко ее обсудим сейчас, потому что, в принципе, общественное мнение в Израиле достаточно негативно восприняло тот факт, что голосование было отложено, и считается, что, в общем-то, давно должно было быть принято решение по этому вопросу. А от себя добавлю, я понимаю непростое отношение и Баку к этому вопросу, и Турции, но сейчас идет примирение между Баку и Ереваном, и, казалось бы, уже этот вопрос можно было признать, перешагнуть, как бы ни было это непросто.
0: Ну, давайте здесь также отбросим идеологические пропагандические клише и чисто по фактам пройдемся по этой тематике. Сам факт термина «геноцид» был введен сразу же после Второй мировой войны, да, как известно, и послужила причиной этому Холокост, который был применен нацистской Германией против еврейского народа. И тогда был проведен Нюрнбергский процесс, то есть всему была дана правовая оценка. И после этого, как вы знаете, Организация Объединенных Наций приняла определенную конвенцию, и с тех пор по сегодняшний день прошло где-то, ну, как минимум более 40, ну, одни говорят 43 геноцида по всей планете, и погибло более 50 миллионов населения. И человечество, которое сегодня, вот, когда мы говорим о международном праве, да, она создала механизм того, как называть тот или иной, так сказать, деяние, преступление, резня, трагедию, именно фактором геноцида. Для этого существует, опять же, должна существовать правовая основа. И именно Организация Объединенных Наций организовала вот Международный уголовный суд, который находится в Гааге. И ежели в этом международном уголовном суде, касательно так называемого, подчеркиваю, я почему всегда говорю так называемого геноцида, потому что нет международного правового документа на эту тему. Есть решение каких-то парламентов, которые это делают в угоду политической конъюнктуре. Турция плохо ведет себя, это поднимается, Турция хорошо ведет себя, эта тема замалчивается. Это делалось всегда по всеми странами, да, более 30 стран, парламентов стран это приняли. Но международно-правового документа же нет на эту тему. Если это мы хотим, чтобы это имело правовую основу, надо, чтобы и Турция, и Армения, или те какие-то страны, которые инициируют это, они должны обратиться в Международный уголовный суд, и там должен был пройти какой-то процесс, похожий на Нюрнбергский процесс, и когда будет принято какое-то решение, тогда это будет иметь ту правовую оценку из

0: значение для всего мира. Как сегодня это имеет касательно Холокоста? Вы видите, по сегодняшний день касательно Холокоста даже Германия продолжает выплачивать репарации даже родственникам тех, которые прошли через этот Холокост. И всем миром это признается, да, то, что было сделано. А то, что произошло в Османской империи в 1915 году, Турция трактует как гражданская война, потому что, с одной стороны, говорят, погибло 700 тысяч армян, хотя эта цифра с армянской стороны, говорят, 1,5 миллиона, и каждый раз это увеличится. Пройдет еще 50 лет, скажет 2 миллиона. Но никто же это не провел, вот эту международно-правовую оценку этому. А с другой стороны, турки говорят, 500 тысяч их погибло. И с другой стороны, когда произошла такая трагедия в отношении Армении, в отношении евреев. Тогда кто-нибудь говорил о том, что у евреев были вооруженные формирования, которые выступали против нацистской Германии? Нет, евреев уничтожали эти немцы, фашисты, только потому что они были евреи. И они не сопротивлялись, это было мирное население. И 6 миллионов было уничтожено. А здесь же была война между ними, гражданство, то есть население, армянское население, которые были гражданами Османской империи, они поддержали, так сказать, Россию и выступили против своей страны. И был у них генерал Андроник. И в результате этого погибло, это так же, как белые и красные, да, во время гражданской войны. И те резали, белые резали красных, красные резали белых. Это что, был геноцид белых против красных или геноцид красных против белых? Да, это была трагедия. И там была трагедия в Османской империи. Но преподносить это как геноцид, это, с одной стороны, оскорблять память Холокоста с точки зрения еврейского народа, да, потому что там на самом деле уничтожали евреев только за национальную принадлежность. А здесь это была резня, зверство с двух сторон, на фоне гражданской войны, которая произошла, как вы помните, после Первой мировой войны. Но опять же, международная правовая оценка же этому не дана. И именно поэтому спекуляции на эту тему, которая происходит в тех или иных странах, она, конечно, вызывала огромное количество вопросов. Теперь, что касается самого Израиля. Почему по сегодня... Вот вы говорите, общественное мнение в Израиле. Это общественное мнение в Израиле, мне кажется, Израиль демократическое государство, оно избирает парламент, и парламент должен проголосовать. Если парламент проголосовывает, значит, парламент представляет общественное мнение этой страны. Почему по сегодняшний день ни один парламент этой страны никогда этого не рассматривал и не признавал? Значит, понимает, что это с точки зрения конъюнктуры. Но никто же во всех странах той же Европы, или не только в Соединенных Штатах Америки, да, которые являются друзьями Израиля, той же Европы, которая не любит Израиль в массе своей, вы видите, да, политику европейских стран, антиизраильская в массе своей. И почему же они все тогда признают этот же Холокост? Не любя Израиль, они признают. Да потому что был Нюрнбергский процесс и была международная правовая оценка этому процессу. Здесь можно любить Турцию, можно не любить Турцию, но ежели нет этой международно-правовой оценки, как можно спекулировать на этой теме, тем более это болезненная тема, на самом деле, 1915 года, люди погибли, но на эту тему спекулировать, когда конъюнктура вот хороша или конъюнктура плоха, это, конечно, нехорошо, тем более вот лишняя констатация того, да, раз правительство Бениамина Нетаньяху в плохих отношениях с правительством Эрдогана, они это рассматривают, но тут вмешивается страна, которая в хороших отношениях с правительством Нетаньяху в лице Азербайджана, который Азербайджан единственная сегодня мусульманская страна, которая исторически всегда была в прекрасных отношениях с Израилем. Тот же Дональд Трамп сказал, да, говорит, на свете есть всего два человека, которые в прекрасных отношениях и с Бениамином Нетаньяху, и с Эрдоганом. Это президент Трамп и президент Алиев. И в этой ситуации, если это на самом деле это так было, тогда Кнессет должен это принимать. Он не должен это снимать с повестки дня. А если Кнессет это снимает, так же, как он это снимал всегда, значит, Кнессет сам понимает, что это политическая спекуляция. Это вот мое отношение личное, и это не только мое отношение личное, это отношение всего азербайджанского общества к этой тематике. Потому что если эта тема становится спекулятивной, это же не только касается Турции, это касается и азербайджанцев в том числе, потому что Азербайджан в результате вот такой необъективной риторики по этой тематике оказался вовлечен в две карабахские войны. Кстати, в этих двух карабахских войнах тот же Израиль стоял всегда рядом с Азербайджаном, признавал право Азербайджана на Карабах и на все оккупированные районы. И поэтому, понимая это все, израильское общество однозначно должно очень осторожно подходить к такого типа вопросам, особенно когда у Израиля сам прошел через Холокост, и то мерило трагедии, которая есть у израильского общества, оно должно не должно становиться предметом спекуляции. Потому что таким образом, когда Израиль начинает спекулировать на том или ином геноциде, то есть это касается не только Турции, да, ведь я вам сказал, 43 геноцида произошло, да, после Второй мировой войны, 50 миллионов, и для всех важно, чтобы, как Израиль отнесется к этому, потому что Израиль сегодня считается первой страной, которая вот прошла через это, и это юридически было зафиксировано, да, и поэтому важно понимать, что и от свою ответственность, не надо принижать планку Холокоста, если это на самом деле геноцид, и это прошло через международный трибунал, который признается всем миром, тогда другое дело. А если это оттуда не прошло, тогда Израиль не имеет морального права спекулировать на этой теме, потому что тем самым они оскорбляют память тех, кто прошли через Холокост. Это мое мнение на эту тему.
1: Да, очень трудно провести трибунал к событиям, которым больше 100 лет, и людей, потому что Нюрнбергский процесс, это был при живых нацистских преступниках, когда только-только все ставилось. Понятно, что документы есть, но свидетелей уже нету, и историки, да, могут трактовать, передергивать и так далее. Нет свидетелей, нету виновников, поэтому, ну, а какой смысл в международном трибунале?
0: Есть архивные документы, ну как можно так, сегодня мы живем в 21 веке, и сегодня есть такие архивные документы, которые есть и в архивах не только Турции, они есть в архивах и Великобритании, и в архивах Соединенных Штатов Америки. Должна быть для этого политическая воля, просто нет политической воли, поэтому это становится предметом политических спекуляций. Просто я сторонник того, чтобы моя работа, знаете, анализировать, давать экспертизу. В таких вопросах все должно основываться на международно-правовых документах, потому что если этого не будет сделано, тогда это будет являться предметом спекуляции. В принципе, вот негативное отношение сегодня к Израилю в этих европейских странах, оно же тоже является предметом спекулятивным. Почему? Потому что это не отвечает их политической конъюнктуре. Отношение к моему родному Азербайджану точно такое же было на протяжении последних 35 лет этих двух карабахских войнах. Антиазербайджанское, армяноцентричное было всегда. И в то же время Израиль всегда был на стороне Азербайджана. И поэтому Азербайджан всегда был на стороне Израиля. Азербайджан – это единственная страна на постсоветском пространстве, да, в целом мире, где вообще не было никогда антисемитизма. И поэтому взаимоотношения между Азербайджаном и Израилем, они всегда были на очень высоком уровне, и они продолжаются на этом высоком уровне. И когда вы говорите общественное мнение, я не думаю, что общественное мнение Израиля сегодня поддерживает именно это решение, потому что общественное мнение Израиля однозначно поддерживает дружбу Израиля и с Азербайджаном в первую очередь. И оно не может не понимать того, что это будет очень больно вашим друзьям и близким друзьям в том же Азербайджане. И я очень рад, что Кнессет это повел себя достойно.
1: Давайте мы тогда эту тему закроем и перейдем к другим вопросам, но после небольшой рекламы.
2: Прямой ответ.
3: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
2: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
3: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
2: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
4: 03-94-94-888.
2: Год без забот. Реклама.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда.
7: Шеф-абухари!
6: Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
8: Жаркое лето в Центркар.
9: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
8: Звоните 03-558-5458.
2: Реклама.
1: Прямой ответ. Мы продолжаем наш разговор. С нами Рамис Юнус. И хотел спросить вас, как видится на Кавказе война в Иране, как она отражается на ситуацию на Кавказе, и что в интересах Азербайджана и других стран региона, что должно быть на выходе с их точки зрения?
0: Сегодня Кавказ, Южный Кавказ переживает такой исторический момент, который начался в сентябре 2020 года и продолжается по сегодняшний день. То есть, если мы начнем отсчет с 27 сентября 2020 года, когда началась Вторая Карабахская война, и по сегодняшний день вот 6 с лишним лет прошло, согласитесь, что и Вторая Карабахская война, потом Российско-Украинская, и потом две войны вокруг Ирана, это все происходит непосредственно в ближайшей географии под названием Южный Кавказ, и которая поменяла полностью статус-кво Южного Кавказа. Сегодня статус-кво Южного Кавказа после Второй Карабахской войны. Все соглашаются с этим. Вот я недавно был на 4-м медиафоруме в Карабахском регионе Азербайджана в освобожденном городе Шуша, и где принимал участие президент Азербайджана. И у меня была возможность и пообщаться с ним, и задать ему вопрос. И он отвечал на мои вопросы и на вопросы других участников. И он там откровенно сказал, когда ему даже российский журналист задал вопрос касательно формата 3+3, то есть он имел в виду Азербайджан, Армению, Грузию и три государства вокруг, да, Турция, Россия и Иран. И как этот формат, да, и на что президент Азербайджана довольно откровенно сказал, что России нужно понять, что статус-кво Южного Кавказа поменялся на 180 градусов. И пора прекратить относиться к этому региону с точки зрения имперского мышления, которое на сегодняшний день, к сожалению, находится в умах обитателей Кремля. И это мы видим открыто касательно российско-украинской войны, это мы видим касательно всего постсоветского пространства. И Иран является, с одной стороны, союзником той же России, и мы это видим, это всегда так было, ну и в то же время они друг с другом также конкурируют. И поэтому по мере ослабления России, которая завязла на российско-украинском фронте, по мере ослабления Ирана, которая сегодня оказалась в очень сложной ситуации после начала Израиля и США, которые вместе начали после 12-дневной войны в прошлом году и после того, что сейчас происходит, вот, Иран сегодня оказался в такой сложной ситуации, что и Россия, и Иран сегодня так сильно влиять на этот регион не могут. И, как вы понимаете, меняется полностью геополитическая картина этого региона. Вы сами отметили, как между Азербайджаном и Арменией набирает обороты мирный процесс, то есть между нами уже нет этого камня преткновения, то есть нет этого рычага конфликтного управления, как мы у нас политологов говорят, да? То есть Россия сегодня не имеет этот рычаг влияния. И Азербайджан, который сегодня является лидером Южного Кавказа после победы во Второй Карабахской войне, и уже на этом вот медиафоруме уже президент Азербайджана, отвечая на мой вопрос касательно статуса Азербайджана как средняя держава, да, middle power, и об этом сегодня признают все, и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе, и в Китае, я попросил его расшифровать, что это такое, да, с его точки зрения, критерии. Это критерии того, что сегодня государство, которое может защищать свои национальные интересы, не оглядываясь на политические центры, будь то север, юг, восток или запад. И Азербайджан сегодня это демонстрирует, и Азербайджан сегодня без посредников, без Минской группы ОБСЕ, без России, без Франции, без США, идет напрямую с Арменией на этот мирный контакт, и 8 августа, это уже подписывается, парафируется документ в кабинете у Дональда Трампа. Дональд Трамп дает политическую поддержку всему этому процессу. Уже начинается разговор о том, что Зангезурский коридор будет называться дорогой Трампа. Уже начинаются политические процессы и так сказать, определенные действия в этом направлении. Приезжает Джей Венс, вице-президент, приезжает и в Баку, и в Ереван. После этого мы видим, за последние только 3 месяца, я вам скажу, Кая Каллас приезжает, Кошта приезжает и приезжает Урсула фон дер Лейен. То есть это все. А до этого, если мы отметим государственные визиты и несколько других рабочих визитов президента Азербайджана в Китай, это говорит о том, что Азербайджан, значит, усиливается по маршруту восток и запад, то есть начиная с Китая, через Казахстан, будь то или через Туркменистан, но опять же через Азербайджан, через Грузию, через Турцию, и так выход на ту же Европу. Да? И вот этот Зангезурский коридор под названием «Дорога Трампа», 44 километра, который тоже сегодня соединяет Азербайджан с Нахичеванью через территорию Армении. Ну, конечно, это все не нравится и России, это не нравится и Ирану в том числе, но они и те, и другие не находятся в той весовой категории, чтобы они могли бы сильно мешать, но они в любом случае Сочи еще на ногах, и они стараются мешать. Больше, например, это в Южном Кавказе это удается сегодня России. Мы видели попытки России повлиять на выборы в Армении, прошедшие. По сегодняшний день уже прошло сколько времени после выборов. Президент России даже не поздравил премьера Пашиняна. Вот. Идет откровенный наезд, требование о том, что проведите референдум, о том, что вы за Евросоюз или за евразийское пространство. Ну, достаточно рычагов влияния у России на Армению. Да? Там и военное влияние, и база в Эребуне, и база в Гюмри, и, так сказать, вся экономика, бизнес, и многое другое, что сегодня является рычагом влияния. Да? То есть, ежели сегодня Россия не имеет влияния такого на Азербайджан, Азербайджан сошел с крючка этого конфликтного управления, но на Грузию и на Армению у России определенные рычаги еще остаются, но Россия по мере того, как она будет слабеть, и Грузия, и Армения будут стараться, конечно, удаляться. Кстати, критериями этого момента, я тут просто добавил бы последнее выступление Токаева, это тоже характерно о том, что когда Токаев откровенно сказал президенту России, впервые мы это услышали, что мы не понимаем природы этой войны, потому что это как раз-таки не гражданская война, говорит, это война между двумя государствами, да, между двумя народами. Это говорит о том, что по мере ослабления России вот будут происходить такого типа процессы самоудаления, да, от того же Кремля. Токаев это не просто так сам сказал, за ним стоит и Китай, за ним стоит в определенной мере и Европа, и Соединенные Штаты Америки. То есть это центробежные процессы, они уже начинаются. Азербайджан был первой ласточкой. Сегодня идет усиление тюркоязычного пространства. Лидирующую роль тут играет Турция, Азербайджан с этой стороны, Казахстан, Узбекистан с другой стороны. Эта идея была в свое время после развала Советского Союза. Я помню, когда я работал в правительстве Азербайджана, тогда приезжал Тургут Озал, он проехался как по всем этим тюркоязычным странам и приезжал в Азербайджан. И тогда это было просто как идея, да, которая витала в воздухе. Но после Второй Карабахской войны, как вы видите, эта идея стала не только как форма, но и наполняться своим содержанием. То есть, если раньше она называлась только тюрксой, это я имею в виду культурная ее составляющая, да, но языковая, религиозная и вся такая историческая близость этих всех территорий, этих всех стран, то стало после Второй Карабахской войны появилась Шушинская декларация, которая посильнее пятой графы НАТО, и это между Азербайджаном и Турцией. Это касается Южного Кавказа и в целом Ближнего Востока. Да? Вы видите, Азербайджан сегодня активен и на Ближнем Востоке, в проектах, в которых принимает участие та же Турция, в той же Сирии, например. И Азербайджан вместе с Турцией довольно сильны сегодня в Центральной Азии. Это касается и не только Казахстана, Узбекистана. Вот сейчас я в данную минуту с вами разговариваю, президент Азербайджана совершает визит в Киргизстан, где собрались лидеры этих центральноазиатских стран. Также и это регулярно происходит, и идет экономическое наполнение. И я не сомневаюсь, придет когда-то время, когда все это нужно будет защищать. И это появится, это будет типа тюркоязычный Евросоюз, тюркоязычная НАТО. Здесь также появится, и я не сомневаюсь, что это будет играть большую роль, и это станет одним из центров вот нового многополярного мира, с которым придется считаться всем главным центром и Китаю, и России, и Европе, и Соединенным Штатам Америки. Это процесс, в котором мы все сегодня находимся. Просто поэтому, когда мы хотим оценить тот или иной процесс, который происходит на Ближнем Востоке в целом, вот, например, то, что произошло вокруг Ирана и происходит, да, заметьте, какие тенденции были, когда вдруг, внезапно, 10 стран залива, потом Египет, Турция, Азербайджан и Пакистан вместе собрались, а потом еще 4 страны, я имею в виду Пакистан, Турция, Египет и Саудовская Аравия тоже собрались. И, значит, понимают о том, что Соединенные Штаты Америки так откровенно не смогли гарантировать им безопасность. Пакистан разместил там 17 тысяч своих солдат в Саудовской Аравии, эскадрильи военные у них там находятся. Это говорит о том, что Все эти страны в той вот этой турбулентном мире, который происходит сегодня в мире, когда идет борьба за логистику, за ресурсы, за место под солнцем, говорит о том, что мы будем свидетелями этих процессов. И поэтому, конечно, когда есть такого типа окно возможностей, которое сегодня появилось для Южного Кавказа, однозначно. Им нужно по максимуму воспользоваться, и что и происходит, в принципе, как вы видите. Вот посмотрите на просто, как летают самолеты из Европы в Юго-Восточную Азию. И вы видите, я сам, когда регулярно лечу из Америки, например, в Азербайджан, я прилетаю всегда в Турцию, в Стамбул, и потом через Черное море, через Грузию и в Азербайджан. Вы видите там по спутникам, СНИКам, вы видите, как на север пустой и юг пустой. Да, никто оттуда не летает, потому что и там война, и на юге война. Поэтому появляется вот такой стабильный регион. А если мы внимательно изучим, что произошло за последние 20 лет, а если, ну, я имею в виду и логистику, и инфраструктуру, и все то, что сегодня вложено во все это, мы понимаем, насколько это сегодня важно, и это нужно, начиная от Китая, кончая Соединенными Штатами Америки. Поэтому это окно возможностей, которое сегодня есть, оно используется очень сильно, не только Турцией и Азербайджаном, но всеми странами, которые этим будут пользоваться. Этим будет пользоваться Китай, и страны Центральной Азии, этим будут пользоваться страны Южного Кавказа, и этим будет пользоваться та же Европа и Соединенные Штаты Америки. Но мы понимаем, что это процесс, с которым будут яростно сопротивляться те, которые исторически совершенно здесь имели другие позиции. В первую очередь это Россия и Иран. И поэтому не только цивилизованный весь мир, но и все постсоветское пространство во всех этих процессах, которые происходят, поддерживает в первую очередь Украину, которая сегодня буквально решает этот главный вопрос, и благодаря героизму украинского солдата, народа, мы видим, как меняется Европа, просыпается от долгой спячки, находясь под американским зонтиком, становится более самостоятельной. Но и с другой стороны мы видим вот эти все процессы, которые усиливают и Южный Кавказ в том числе. Что касается того же Ирана, да, Иран, конечно, сегодня ослабел, но Иран еще остается на ногах. Поэтому я не строил бы иллюзий, понимая о том, насколько вот ошибка Соединенных Штатов Америки и лично Дональда Трампа была в том, что они почему-то думали, что Иран – это Венесуэла. А Иран – это далеко не Венесуэла. Венесуэлу можно взять вот так в течение одного дня, украсть Николаса Мадуро и поставить по стойке с миром предыдущую администрацию Дольче Родригес. Да? В Иране все совершенно по-другому. Мы выходцы из этого региона. Я сам родился и вырос, до 43 лет жил в Азербайджане. Я прекрасно понимаю, что собой представляет современный Иран, который исторически ненавидел Азербайджан, и для них независимость моего родного Азербайджана как кость в горле. Да? Поэтому они по сегодняшний день они Азербайджан даже не называют Азербайджаном, они называют бакинский режим, да, в этом плане. А мы помним еще 200 лет назад Туркменчайский договор, который был, разделил Азербайджан на две части между Россией и той же, тем же Ираном. Поэтому подалеку мы хорошо знаем и историю своей страны, как 200 лет тому назад, так времен Советского Союза. И поэтому последние 35 лет нашей независимости и Россия, и Иран, для них это, наша независимость была как кость в горле. Ну, слава Аллаху, мы сумели после Второй Карабахской войны поменять всю эту геополитическую ситуацию.
1: Спасибо вам огромное. У нас, к сожалению, истекло время за такой обзор, но я думаю, с вами еще не раз поговорим. С нами был Рамиз Януз, и спасибо нашим слушателям и зрителям. До новых встреч.
2: Прямой ответ. Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
10: Филиалы DAX «Ришон Лицион» и DAX «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» – Лещанский 3, «Ашдот» – Шдерот Вайцман 2.
11: Жаркое лето в Центр-кар.
12: Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
11: Центр-кар Азур. Дерехашева 9.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
14: «Чертог». Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чертог».
15: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Center Car Азур. Эры Хашива 9.
16: Реклама. Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
17: Голоса Первого радио.
18: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
19: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например,
20: есть.
19: Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порою, да, вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочек, это не инфлюенсер, это распаковщик.
18: Александр Солнцев.
21: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В Герцлии произошел взрыв автомобиля. Дональд Трамп рассматривает возможность масштабной воздушной кампании против Ирана. На Израиль надвигается волна экстремальной жары. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Часов в эфире. Итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. На улице Орлозоров в Герцлии произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался автомобиль. В результате инцидента никто не пострадал. На место выехали крупные силы полиции и саперы. Обстоятельства инцидента устанавливаются. Бойцами спецназа в населенном пункте округа Ашарон по подозрению в причастности к террористической деятельности был задержан израильский араб. Дополнительные подробности о подозреваемом или о действиях, которые ему вменяются, пока неизвестны. Напомню, ранее жителям регионального совета Дрома Ашарон были разосланы сообщения от местных властей о подозрении на инцидент в сфере безопасности. После получения информации в район были направлены подразделения ЦАЛя и полиции. Большинство военнослужащих батальона ЦАБАР бригады Гевати, покинувших базу с Детайман из-за конфликта с командирами, вернулись в часть. Командир батальона опроверг сообщение о приказе демонтировать мемориал в память о погибших. По его словам, были убраны деревянные фигуры, связанные с неуставным разделением солдат на старослужащих и молодых, сопровождавшиеся насилием и унижениями. Ранее связанные с Хизбаллой и Ираном СМИ называли произошедшее мятежом в израильской армии. По данным источников агентства МАН близких к Хамасу, на переговорах в Каире достигнут прогресс по вопросам разоружения группировки и управления сектором Газа. 13-й телеканал утверждает, что о переходе ко второму этапу соглашения могут объявить уже в ближайшее время. По его информации, разоружение Хамаса будет поэтапным и займет несколько лет, однако группировка сохранит контроль над тяжелым вооружением, а вывод израильских войск будет увязан с этим процессом, а управление сектором передадут правительству технократов. Высокопоставленный израильский источник тем временем на фоне сообщений о прогрессе на переговорах по сектору Газа подчеркнул, что позиция Израиля остается неизменной, полное разоружение террористической организации «Хамас» и демилитаризация сектора Газа остаются условием любого соглашения, как политического, так и в сфере безопасности. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность утверждения плана масштабной воздушной кампании против Ирана, который может включать от 10 до 14 дней интенсивных ударов с целью нанесения тяжелого ущерба его ракетным системам. Об этом сообщает Wall Street Journal, добавив, что план разработан командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдли Купером. Согласно сообщению, Трамп также рассматривает и вариант более ограниченных ударов, которые оставят возможность для продолжения дипломатических контактов. К другим новостям. Правительство России продлило ограничения на экспорт топлива с 1 августа текущего года до 31 января будущего. Полный запрет на вывоз бензина будет распространяться как на производителей, так и на трейдеров. Экспорт дизельного и судового топлива, а также газойлей запретят в августе, однако с сентября ограничения перестанут действовать для производителей. По данным Reuters, решение принято на фоне ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам, вызвавших дефицит топлива и рост цен. Авиакомпания «Исраэр» сообщила о возобновлении полетов между Израилем и Марракешем с 1 сентября текущего года. До конца октября рейсы будут выполняться один раз в неделю. Стоимость билета начинается от $299 США в одну сторону. Самолеты будут вылетать из Израиля по вторникам во второй половине дня. Обратный рейс из Марракеша будет отправляться в тот же день около полуночи. А теперь о погоде. Метеослужба Израиля предупреждает о приближении новой волны жары. Она начнется завтра и достигнет пика в субботу и воскресенье. По прогнозу синоптиков, в Иорданской долине температура в выходные достигнет 46 градусов, а в Араве и районе Кинерета ожидается около 44-45. На Голландских высотах, в Галилее и Негеве до 42 градусов, а в горах на побережье в округе Ашфела 36 градусов. 37 градусов. Министерство здравоохранения призывает граждан соблюдать осторожность и по возможности избегать воздействия солнца, а также ненужных физических нагрузок. Это был итоговый на сегодня выпуск новостей. Я передаю слово ведущим программы «До и после любви».
0: Каждый четверг программа «До и после любви». И никаких компромиссов.
2: Добрый вечер, друзья!
3: Добрый вечер, дорогие радиослушатели! В эфире программа «До и после любви».
2: В студии Лекс Войсман и Влада Прешель. Сегодня будет жестко, друзья. Поэтому без прелюдий, сразу к делу. Тема нашего эфира – «Куда девать эмоции?»
3: Эмоции?
2: Эмоции. Куда их девать? Чтобы не убить друг друга.
3: Очень интересная тема, потому что я человек очень эмоциональный. И для меня, скажу честно, нет ничего сложнее, чем куда-то их деть, чем то, что их нужно прятать. И вообще считаю, что прятать свои эмоции — это очень-очень вредно. Да, может быть, в какой-то мере это полезно для отношений, окей, но это очень вредно для себя, потому что потом это выйдет какие-то болячки, недосказанности, разводы и так далее.
2: Что ж, Влада, я тебя поздравляю. Сегодня ты в студии с экспертом по эмоциям. Буквально вчера я проводил мастер-класс по эмоциональному интеллекту, и сегодня расскажу все, что можно сделать с эмоциями, чего не надо с ними делать, так что разберемся с этим во всех подробностях.
3: Ну, рассказывай, как раз обещаешь, рассказывай.
2: На самом деле,
3: очень интересно.
2: На самом деле, что творят эмоции, вы, друзья, не представляете. Я вам такую историю расскажу, как одна единственная эмоция испоганила человеку всю жизнь.
3: Ну, а что за эмоция?
2: Хотя, знаете, я сейчас подумал, наверное, нет, это не очень приличная история, ее не стоит рассказывать в эфире.
3: Так мы слушаем. Мы тут и собрались для того, чтобы обсуждать все неприличное, правда, дорогие радиослушатели? Я предлагаю вам писать сразу на номер WhatsApp 054-27-800, если у вас есть что сказать по поводу эмоций, и надо ли их куда-то прятать, если вы в отношениях, или нужно их показывать максимально, чтобы обозначить свои границы, например.
2: И что мы можем сегодня сделать? Первое. Давай разберемся, какие вообще чаще всего эмоции всплывают в отношениях. Вот давай сейчас накидаем и попробуем их разобрать.
3: Какие чаще всего эмоции в отношениях? Ну, чаще всего в отношениях гнев. Во-первых, потому что ты живешь с человеком, он тебе не родственник изначально, ну, никто, по сути, ты живешь, ну, девочка живет с каким-то мужиком, который разбрасывает носки, который имеет свои... Да, разбрасывает носки, и нечего на меня так смотреть, имеет свои привычки, не убирает за собой что-то, кстати, одежду еще, вот что за... Мужчины, дорогие мои, объясните мне, что вот это за приколы, когда вы всю одежду разбрасываете, все футболки, вот это все по всей квартире просто, а потом ищете и обвиняете в этом жену свою. Вот у меня сегодня была ситуация. Это просто, я не представляю, я еще виновата осталась, это что вообще? Конечно, я возмущалась, конечно, очень громко возмущалась, потому что человек сам разбросал свои вещи, все, а я виновата, что я их куда-то в одно место систематизировала, понимаете? Это ужас какой-то, поэтому первая эмоция — это гнев, который иногда возникает, в любом случае.
2: А ты уверена, что это прям первая эмоция? Вот только первый носочек кинул, и прям сразу гнев!
3: Негативное ты имеешь? Негативное ты имеешь?
2: Да.
3: Ну а что еще? Ну раздражение,
2: да,
3: гнев,
2: да,
3: когда вот что-то ходит с утра, вот это, ты хочешь просто проснуться, позевать, да, вот это вот, понаслаждаться магией утра. Он ходит тут, что-то нудит, дела какие-то тебе накидывает, кофе ему готовь, то ему готовь, да не хочу. Я хочу просто час тишины с утра. А человек рядом ходит и назит вот это мне начинает. Вот и да, тогда раздражение жуткое.
2: Да, на самом деле это ключевой момент. Эмоции, особенно яркие, сильные эмоции, такие как гнев, прям вот когда вот рвать и метать хочется, они не возникают сразу. Они, как правило, накапливаются. Вот ты правильно сказала, есть раздражение. Раздражение — это начинающее, зачаточное состояние гнева. Есть, угу. есть злость, есть раздражение, есть нервозность. Вот много-много разных оттенков. Одни чуть более яркие, другие чуть более тусклые. И вот вначале действительно появляется сначала просто раздражение. Оно может появиться буквально по какой-то ерунде, по мелкому поводу. А потом оно накапливается один раз, второй раз, третий раз. Раздражение начинает закипать, перерастает в злость уже такую. А потом и в гнев, и уже вырывается на свободу, когда хочется все порвать. Почему? Потому что накопилось. Потому что вовремя не получилось это вытащить из себя, пока оно не переросло в гнев.
3: Ну, слушай, разные ситуации бывают. На самом деле, да, бывает, когда накапливается, а бывает, когда, ну, изменил он, например. Какое там раздражение, там сразу гнев. Сразу четко гнев, если такая
2: здесь даже
3: ситуация.
2: Спорить не буду, да.
3: Потом, если часто, вот, кстати, люди несут домой... извне всякий негатив, всякий вот это вот то, что не надо. И потом срываются на том, на ком можно. Вот почему люди срываются... То есть почему человек понимает, что я могу, например, накричать там на своего близкого? Потому что он где-то в голове решил, что окей, на окружающих я не могу срываться, а вот на близких, пожалуйста, все это буду выливать, приходить домой. И тут тоже уже человек приходит, он уже где-то там подцепил эти все эмоции, тоже с гневом приходит домой, весь раздраженный. Тут тоже как бы, что там накапливалось? Ничего не накапливалось. Он пришел уже вот такой. Поэтому тут я не соглашусь с тобой.
2: Бывает, бывает такое, что когда резкая какая-то ситуация, тогда
3: так,
2: может,
3: а что с этим делать-то?
2: Может сразу возникнуть. Первое.
3: Эксперт по эмоциям.
2: Первая
3: Давай.
2: Задача – понять отличие. Вот это самый ключевой момент. Люди обычно мыслят черным и белым. И вот всегда в крайности метаются. Угу. Либо подавлять эмоции полностью и вообще их никому не показывать. Либо просто вот все, все, что есть, прям сразу вытаскивать, и будь что будет, и неважно, поймут, не поймут. Вот это две крайности. Mm-hmm. То есть одна прям эмоционировать на полную катушку везде и всегда, где только возникла эмоция, а другая наоборот, прям подавлять, держать в себе, не выпускать наружу, не дай бог кто-то узнает, что у меня внутри творится. Mm-hmm. Вот обе эти крайности приводят к проблемам. Первая приводит к проблемам в отношениях,
3: да.
2: когда мы слишком сильно эмоционируем и не контролируем этот поток. А другая крайность приводит к внутренним нашим личным проблемам. И в итоге все равно приведет к проблемам в отношениях, потому что оно вырвется. И задача найти ту самую золотую середину, когда мы контролируем эмоции, но не подавляем их.
3: Угу.
2: Когда мы понимаем, что у меня есть эта эмоция, и мне надо ее выразить. И я осознаю этот момент и понимаю, что вот эту эмоцию я могу выразить в такой ситуации с такими-то людьми. Они меня поймут. Или если я сомневаюсь, что они поймут, хотя бы предупредить их. У меня эмоция накопилась. Мне надо сейчас поговорить об этом очень сильно, очень срочно.
3: Угу.
2: И тогда уже гораздо легче, потому что когда мы сразу начинаем кричать, например, вот у нас гнев, мы с улицы принесли.
3: Угу.
2: Вот человек, которому мы принесли этот гнев с улицы, он ни в чем не виноват. Угу. А мы на него кричать начинаем. Почему? Ну потому что у нас гнев. Надо его предупредить. Слушай, у меня сейчас гнев тут, на меня наехали, я сейчас покричу, но ты не переживай, это не про тебя.
3: Ну это, слушай, это должен быть очень высокий уровень осознанности человека и очень высокий уровень саморегуляции, потому что обычно люди не осознают этого, они приходят домой, они взвинчены, какой-то малейший триггер, малейший вот этот носок брошенный, и уже все, уже человек взорвался. То есть для того, чтобы это все отслеживать, нужно быть реально очень осознанным человеком. И, кстати, у меня есть несколько рекомендаций для того, как быть этим осознанным человеком. Ты договорил? Я могу продолжать?
2: Я хочу подчеркнуть важность, что вообще осознанность в любом вопросе — это принципиально важно. Чем более мы осознанны, тем легче нам жить и в том числе контролировать эмоции. Продолжай.
3: Кстати, подождите. Про осознанность. Я вчера посмотрела фильм, я вот даже нашла. «Вики Кристина Барселона» называется. И там, ну, я не буду сильно много спойлеров, да, там про пару, которая, то есть, которая не существовала без вот этих эмоций. Там два творческих человека, оба они художники, и им приходило вдохновение, разгоралась страсть, и они любили как будто бы друг друга больше и больше, только когда вот этот гнев, когда кто-то в кого-то там, не знаю, выслил еще, ну, не выслил, конечно, но, тем не менее, там, бросил что-то. То есть, без этого как будто их пара вообще не существовала. И я посмотрела на это, на все, и в итоге там, да, у одного была там девушка, у другой парень, и все равно они вместе. И тут я поняла, что, наверное, для каждой пары вообще все разное. Кому-то нравится поспокойней, а кому-то нужно вот этот вот огонь, пожар, вот это вот все, понимаешь, чтобы в отношениях это все было. Иначе страсть угасает, и вот это как кардиограмма, да? И ровно так. Когда человек живой, она вверх-вниз, а когда нет, то все ровно. И тогда отношения, если люди очень эмоциональные, отношения могут умереть вообще. Поэтому я считаю, что в каждых отношениях вообще все разное. Просто все разное. Кого-то это заводит.
2: Вот этот уровень действительно эмоционального контраста, эмоционального голода даже, вот так вот можно сказать, он действительно у всех разный. Но принцип осознанности, он всегда mm-hmm. ключевой, потому что если я знаю, что у нас в отношениях нам нужен вот такой уровень эмоций, mm-hmm. а вот здесь нужен вот такой уровень эмоций, и тогда я знаю, что вот я именно так и буду действовать. А если я не могу так действовать, я предупрежу заранее, что мой уровень эмоций сегодня зашкаливает, я не могу, мне надо что-то с этим сделать.
3: Mm-hmm.
2: И тогда мы это обсудим уже без вреда для отношений, потому что я предупредил. Если есть осознанность, всегда гораздо легче в любой ситуации, даже ту, которую ты привела, даже в той, когда люди, наоборот, не могут переваривать сильные эмоции. Mm-hmm. Но когда мы это знаем, mm-hmm. предупрежден, mm-hmm. значит, вооружен.
3: Да, в этом соглашусь с тобой. Так, у нас есть сообщение, нам пишет теннис-коуч. Привет, Владлен и Лекс. Эмоции, как и люди, бывают очень разные. Люди разного темперамента по-разному реагируют на разные события. Почему вы говорите только об отрицательных эмоциях? Бывают положительные эмоции, но бывают и отрицательные. Лучшие эмоции человек испытывает, когда любимая соглашается выйти замуж за тебя, когда рождается первый ребенок, да и куча еще всего, что наполняет тебя счастьем. И эти эмоции вовсе не надо сдерживать. Теннис-коуч, в наше оправдание хочу сказать, что мы поговорим еще о положительных эмоциях. Мы просто начали, вот как говорят, да, с какой новости начинать, с плохой или с хорошей? Чаще всего говорят с плохой, да, чтобы сначала вот это все, сначала мы обезвредим, а потом уже мы будем радоваться и в плюс ходить, правильно?
2: Да, на самом деле позитивные эмоции, с ними реже возникают сложности. Как правило, у людей нету проблем выразить радость, вот когда хочется, мне нравится то, что произошло, и мне не так сложно. Бывают, конечно, исключения, когда люди вообще никакие эмоции не могут выражать. Но, как правило, позитивные эмоции, когда мы их выражаем, они очень редко приводят к проблемам.
3: Угу.
2: Хотя, бывает и такое, когда, допустим, один человек в паре испытывает позитивную эмоцию, у него какая-то радость, mm-hmm. он премию получил на работе, он инвестиции давно, несколько лет делал проект, наконец-то получил, он mm-hmm. радуется, не просто радуется, у него эйфория буквально, он кипит энтузиазмом, наконец-то проект заработает. А в это же самое время его партнер дома грустит, потому что умер хомячок. Или еще по какому-то другому поводу.
3: Ну, да.
2: Очень грустный, трогательный повод. И вот этот человек на радостях приходит домой, начинает радоваться. А ему в ответ что? Че ты радуешься?
3: Угу.
2: У нас тут трагедия. И тогда даже позитивная эмоция может стать причиной для конфликта. Если опять не включать осознанность, если не понимать, когда и где эта эмоция уместна.
3: Да, и, наверное, самое важное в том, чтобы, ну, когда, чтобы сохранить баланс в отношениях, это понять, что ваша эмоция, как позитивная, так и негативная, она не ранит человека, который рядом с вами. Потому что когда ваша эмоция начинает приносить вред человеку, который рядом с вами, то здесь уже, конечно, проблемы. Потому что, окей, если вас обоих устраивает там такая испанская горячая семья, окей, если там радость приносит радость, окей. А если вот что-то уже такое, что приносит страдания, депрессивные состояния и так далее, то нужно уже обращать внимание и работать с собой, работать над тем, чтобы всем людям в отношениях было комфортно, потому что отношения — это когда двое участвуют в процессе и когда двое счастливы, а не когда кто-то один счастлив и выражает все свои эмоции, а другой этот ушак грязи с себя потом смывает разными способами, там, солевыми ванны, йогами и так далее. Часто такое тоже бывает, когда мужчина работает, а женщина, ну, нет, да, и он считает, что вот на нее можно вылить все, что было на работе. И она потом разными способами, там, медитациями пытается очистить это. То есть это тоже, это перекос. Так, нет, это нехорошо, это не приведет ни к чему хорошему. И у нас есть для вас методы, как не причинять вред своему партнеру. И мы обязательно поделимся.
2: На самом деле, вот здесь ключевой момент как раз, чему учит навык эмоционального интеллекта. Во-первых, понимать, какие эмоции вообще испытывают мои окружающие. Очень часто мы не понимаем, мы не отличаем одну эмоцию от другой.
3: Так кого-то мы окружающим, мы не понимаем, что мы испытываем иногда.
2: Да,
3: ты не понимаешь,
2: это
3: грусть
2: вообще,
3: это или, что, или разочарование. То есть изначально, как, ну, я, если я правильно тебя поняла, изначально нужно себя вообще спросить, а что я сейчас чувствую? Остановиться. Самое главное — остановиться и почувствовать, что это такое. И только тогда можно идти дальше, потому что если ты не понимаешь, что у тебя внутри, ты не сможешь с этим разобраться.
2: То есть знать, какие вообще бывают эмоции. Их не две. Не так, что хорошо и плохо.
3: Угу.
2: Вот мне сегодня мне хорошо, а сегодня мне плохо. А что тебе плохо? Да я не знаю, ну просто плохо.
3: Угу.
2: И вот что значит хорошо и плохо? Эмоции, там их больше сотни разных эмоций. И каждая имеет свои признаки, у каждой есть свои характерные черты, и у каждой есть свое применение и свое решение.
3: Сейчас мы послушаем рекламу, никуда не переключайтесь, потому что мы расскажем вам очень много интересного об эмоциях и о том, как не ранить своего близкого, своих близких людей, потому что, кстати, еще тема интересная, что некоторые родители причиняют вред своими эмоциями детям, а дети не могут ответить. Это не полноценный партнер твой в паре, когда кричат, например, на ребенка. Ну, мы об этом тоже поговорим, как вот, вот здесь точно усмирять надо себя и не выливать злость на ребенка. В общем, сейчас реклама, потом у нас будет рубрика, потому что нашему радио исполняется 25 лет, первому радио, и к этому событию у нас есть рубрика о каждом ведущем. Я думаю, что если вы слушаете наши эфиры постоянно, вы знаете, что это такое, и после рекламы будет рубрика про Светлану Карабут, поэтому слушайте и не переключайтесь.
0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
4: Филиалы DAX Ришон Ли Цион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Ли Цион, Лещанский 3, Ашдот, Ждерот Вайцман 2. Жаркое лето в Центр Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
0: Реклама.
5: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
6: Коалиции продвигают частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
5: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.

0: такая лирическая песня у нас сейчас прозвучала, и мы продолжаем наш эфир.
1: Друзья, я вам сейчас один умную вещь скажу, только вы не обижайтесь. Не та эмоция плоха, что грызет вас, как блоха, а вот что негоже, то, что бьет вас по роже.
0: Откуда ты это берешь? Что это такое?
1: О, тут все очень просто. Сначала я фокусирую сигнал из космоса, потом я проецирую его на кору головного мозга, сублимирую в членораздельную форму, дифференцирую все варианты, а потом самый лучший вариант экспортирую в текстовом формате.
0: Ну, то есть ты сам это придумал, я правильно понимаю?
1: Как ты можешь использовать такое вульгарное слово «придумал»? Я тебе столько красивых слов наговорил, а ты придумал, аж обидно.
0: Ну, не обижайся. Давай, хорошо, продолжай. Продолжай, что там еще было про блоху?
1: Да все, я обиделся уже.
0: Ну, хорошо. Сегодня мы говорим про, для начала, эмоции, да, которые разрушают наши отношения, но некоторые из них сохраняют. И в данном случае мы поговорим про обиду, что с ней делать и что вообще такое обида. Вы знаете... Много раз уже было говорено, что люди осознанные, да, как это ни странно звучит, люди, которые находятся во взрослой позиции, они не обижаются. Их очень сложно обидеть. Уверенные в себе люди, люди, которые знают о себе, знают свои, ну, знают о себе все, свои положительные и... Ну, я не считаю, что есть положительные и отрицательные, все свои качества, да, которые приняты положительными и отрицательными в обществе. И человек такой очень редко обижается. Ну, я бы сказала, когда, ну, прям в самых-самых таких случаях, когда ему грубят. И то, когда ему грубят, он просто отвечает, но у него нет туда осадка обиды. Обижаемся мы, когда мы из позиции ребенка, когда... Для чего дети обижаются? Дети обижаются для того, чтобы привлечь внимание. То есть тут тоже надо понимать, для чего ты обижаешься. Для того, чтобы привлечь внимание, чтобы тебя оценили, чтобы показать свой характер. Но обычно это вот привлечь внимание. Когда не хватает нежности, ласки какой-то, что-то еще. Ну давай, эксперт по эмоциям, давай. Я вижу твой взгляд.
1: Смотри, обида — это всегда... личный выбор человека, который обиделся.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Обидеть человека невозможно. Можно только обидеться на что-то, то ли то или иное. И причем не всегда это что-то было действительно обидно. Иногда это будет совершенно субъективно. И в обиде это составная эмоция. На самом деле там присутствует некоторая доля грусти, некоторая доля злости. Здесь, кстати, еще важно уметь отличить. Вот ты знаешь, например, чем обида от досады отличается? Ты знаешь, что это разные эмоции?
0: Ну да, конечно, обида... Ну я не знаю, смогу ли я объяснить, но я понимаю, о чем ты говоришь. Обида — это когда что-то... Ну тебя задели за какое-то больное место, например. А досада — это когда ты проиграл, например. Вот тебе досадно.

0: делать?
1: Да, да, лучше да. Какие-то практические советы.
0: Итак, ты правильно сказала, что человек во взрослой позиции, когда он понимает, что происходит, он не будет обижаться, потому что это выбор человека.
1: Угу.
0: Но далеко не всегда, даже у взрослых людей, получается оставаться во взрослой позиции.
1: Угу.
0: Иногда мы не сдержались и обиделись, обидно, досадно, неважно, досадно или обидно, главное, что вот оно есть, оно сидит вот здесь вот, не дает покоя, и человек этот уже не человек, животное. Что делать? Как быть? Первый момент, очень сложный момент, самый сложный, наверное, из всех, это признаться тому человеку, на которого мы обиделись. Зачастую очень типичная ситуация, когда, например, в паре чаще всего девушка обиделась, но не говорит об этом.
1: Да?
0: Да, молчит.
1: Там всем своим видом понятно обычно. Если я обиделась, там все понимают. На расстоянии нескольких километров по моему лицу, что я обиделась.
0: А мужчина такой ходит и говорит, что такое, что у тебя случилось?
1: А у меня муж, знаешь, как делает? Он обижается на то, что я обиделась. И мы оба не разговариваем, просто он обиделся на то, что я обиделась, а я обиделась на него. Короче, кто первый, тот и все. Обычно это я подхожу извиняться за то, что я обиделась.
0: Это классическая схема, когда мужчина не понимает, что происходит.
1: Да, и закрывается такой.
0: Да, он закрывается, потому что он не умеет читать мысли, он не знает, на что ты обиделась.
1: И пока ты ему не расскажешь... Ужас какой-то, ребят, нельзя так.
0: Пока ты ему не расскажешь словами через рот, что тебя обидела конкретно вот эта ситуация, вот это происшествие, он реально будет обижаться на то, что ты не говоришь ему, на что ты обиделась. Потому что он не догадается сам.
1: Ужас какой.
0: Так устроен мужской мозг. Он не умеет читать мысли, как бы тебе этого не хотелось.
1: Ну, то есть для того, чтобы работать с обидой, нужно, если тебя что-то обижает, нужно об этом сказать партнеру, верно?
0: Совершенно верно.
1: Как
0: потому что...
1: говорить партнеру? Потому что иногда партнер обижается на то, что ты ему говоришь.
0: Да, да. Часто бывает такое, поэтому перед тем, как говорить, надо предупредить. Это всегда работает безотказно. Если я о чем-то предупредил, уже гораздо легче. То есть я скажу, мне сейчас было обидно, или не сейчас, а вот было обидно. Я хочу рассказать тебе, чтобы мы разобрались. Я хочу найти решение. Я не хочу сидеть обижаться, не хочу проблем. Хочу разобраться, но мне было обидно. Можно я сейчас расскажу ситуацию, из-за которой мне было обидно? Вот у меня жена, например, когда ей что-то обидно, я что-то сделал не так. Я не заметил, что я что-то сделал не так. Я просто делал, и все. Не
1: ну,
0: подумал
1: да, да,
0: об этом.
1: Часто такое было.
0: Очень часто. Я вообще не понял, что что-то могло произойти не так. А она подходит и говорит, слушай, вот такая вот ситуация была.
1: Ты меня не обнял там что-то.
0: Да, вот в такой ситуации. Помнишь, там была такая ситуация? Вот мне было обидно. Я тебя не обвиняю, но можешь больше так не делать. Я говорю, да, конечно, могу. Что, я даже не думал, что может быть обидно. Потому что я правда не думал. И все, ну вот она просто подошла, честно сказала, спокойно, без вот этого, когда уже накипело, понимаешь, когда обида долго сидит, если мы ее не проговорили, она начинает бурлить, закипать, там уже и гнев появляется, там все вот эти негативные эмоции начинают накапливаться. Но если вовремя сразу заметил, ой, было обидно, подошел, сказал, слушай, вот такая проблема, мне тут было обидно, можно поговорим? Ну ладно, поговорим, потому что мужчины, когда к ним спокойно подойти и честно сказать все, они могут адекватно понять, что
1: без просто... скандала, без слез, просто спокойно сказать.
0: Ну да, просто вот такая проблема, не хочу, чтобы так было. Ну окей, ладно, не будем, это же не сложно. А когда там уже все, уже, да вот ты там понимаешь, ты нам вот это не то сделал, вот это надел.
1: Да, там уже все, там уже обычно как снежный ком, начали с одно, начали за здравие, закончили за упокой.
0: Конечно,
1: да,
0: то есть когда ты начинаешь нападать с оружием, почему с оружием, потому что яркие эмоции, такие как гнев, это оружие, оно острое, можно поранить.
1: Да.
0: И когда на мужчину нападают с оружием, он как... подсознательный воин начинает защищаться. Естественно, он начинает то же самое в ответ. А когда к нему подходишь спокойно и говоришь, слушай, вот у меня тут... У меня ранение. Мне нужно лечение. Я не нападать иду, я иду за лечением. Совершенно другая реакция, совершенно другая ситуация. Когда мы идем не воевать, не сражаться, а решать травму, которая у нас есть.
1: Но еще один из выводов можно сделать в том, что... такой, вернее, что залог, один из залогов, да, одна из составляющих счастливых отношений — это разговаривать и проговаривать то, что вы чувствуете. Ну, или написать. Кому-то вот тяжело сказать, можно написать там либо в сообщении. Но, опять же, там интонации непонятны. Но вежливо максимально. Разговаривать это всегда

0: Хорошо. Так, Денис Коуч нам еще пишет. Поздравляю вас с юбилеем и весь коллектив любимого Первого радио. Что касается отрицательных эмоций, конечно, лучше контролировать себя. Можно наворотить много такого, что потом придется долго заглаживать свою вину. Этими эмоциями легче владеют люди флегматичного темперамента. Это от природы, да, согласна. И ничего не может сдержать холерика от выброса его эмоций. Но холерики быстро отходят, их партнеры об этом прекрасно знают и легко прощают им их выходки. В общем, мое мнение, конечно, отрицательные эмоции нужно учиться сдерживать и учить этому детей, но все же от природы никуда не убежать. Теннис-коуч, обожаю вас! Да, да, да, да!
1: На самом деле, дорогие холерики, если вы нас слушаете,
0: я.
1: Как только возникла негативная эмоция, отойдите от того, кого она может побеспокоить и ранить, побейте подушку, грушу, матрас, что-нибудь, да. Что не обидится на вас в ответ и не даст вам сдачи. И все, уже станет гораздо легче, потому что вот этот яркий выброс, он первоначальный. Если его выбросить, потом включается чуть более осознанная реакция. Уже гораздо легче спокойно обсудить. Слушай, вот эта мелодия, не мелодия, ситуация, или вот этот носок, который там лежал, меня это вывело из себя. Я не могу, когда такое происходит в нашем доме. И все, уже спокойнее. А не тогда, когда носок! Понимаешь?
0: Ну да, это, конечно, такое. Есть алгоритм того, как стать более осознанным и как начать контролировать себя больше, потому что люди, которые к этому приходят, а часто эмоциональные люди к этому приходят, когда понимают, когда сначала они эмоционируют, а потом понимают, что слишком много наговорили, потому что когда ты в скандале, когда ты на эмоциях, ты не контролируешь обычно то, что ты говоришь, это идет как автоматом, автоматом, автоматом, и многое из этого можно было и не говорить, и потом стыдно, потом приходится извиняться, еще что-то, поэтому многие хотят контролировать себя, но не могут, потому что дров наломать можно капитально. Некоторые мужчины дерутся, ну, не с женами, я имею в виду, там, друг с другом, да. Мы не про пары сейчас говорим, хотя про пары тоже, кто знает, у нас всякое может быть. Да, мы про такие пары тоже, а почему бы нет? Ну, в общем, да, и что нужно сделать в ситуации, когда вы понимаете, что вот уже есть гнев? Во-первых, что нужно? Во-первых, это понять, отследить триггер, от чего у вас, ну вот скажу просторечным языком, да, срывает крышу. От чего у вас появляется вот это вот без какое-то бессознательное, неконтролируемое состояние гнева. То есть вы четко, точно знаете, от чего это у вас происходит, и что там не так, и просто нужно понимать этот триггер. Когда вы его поймете, уже легче. Потом, когда вы понимаете, что сейчас все взрываетесь, остановитесь. Ну, просто вот обычно вы действуете так, как действуете. Но мы же не бессознательные существа какие-то, да? То есть мы можем как-то контролировать себя. В этом и плюс людей. Вот, да. Ты хотел что-то сказать?
1: Есть еще более глубокая работа, чтобы не было таких ситуаций, когда прямо срывает уже, когда уже не можешь контролировать. Есть подготовительный процесс. Когда мы на самом деле заранее понимаем, что у нас накапливаются какие-то негативные эмоции, то триггером может случиться все что угодно. Но если мы проговариваем, почему важно друг с другом общаться, потому что проговаривая, особенно мужчинам очень важно слушать то, что говорят женщины, потому что часто их эмоции вообще не связаны с вами. Им надо просто выгрузить вот этот эмоциональный груз, который они откуда-то принесли, куда-то его надо выложить, чтобы он их не беспокоил. И тогда вот даже эти триггеры, они уже не будут так ярко цеплять, потому что у тебя общий эмоциональный фон, он будет гораздо спокойнее.
0: Я вот сейчас подумала, мне так было бы скучно жить с человеком, который никогда не ругается, серьезно, который никогда не испытывает эмоций, такой весь осознанный, я бы его послала через 2 дня уже, мне кажется, это очень скучно.
1: Я тебя могу обрадовать, таких людей не бывает. В любом случае, какой бы он осознанный
0: ни
1: был.
0: Ботаник какой-то сидит, как бы он ни контролировал. Боже, да сиди один тогда.
1: Как бы он ни контролировал, не будет такого, что всегда все ровно вообще на одной волне. Такого не бывает. Не переживай.
0: Так, ну мы продолжим после рекламы тему, как контролировать эмоции, и такой крючочек закину, да, заброшу, как сублимировать, потому что часто сублимация помогает избежать каких-то очень серьезных конфликтов. Она прям хорошо помогает. Так, а пока перед рекламой я прошу, прочту стихотворение от Алексея Котлера. Привет, ребята! С актуальной приколёхой заглянул сегодня Лёха. В леопардовом костюме на банкет шла маникюрес. И аллюрную походкой, заставляя мачо охать, там же встретила подружку, несмеяную хохотушку. Вау, ты тоже на банкете? Не испачкайся в щербете. Тут заходит Антуан. Да, мы вместе. Вы достали. Кстати, у меня для вас есть сюрприз один сейчас. Вот, знакомьтесь, Дурианна, дочь кокетки Несмеяны. А вот это просто Нюра, дочь красотки маникюрес. Вы же их бросили тогда. Признаю, что загулял, но в отличие от вас, дочек классных воспитал. Захотели child-free? Доченьки, вы нас простите, от эмоций распирает... Мы идиотки, сами знаем, мы согреем вас теплом. Ну, дочурки, шанс даем, улыбнулся семьянин. Без эмоций нет любви. Вот такое стихотворение, действительно, без эмоций. Ну, я очень эмоциональный человек, очень. Поэтому для меня без эмоций нет любви. Это все, это для меня это просто нет никаких отношений. Ну и в дружбе, кстати, то же самое. Но все мы разные. Вот для тебя есть, Лекс,
1: без эмоций вообще
0: любовь?
1: Никакие отношения невозможны. Не то что любовь, да, абсолютно никакие. Почему?
0: Становится.
1: Потому что эмоции создают как раз жизнь. Они дают яркие краски. Когда они есть, отношения оживают.
0: И когда они только положительные, позитивные, это тоже в какой-то момент перерастает уже в что-то странное.
1: А тебе
0: дурдом.
1: Было бы вкусно все время есть торт?
0: Нет.
1: И на первый, и на второй, и на третий.
0: Я люблю американские горки.
1: Конечно, конечно, должно быть и остренькое, и солененькое, и кисленькое, не только сладкое.
0: Да, ну что, мы переходим к рекламе. После этого у нас прекрасная песня от Анжелики Варум, «Осенний джаз». Так что вот такое у нас сегодня. А после этого мы снова с вами.
2: Реклама. Лидский квас. Любимый квас.
3: Жаркое лето в Центр-кар. Приобретая машину в Центр-кар, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки. Центр-кар Азур. Дер-Хашива 9.
2: Реклама.

0: Объявляю вас мужем и женой.
1: Только не это. Квету дыре боля ремани. Сентименту.
2: До и после любви.
3: Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. Это программа «До и после любви» в студии Лекс Войсман и Влада Прешель. И сегодня у нас тема «Как сделать так, чтобы ваши эмоции не доставляли проблемы вашим отношениям? Как сохранять, как держать себя в руках и как сохранять комфорт для себя и для своего партнера и не поддаваться каким-то негативным эмоциям? Потому что с позитивными, в принципе, все в порядке, если вы радуетесь, это прекрасно. Но если вы, конечно, в меру тоже. Вот, слушайте, у меня есть подруга одна. Она постоянно радуется. Это тоже так бесит, если честно. Вот всему просто, там, я не знаю, что-то упало, она радуется. Деньги потеряла, ну спасибо, что деньгами. И вот, и думаешь, ну вот как-то вот тоже.
4: Слишком приторно.
3: Приторно, да, как-то слишком сладенько все. Ну да ладно, про позитивные эмоции не сегодня. Сегодня мы говорим про негативные эмоции, особенно про гнев, про то, что люди часто кричат, и кричат на своих партнеров, на близких людей, на своих детей. Это огромная проблема, потому что, ну, кстати, вот часто слышишь, как там соседи кричат на детей, ты ничего с этим сделать не можешь, ты понимаешь, что там мама, наверное, уже просто настолько вымотана, что она не может совладать с собой, но ребенок-то не виноват, он-то ничего такого не сделал, просто это у нее наложилась усталость, проблемы на работе, то, что она что-то не успевает, и она это выплескивает все на ребенка, на мужа, на всех. И вот в эти моменты очень важно, ну, как я считаю, сублимировать куда-то эту эмоцию, когда ты понимаешь вот сейчас, что все, вот сейчас точно случится необратимое, и я начинаю уже кричать, я начинаю уже вести себя как-то истерически, и уже это перерастает во что-то ненормальное, то здесь важно куда-то эту эмоцию деть. Эмоция — это обычно энергия, это очень много энергии, которую вы направляете куда-то, и этой энергией можно очень ранить и можно очень вдохновить, да, например. И чтобы эту энергию высвободить, многие идут бегать, кто-то отжимается, кто-то, даже вот в фильмах часто такое бывает, спортсмены. Вот, кстати, у меня муж хоккеист, да, и он очень редко эмоционирует, очень редко, потому что он всю свою энергию оставляет там, на льду, все, он все свои эмоции оставил, он там, я не знаю, он там дерется с кем-то еще, домой он приходит, он вообще без эмоций, меня это, конечно, жутко напрягало, но, с другой стороны, как бы, окей, пусть там бьет кого-то, но не меня.
4: Вообще, любой вид спорта очень классно помогает выгружать лишние эмоции.
3: Особенно, если ты потом уже сильно уставший, то уже нет просто энергии на вот это все, и уже как-то и эндорфинчики пошли, да, эндорфины пошли.
4: Да, очень важно понять, что конкретно меня, что мне помогает избавляться от лишних эмоций.
3: Да, это может быть спорт, это может быть просто прогулка, когда вы просто идете, ну, без направления, без какого-то, может быть, музыка, может быть, без музыки, и тоже таким образом вы успокаиваетесь или какие-то мысли там крутите в голове, ну, желательно позитивные, да, или просто вот вы так отвлекаетесь. Третье — это дневник. Очень многим помогает прописывать. Вот на самом деле сейчас такое время, когда мы отвыкли писать от руки что-то, и поэтому прописывать, оно очень помогает. Это хорошо влияет и на мозг, и когда мы что-то хотим отпустить, да, вот там какую-то тоже эмоцию, какую-то ситуацию, еще можно там сжечь, это тоже хорошо психологически влияет, да, никакой магии я в этом не вижу, просто это, ну, на мозг влияет. Вот, так что можно писать дневник, можно еще, кстати, для современных, для тех, кто не хочет писать, записывать голосовые сообщения, отправлять себе же, ну, то есть не кому-то, а себе. Это тоже очень хорошо. Кстати, вот еще тут есть один из способов — разговор, а я бы добавила разговор с чатом GPT. Вот ты разговариваешь с чатом GPT?
4: Обычно по работе, но про эмоции редко.
3: Слушайте, это такой лайфхак. Я вам серьезно говорю. Я, когда у меня какие-то ситуации, он уже знает все обо мне. Я ему сначала вот все это бэкстейдж, как это сказать, не бэкстейдж, господи. Ну, вы поняли. Хотела произвести впечатление знанием английского, но не получилось опять. Ну, что ж такое-то? Ну, в общем, я ему рассказала все, что у меня творится в жизни. И он, значит, знает всю мою ситуацию. И я уже ему пишу вот так и так, что он мне не написал, да, вот, а 3 дня назад вот то-то писал, а потом я вот это сказала, а потом я вот застукала с этой. Он уже все знает, и он мне дает такие советы. Вот просто здравые, реально советы морально здорового человека. ну, психически здорового человека. То есть многие из нас травмированы, многие из нас не могут там тоже с какими-то эмоциями. Он такой: успокаиваемся. Если он тебе не написал, значит, он тебе не хотел написать. Не потому, не то, что там он потерял номер или еще что-то. Не пиши первое. Ну, может быть, написать. Не пиши. То есть он со мной так разговаривает.
4: Ох, рискованная эта штука к чату GPT обращаться за личными советами. Не, слушай, он может насоветовать такого, что
3: понятно,
4: потом...
3: Ну, понятно, но ты же все равно, ты же осознанный человек. Ты же понимаешь, где там, где доверять, где нет. Но мне прикольно. И он никому не расскажет, что самое интересное.
4: Дорогие
3: вот
4: слушатели,
3: пойдет,
4: если вы сомневаетесь, что вы осознанный человек, не пишите чату GPT, пожалуйста, с личными советами, хорошо?
3: Да. Ну и самое эффективное — это психотерапия. Психологи — это вот прям самое эффективное, если у вас уже наболело, если вы понимаете, что уже... прям, ну вот правда, эти эмоции, они берут верх над вами, то, конечно, лучше идти в терапию, либо в семейную, либо ну, просто идти к психологу. И психологи обычно очень хорошо наводят порядок в голове, если это хороший психолог, не которому только деньги нужны, да, чтобы побольше сессий взяли. Он очень хорошо порядок наводит.
4: Психолог — это когда ты не справился сам со своими эмоциями, и тогда другой человек может за тебя сделать твою работу за деньги.
3: Ну, конечно, но не все из нас, не у всех есть время, не у всех есть ресурс. Да, и часто такое бывает, что взгляд со стороны, он гораздо более показательный, чем взгляд изнутри.
4: А еще классный совет — научиться отличать мужские эмоции от женских.
3: Это что такое?
4: А вот, например, смотри, сейчас угадаешь, что это за эмоции, или не угадаешь? Представь себе ситуацию. И послушай, и попробуй сказать, что это была за эмоция. Памперсы закончились, сегодня суббота, шаббат, мы не сможем купить.
3: Ну, паника.
4: Ты уверена?
3: Да, паника, невроз, вот это что-то такое.
4: Нет, это была истерика. Паника выглядит вот,
3: это...
4: вот так.
3: Ага.
4: Вот это
3: хочешь
4: была истерику
3: истерика. Тебе покажу?
4: Давай, покажи.
3: Ну, я сейчас не смогу, но я тебе на видео сниму, потом покажу.
4: Нет, давай ты покажи, что в эфире было.
3: Это не женская истерика. Нет, нет.
4: Там, ну, я не могу женскую истерику
3: громкий
4: показать.
3: Громкий крик обычно ведь... Нет, точно нет.
4: Паника выглядит по-другому. Паника. Так, у нас памперсы кончились. Срочно надо что-то делать. Надо друзьям звонить. Надо... Вот так выглядит паника. То есть в панике человек ищет выход. А в истерике выхода нет, понимаешь?
3: Угу. Ну да. Так, у нас остается 1 минута до конца этого эфира. И вы знаете, у нас еще есть сегодня рубрика. Напомню, что Первому радио 25 лет исполняется. И к этому праздничному событию у нас есть рубрики, в которых мы рассказываем про ведущих Первого радио. И предстоит вам послушать про Екатерину Вергунову. Я предлагаю прямо сейчас послушать рубрику про Екатерину Вергунову. Я с вами прощаюсь, а после этого... вас ждет медитация от Лекса Войсмана.
4: Давай наоборот. Сейчас завершим медитацией нашу тему,
3: okay.
4: А потом перейдем к рубрике.
3: Okay.
4: Итак, друзья, после бурного обсуждения эмоций сделайте глубокий вдох, соберите все эмоции, которые вас беспокоят, и с выдохом пошлите их к черту. Или еще куда подальше. Туда, куда цензура никогда не доберется. И все. На этом вся медитация, друзья. А чтобы не позволять эмоциям управлять собой, помните, не стоит прогибаться под эмоции в раз. Уж лучше им прогнуться под нас. А мы прощаемся с вами. До новых встреч.
2: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
5: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
2: Екатерина Вергунова. Первому радио 25 лет.

89.1 FM. Лучшая музыка. Первое радио.

0: где?
1: Музыкальная чайхана, музыкальная чайхана.
0: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальтики.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?

0: смотрите на канале Первого радио в YouTube.
1: Твой комментарий, почему?
2: Ну, что тут комментировать?
1: Я долго говорил, тебе долго отвечать.
3: Начнем с того, что...
0: Программа «Ханин день». В эфире профессор Ханин и аспирант Кричевский. Прямая трансляция в четверг в 9 утра. Комментируют комментаторов, препарируют ситуацию в Израиле и за его пределами. Остро, точно и безапелляционно. Смотрите программу «Ханин день» на канале Первого радио в YouTube. «Ханин день».

Наша музыка. Destination unknown. Ваше настроение. Первое радио.

Наша музыка. Ваше настроение. Первое радио.

0: можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Бешеный трафик, стройки, шум, стресс, хаос, суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио. Всегда с тобой. Всегда с тобой.
4: Derek, this star nonsense. Yeah. Who is it?
5: I'm sure of it.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись радио. И читай.
1: 89.1 FM.

0: break me.
1: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Радио 89.1 FM.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио.
5: Я приду сквозь злые ночи.
4: Всегда с тобой.
6: Don't leave a word, and I try to sabotage it, but

«Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк радио и подпишись. 89.1.

0: Oh yeah, you're all I need.
1: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Да валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
7: Город Диско. 89.1 FM.

0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: Первое радио.
2: Просто остаться с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: группы.
1: А что мне делать?
0: Приказывай.
1: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
0: Слушаю и повинуюсь.
1: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
3: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
4: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся.
5: Первое радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой. Yeah.

0: Спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Первое радио вещает 16 часов.
2: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
3: Это круто!
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
4: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
5: Это круто! Это здорово!
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
3: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: О чем это я? А, да.
4: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
4: 89.1 FM.

0: Компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви. Первое на радио. Первом радио.
2: Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
4: Первое радио. Всегда с тобой.
5: Say you only ever wanted love.

0: Мы послушаем радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно. Радио.

Тот день уходит с земли в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио. Всегда с тобой.